Вторая парадигма жизни, второй взгляд на жизнь – это ученик. Это что? Школа, совершенно верно. Я здесь кто? Ученик. А чему я учусь? То есть предмет какой мне преподают? Науки взаимоотношений. И когда мы доходим до человеческой формы жизни, то это наука взаимоотношений. Мы говорим с вами о семье. Но ведь семья – это же не только человеческая прерогатива. Вы можете посмотреть, муравьи тоже живут в семье, правда же? Пчелы тоже живут в семье, они трудятся ради семьи. У них даже трутни есть свои, да? Человеческая форма жизни – это не то, что вот, например, свинья, она тоже рожает детей, правда? Мало того, она сразу может принести приплод 8 поросят, 10 поросят, и никто не славит ее, что она мать-героиня. Да? То есть, когда мы гордимся тем, что мы просто рожаем, просто встречаемся друг с другом, просто, я не знаю, вступаем во взаимоотношения, или вообще мы 60 лет вместе прожили, сейчас это большая редкость, и мы уже готовы славить этих людей, да? Но животные не могут всю жизнь прожить вместе. То есть в чем-то есть особенность в человеческих семьях. То есть есть какой-то смысл для того, чтобы мы получили человеческую форму жизни и пришли в ту или иную семью. И вот с этим мы с вами будем разбираться. Итак, предмет, который мы изучаем, это наука взаимоотношений. И чем отличаются человеческие взаимоотношения? Потому что, например, у хорьков свои тоже взаимоотношения, правда же? У собаки свои взаимоотношения. Вы заметили, она выходит и начинает метить всю кругом. А другая собака выходит, свое помечение делает, да? То есть там тоже свои взаимоотношения есть. Но человеческие взаимоотношения, они другие. К нам предъявляются совершенно другие требования во взаимоотношениях. То есть во человеческие взаимоотношения предполагается, что во взаимоотношениях мы с вами будем учиться любви и отказываться от эгоизма. Мы будем учиться с вами состраданию. Когда-то у нас это будет получаться, когда-то не будет получаться. Но мы с вами путники, мы с вами ученики, которые в конечном итоге этому учатся. И в конце у нас с вами предстоит экзамен. Экзамен – это последний день нашей жизни, да? То есть, в конце концов, мы с вами пойдем все на выпускной экзамен. И вы слышали, что в конце, перед тем, как мы с вами уйдем, нам показывают с вами ролик, прощальный ролик, да? 5 минут, говорят, он длится максимум, а некоторые говорят минуту. Некоторые говорят мгновение. И за мгновение нам покажут всю нашу жизнь. И как вы думаете, что нам покажут? Нам покажут с вами дни зарплаты? Или как нас повышали по карьерной лестнице? Нет, нет. Нам покажут с вами все наши взаимоотношения. И за какие-то взаимоотношения нам будет бесконечно радостно, а за какие-то взаимоотношения нам будет бесконечно горько. И это будет итог нашей жизни. Нам, собственно, шпаргалку покажут перед тем, как мы пойдем на экзамен. Вот. Здесь есть у нас все на ладони. Собственно, мы пришли туда подготовленные на экзамен. И вот на экзамене все проявится. Собственно говоря, на экзамене у нас будет экзамен по семейным взаимоотношениям. Поэтому понимание семейных взаимоотношений, понимание смысла семьи, понимание себя, своей роли в семье, в малой и в большой семье – это очень серьезная подготовка человеческой формы жизни.

Если атма или душа обладает природой вечности, а физическое тело временно, то что происходит? Тогда сила судьбы этой атме говорит: все, выметайся из тела, выходи. Потому что сознание и материя, дух и материя – это разные по своей природе субстанции, и поэтому они отторгают друг друга. Как воздух рано или поздно выходит из воды в виде пузырька, понимаете? Разная субстанция. Точно так же душа и тело связаны могут быть только временно. В конце концов, материя отторгает душу, душа отторгает материю. Итак, что происходит в момент, когда вечная душа уходит из временного тела? Эта тема называется реинкарнация. Ре – повторное, ин – внутрь, карна – плоть. Реинкарна – повторное вхождение в плоть. Это не индийская религия, не индийская вера. Реинкарнация – это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Это очень просто понять. Это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Итак, смотрите, перед тем, как мы поймем, что такое реинкарнация внешняя, нужно понять реинкарнацию внутреннюю. Что такое внутренняя реинкарнация? Внутренняя реинкарнация происходит с каждым из нас сию секунду. Как это правильно понять? Первое, что нужно понять, что тело не является чем-то постоянным. Тело – это поток. Поток, который очень медленно облегает, обтекает душу. Очень-очень медленно. Как сказал какой-то греческий философ, невозможно дважды войти в одну и ту же реку, да? Я думаю, почему невозможно? Сегодня ходил, завтра ходил. Нет. В строгом смысле слова, через каждую секунду это уже новая река, правильно? Потому что одни воды ушли вниз по реке, другие воды пришли сверху. То есть имя есть только у берегов этой реки, а сама река, она не поймешь, куда течет. Да? То есть только нам кажется, что это одна и та же река. Она каждую секунду новая, эта река. Или вы смотрите на огонь пламени, свечи. Кажется, что такое стабильное, постоянное. Это иллюзия. Если посмотреть на это пламя свечи глазами знания, выяснится другое. Что каждую секунду одни всполохи пламени уходят, гаснут, появятся новые. И только вот ограниченные, несовершенные глаза заставляют нас думать, это одно и то же. Точно так же думают, тело – это одно и то же. Но официальная медицинская наука говорит, извините, каждые 7 лет все клетки тела полностью обновляются. Это означает, что вы каждые 7 лет в новом теле. А если человеку 14 лет, он уже 2 раза сменил тело. 21 год – 3 раза. 70 лет, но что, 10 раз сменил тело, понимаете? Это называется внутренняя реинкарнация. Разные ткани с разной степенью скорости обновляются, но все обновляется. Естественно, возникает вопрос, а почему тогда, если каждые 7 лет мое тело обновляется, почему тогда я не остаюсь вечно молодым? Очень хорошая аналогия с этим существует. Если вы возьмете, допустим, какой-нибудь документ, паспорт, да, и сделаете ксерокопию, будет более-менее хорошее качество. Перевозьмите эту ксерокопию и с нее сделайте вторую ксерокопию. Со второй, третьей, третьей, четвертой. На пятой уже не сможете ничего читать. Это будет копия. То есть, да, обновляется тело. Но в процессе течения времени. Копия с копией, копия с копией, копия с копией. И поэтому тот уже 10 раз сменил тело, 70 лет, он уже, так сказать, по качеству, это уже копия отличается от той, которая была в 14, 21, понимаете, да? Вот, то есть время, оно вносит свои коррективы, конечно же. И поэтому, несмотря на то, что происходит обновление, это обновление идет все-таки в процессе времени. Вот. Итак, внешняя реинкарнация – это просто проявление, это закономерное, как бы, закономерное продолжение утренней реинкарнации. Иногда реинкарнация происходит у нас прямо перед глазами. Когда, допустим, гусеница, которая ползала какое-то время, она полежала в личинке, потом она летает. Понимаете? Это индийская вера или что? Это просто закон сохранения энергии. Вот и все.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Thank you.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте, руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

У нас здесь с вами на земле, у нас есть страдания. Мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже 500 лет назад, был же великий святой такой, Харидас Такур. И он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном. И индусы, они жили вместе. Мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас, в бывшем СНГ во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. Также его схватили мусульмане из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство, то его посадили в тюрьму со страшными там грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой, и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам? Он сказал, что вы очень удачливый, что находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он им объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме, и вы не в иллюзии находитесь, вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все порабощены. Они порабощены материальной вот этой энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога. И вся тюрьма, она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур, святой, будучи мусульманином, принял индуизм, а стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом, он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидаса Такура били на 22 рыночных площадей. И стражники, когда они уже прошли 5 рыночных площадей, они были в шоке. Мало того, Харидас Такур не плакал, не страдал. И он все время повторял имена Бога. Настолько его вера была сильна. Представляете, эти стражники им сказали, как это возможно? Уже на 2 площадях человек умирает от таких мучений. А уже прошло 5 площадей. А на те ни одной царапинки нет. Представляете? Вот такой был святой Харидас Такур. И когда прошло уже 22-я, это площадь, а он спокойно, с улыбкой, счастье в душе к этим людям, которые его били, он хорошо к ним относился. Повторяя имена Бога, эти преступники, они были в шоке и не знали, что делать. И все люди, которые видели эти испытания, мусульмане, они все были в шоке, они пытались как-то помешать этому наказанию, но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность, и они сказали такие слова: пожалуйста, прости нас, но если мы тебя не сможем убить, если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи, всех их казнят, поэтому будь милостлив, сделай что-нибудь. И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру, я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур, он лег и стал бездыханным. Он просто умер. И стражники, они принесли это тело, все показали, там врач проверил, все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку местную. Просто сбросить в реку. И его сбросили в реку. Река его понесла. И буквально через полчасика Харидас Такур, как ни в чем не бывало, встал и пошел. В тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидаса Такура, великого святого. И в Бхагават Пуране говорится: «Савай пумсам паро дармо», что высшим занятием паро дармо, высшей дармой, ято бхактир адохшаджи, это развитие любви к Богу. Ахайтуки апратихата, оно должно быть беспримесным, ахайтуки, и постоянным. Яятма супрасидати, и это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Есть такие примеры в ведах, как, скажем, обучить кобру, приручить ядовитую кобру. Оказывается, несложно. Но если немножко посмелее быть, вот нужно просто дать ей по морде рукой. Подойти и хлоп вот так вот по морде. Кобре, на 2 метра с лишним, королевская кобра, вы по морде бьете, пощечину. Знаете, что такое для кобры пощечина? Это величайшее оскорбление. Даже когда к ним касаются, они жалят мгновенно. Они не выносят никаких касаний. Это очень завистливые существа. Яд сразу добавляется. Очень опасно. Убьет за любую провинность, за любую оплошность. А тут пощечина. Можете представить? Она, конечно, сразу бросается на вас, но вы-то человек смелый. Вот. Вы раз, и она мимо. Она поднимается снова, и снова по морде шлеп. Не бойтесь, не бойтесь. Она уже вне себя от ярости, знаете, она прыгает. Вы раз, уворачиваетесь, мимо. И так снова продолжаете, пока она от злобы не теряет сознание. Все, не могу жить больше. Этот яд ее давит, душит, она уже психологически не выносит и теряет сознание просто, как мертвая лежит. Все, она приручена. Можете брать ее рукой, на шею вот так вот вешать. Она начнется, посмотрит на вас, подумает, а бесполезно с ним связываться вообще. Я уже пробовала много раз, ничего не получается. Она называется обучена или обусловлена. У меня вопрос к залу. Мы с вами обучены или обусловлены? Да, это одно и то же. В нашей культуре сейчас это одно и то же. Ведическая культура другая. Обучает так, чтобы освободиться от этих условностей, наоборот. И первое, что нужно освободиться от чего, это понятие «друг» и «враг». «Мое» и «чужое». Ом Пурнамадах Пурнамадам. Все есть полное целое. Познать единство этого мира. Это первый шаг к освобождению от обусловленности. Что все начинается с того, что мы делим свое, чужое, друг, враг, мужчина, женщина, свой, чужой. Менталитет сознания собаки, говорит, кто-то лает на чужих, потому что запах другой просто. Вот это называется обусловленное состояние. Я помню, как однажды еще я в школе учился, и советские космонавты, наши космонавты советские, они вышли на орбиту Земли и сделали виток. Это было мировое достижение тогда. И, насколько я помню, Севастьянов там был также. Это известный космонавт. Он, может быть, он погиб позже, я уже не помню. Они практически все погибли позже. Но они вернулись. И вот там было телевидение. По тем временам ТВ это было что-то очень передовое. Показывали по каналам, что, о чем скажут космонавты, что там они видели. Бога не видели, не сразу сказали Бога там.

нет, мы вышли, ничего подобного нет, все это ложь. У нас, поскольку общество было атеистическое, они эти аргументы использовали против. А потом вот этот Севастьянов, насколько я помню, он стал говорить, задыхаясь от эмоций, и пытался как бы передать вот это свое состояние опыта. Что же они там видели вообще в космосе? Он говорит, мы видели что-то необычное, чудо, мы пережили потрясающие вещи. А что? Вы понимаете, там сверху, когда мы смотрели на нашу планету, мы не видели границ. Видели вот глобус тогда в советские времена? Такая жирная красная линия была. Союз Советских Социалистических Республик. Тут Соединенные Штаты. Без этого мы не понимали географии. А тут они взлетели. Нет этой жирной линии. Понимаете? Нету. Ничто не разделяет ни Америку, ни Советский Союз. Земля-то одна. И они влетели вокруг Земли. И он это осознал, что мы живем на одной планете. Мы один человеческий народ, дышим одним воздухом, на одной планете, одним солнцем. Мы в одном доме находимся на самом деле. Она, говорит, показалась маленькая эта планета сверху. Он был шокирован этим открытием. Человек, видите, называется, вышел из обусловленного привычного состояния. Улетел советским, вернулся землянином. Он советским космонавтом вылетел, а вернулся совсем с другим человеком. И он так и не смог потом свое мировоззрение вернуть прежнее русло. Уже больше никогда. Просто это помогло ему оторваться немножко от обычных, привычных действительностей, обозначений, подражаний чему-то и так далее.

Почему здесь стоит очередь? Полубоги с райских планет в очереди стоят, получить тела людей. Потому что эта форма жизни из 8 миллионов 400 тысяч самая ценная считается человеческая. Очень ценная, получить ее очень ценно. Мы, на самом деле, мы все отстояли в этой очереди. Мы очень долго стояли в этой очереди. Вот мы достоялись. Вот мы получили человеческую форму жизни. И что мы теперь с ней делаем? Посмотрите, как бездарно люди растрачивают эту ценную жизнь. Ценность в том, что только с человеческой формы жизни можно уйти в духовный мир. Больше никак. Ни с тел полубогов, ни тело Брамы, даже можно Браму и тело Брамы иметь, и не уйдет в духовный мир. Браме придется родиться человеком, прожить человеческую форму жизни по достоинству, развить в себе все качества духовного человека и отсюда уйти в духовный мир. С другой формы жизни в духовный мир не уходит. Обязательно нужно стать человеком. Поэтому очередь стоит. Полубоги это знаем. Поэтому завидуют все, что мы есть люди как в человеческих телах и занимаемся ерундой. Они плачут, там, вы что вы делаете вообще? Вы так стояли в этой очереди, и вот оно пришло ваше время, и вы так бездарно растрачиваете. Так они смотрят на людей, на мирян. Но когда мы занимаемся духовной практикой, эти же полубоги, это же очередь, все нам благословения дают. Все ангелы, все хранители, все приходят в этот мир, защищают нас, устраивают так, что мы будем духовно расти. Если они видят, что мы их правильно распоряжаемся жизнью, все благословения к нам придут. Тогда мы достигнем совершенства, уйдем в духовный мир. Но если мы не пользуемся этой формой жизни, они не дают благословения, тогда приходят другие существа, и они нам мешают, они нам палки в колесо суют, посылают нам всякие соблазны, и мы теряем время, туда, вот тебе то, вот тебе это. В этом ценность, по этой очереди там. Что подразумевает, вы пройдете солнечным путем, дойдете там до полубога, станете полубогом. Да, и даже до Брамы дойдете, и уже Брамой станете, уже Брама высшее живое существо. Потом вернетесь опять на землю, чтобы развить себе качества, которые Брама не может развить в себе. Или Брама не может, ну, как бы сложно развить качество. Ну. То есть чем выше уровень, тем больше шансов обусловиться. Соблазнов очень много. Мы даже себе представить не можем, какое счастье, блаженство испытывает Брама. То есть ему там вообще не до любви божественной. Там столько всего, и он говорит, я успею это еще делать. Но потом душа возвращается обратно туда, получает тело человека, развивается, начинает старт. Духовный мир. Она пролетает все эти оболочки, когда выходит из тела человеческого, пролетает все оболочки райских планет, низших планет райских, средних райских планет, потом уровень Брамы проходит. Даже иногда она может стать Брамой на время, просто еще раз убедиться, что мне это не надо. Просто может какое-то время поправить там один день Брамы, просто душа. Потом она продолжает дальше. Это просто как бы промежуточный этап. Она продолжает дальше, она выходит за пределы Анды, то есть за пределы Вселенной, попадает в Брамаджьоти или в вот эту нирвану, к которой стремятся буддисты, Браман вот этот, попадает. И там она не должна останавливаться. Если она хоть немножко остановится, если ей там понравится, все, она вернется обратно. Да, поэтому она там проходит его. На этом пути в Брамаджьоти она встретит Господа Шиву, душа. Ну, не сразу Шиву, сначала Ганеш встретится там, Дурга. Супруга сначала Господа Шивы встретится, не материальная, а духовная. Она встретится, скажет, ну что, ты куда-то собрался, да уже? Ну, ты Махамай, друзья. И надо пройти там испытание, уйти от этого, выразить почтение там и дальше продолжать путь. Только не встретится, скажет, нереально тебе войти в духовный мир, потому что духовный мир охраняется моим отцом, Господом Шивой, Сада Шива, изначально Шива. Не это Шива, который здесь. И все, и великая удача, если там будут преданные в это время рядом. Если будут преданные рядом в это время, там, в Брамаджоти, они будут харинам идти, духовному миру, материальный мир будет харинам петь. И мимо Брамаджоти, если будут проходить в это время, тогда повезет очень сильно. Потому что Шива, когда слышит харинам, он сразу забывает, просто начинает танцевать. Начинает танцевать харинами, то есть он не может равнодушно смотреть на нее. И когда он начинает танцевать, в это время душа может проскользнуть. И уже войти в духовный мир, на планеты Вайкунхи. Но это еще не конечная цель. Планеты Вайкунхи это тоже еще не обитель. Как бы все это уже духовный мир, все, можно уже все забыть, что вы в материальный мир уже не попадете. Посмотри, какие вы отношения с Богом строите. То есть, какие вы отношения с Богом строите. Слуги, нейтральные, или слуги, там, или дружбы, или супружеские, дружеские, там, какие-то родительские. Строите там, если там слуги, то на Вайкунхи там можно остаться, служить там на Райне, все, вечная жизнь, духовный мир. Там разные планеты есть. Есть планеты Иисуса Христа там в духовном мире. И потом, когда душа уже поймет, что даже там она может до конца просто, она захочет Кришне, что Кришна выше этого всего стоит, выше планеты.

0: так же, как мы говорим, мы питаемся, принимая силу, энергию, получая ткани, развиваются, головной мозг развивается. Если мы пьем молоко, у нас развиваются тонкие ткани, и мы можем понимать тонкие предметы, любовь, дружбу, то, о чем я сейчас пытаюсь говорить. Да, но у этого есть вторая сторона, обратная сторона, медали. Это что? Это надо выводить то, что является побочным продуктом. И вопрос. Выводить. Вопрос не в том, чтобы выводить или не выводить негативные эмоции. То есть не вопрос не в том, чтобы ходить в туалет или не ходить в туалет. Все равно, в конце концов, сходите. Сходится само. Ты это знаешь. Сколько гнев не подавляем, все равно выплеснется. Только не знаешь на кого. Чаще всего на тех, кто не будет сопротивляться. Кто не сопротивляется?
1: Дети.
0: Близкие. Дети, в первую очередь, меньше всего сопротивляются, поэтому... Все выплескивается на них, жены меньше всего сопротивляются, им достается, потому что партнеры, я не могу это сказать, мужики морду набьют мне, начальник уволит, если на него наору. А жена чего? Она жена? Или дети чего? Ну, главное придумай, чего орешь. Ты чего опять дрянь, там я тебе сколько раз говорил, что ты там, ла-ла-ла-ла. Неважно чего, что-нибудь найдется. Ребенок всегда какие-то вещи делает, которые... Поэтому вопрос не стоит в том, ходить в туалет или нет. Ни для кого такой вопрос не стоит, правда? Вопрос, ходить туда вовремя и осознанно, или ходить спонтанно. Да? Кто за то, чтобы в туалет ходить спонтанно? Поднимите руки. Когда случилось, когда? Ну, может быть, вы с этим и смиритесь, но окружающие вряд ли, правильно? Что-то такого не происходило, что я уже сходил, как бы, да? Оказывается, человек должен под контроль взять эти вещи. Оказывается, он должен взять под контроль. Первое, он должен перестать стыдиться этого. Раз. Ну, то есть, признать это как факт. Я хожу в туалет, друзья мои, я должен вам признаться. Можете меня не слушать, можете не уважать меня больше как лектора. Я хочу туда и пойду туда сразу после лекции, я вам признаюсь. Поэтому эти четыре, то есть в семейных отношениях, когда накапливается энергия, чем больше люди живут в очень близких отношениях, в любви, во взаимодействии, тем больше накапливается эта энергия. Вот в чем факт. И вот почему браки устают, потому что это все равно, что вы, ну не знаю, чистите, работаете пылесосом, к примеру, и понятия не имеете, что из него тоже надо вынимать пыль. Вы думаете, что это такое просто мистическое устройство, оно просто разлагает на пыль на первый элемент, например. Вам продали просто какой-то разводило, пришел, он говорит, у нас удивительная программа, это даже не водный пылесос, это пылесос, разлагающий пыль на первые элементы. Он превращается в кислород, водород, да, и обогащает озоном атмосферу в вашем доме. Вот что-то по ушам поездил, вы купили. И думаете, а, нормально. Вот примерно такая картина у нас о браке и отношениях. Мы пылесосим любовь, дружба, любовь, хорошо, взаимопонимание, все. То есть бурлят эмоции, кипят. Появляется побочный продукт. Пылесос уже, лампочка там, знаете, уже гудит, и там лампочка начинает мигать у них, когда этот резервуар перенаполнен. И мы говорим, что-то с пылесосом, надо в ремонт его нести. Или там начинаем стучать по нему. И жены вытряхивает хорошее настроение. Думаю, что тут такое было? Нормально же было в начале, когда мы поженились. Давай, что-то веселее, бодрее. Как бы выдубашивать ее такой, сирот такой, да? И жена говорит, что ты меня не любишь совсем, то туда-сюда, да? Оказывается, просто накопились эти четыре эмоции. Если супруги не имеют возможности их как-то реализовывать, это очень большая проблема. И такие эмоции могут накопиться в любых отношениях. Чем более они эмоционально насыщены и нам важны в жизни, тем более накапливаются эти эмоции. Вопрос, как от них.

мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещенно, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и им живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл,

незначителен. Ни гений, ни творец и ни герой. Я твой. Сделай меня прозрачной средой.

Пища в благости такова: сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу, которая увеличивает продолжительность жизни, дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Сладкая, маслянистая, сочная, приятная, не тухлая, приятная. Тухлое – это уже невежество. Вот, теперь страсти. Если вы хотите много работать, много действовать, много бегать, активная деятельность, чтобы была, с утра как встал, как побежал, и до вечера так и добежал, и не можешь никак успокоиться, тогда нужно употреблять определенную пищу. Какую? Это слишком горькую, слишком кислую, пересоленную, слишком пряную, слишком острую, слишком сухую, чрезмерно горячую, которая приготовлена с целью получить какое-то наслаждение от пищи. Именно с такой целью было приготовлено. И такая пища, она в конце концов вызывает страдания и несчастье. Запомнили, да? Острая, соленая, горячая, чрезмерно кислая. И теперь в невежестве. Какие продукты в невежестве в основном есть? Это пища безвкусная совершенно. Кушаешь, и вкуса никакого нет. Какую-нибудь сечку без сахара, без соли, если вам дать, то это уже пища, уже невежество. Следующее – это разложившаяся пища. Разложившаяся. Она разложилась. Испорченная. Состоящая из остатков и непригодных продуктов. Любое мясо, любая рыба, она уже испорченная. Она уже, как сказать, уже тухлая, она уже разложившаяся. Потому что как только живое существо умирает или его убивает, сразу его тело начинает разлагаться. Через 2 часа уже пахнет. Может, через 4 часа. Колбасу знаете, как делают? Знаете, да? Берут туши, которые уже непригодны из них что-то делать. Запирают в специальную комнату, где они еще 5 дней тухнут. Потом делают колбасу. Я в свое время давал лекцию в мясном комбинате. Лекция была тяжелая. Потом увольнялись, да, с комбината. И они сами уже понимают. Они говорят, что у нас постоянно какие-то язвы на теле, какие-то рак уже у многих. То есть буквально там очень тяжело работать, связано с кровью постоянно, с жиром, с запахом таким ужасным. Вопрос такой: ну как же так? Мы же растения тоже убиваем, когда их едим. Они же тоже живут, мы их срываем и кушаем. И таким образом их тоже убиваем. Что же делать теперь, да? Поэтому существует к телевизору инструкция, как правило. Что оказывается, телевизором гвозди не надо забивать. Каждому телу есть инструкция. Каждому аппарату есть инструкция. К нам тоже есть инструкция. У нас инструкция гласит: и только плоти, с ее кровью, с ее жизнью не ешьте. Вот, я взыщу и вашу кровь, в которой ваша жизнь, защищу с руки каждого зверя. И потом в Бытие говорится, что я вам дал злаки, растения, сеющие семя. И там и пошло перечисление. Там ничего не говорится про то, что нужно кушать мясо. Это правда, что мы убиваем какие-то растения, это факт. Но уровень сознания, у которых есть растения, очень низок. Поэтому реакция, которую мы получаем с того, что мы их едим, минимальная. Чем выше сознание у живого существа, допустим, у дерева, там, у рыбки, у птички, у парнокопытных, да, у них сознание уже выше стоит. Поэтому, убивая их, мы будем страдать больше. Но вообще так можно посмотреть, что даже растение тоже считается не очень хорошо. Поэтому и говорится: взял, сорвал и сам не кушай. Предложи Богу. Он поест, все реакции на себя возьмет. Точнее, он просто все это очистит. И вы уже будете кушать очищенную пищу. Поэтому говорится, что нужно все, что вы кушаете, нужно предлагать Богу. Таким образом мы очищаем наше существование, нашу пищу.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Самое страшное – это оскорбить святого человека. Это самое страшное, что может быть в этом мире, в этой жизни. Будьте очень предельно осторожны и внимательны к теми, кто духовно развит, более старший духовный человек. Нужно оказывать уважение. Потому что если человек этого не делает, потом в сердце наступает разруха. Все рушится в жизни. Это страшно. Итак, нежелательное общение – это самая большая сила, разрушающая жизнь. Мы с вами перечислили виды этого нежелательного общения. Это когда два человека просто занимаются пустой болтовнёй. Это люди, когда попусту болтают, они просто тратят свои силы. Женщины должны общаться. Много общаться должны, но они должны общаться о чем-то возвышенном, стараться. Или просто заботиться друг о друге, говорить, как вылечиться, там, как приготовить рецепт. Можно общаться по делу, но когда общение начинает вот в таком ключе, что этот такой, а этот сякой, эти все плохие, и эти все плохие, и колбасы в магазине нет, и так далее, пошло и поехало, вот, то это общение разрушает жизнь каким образом? Вот женщина, которая так пообщалась часик, она не сможет завтра, на следующий день, рано утром встать, помолиться, у нее не будет сил уже все. Она съела все свои силы. После такого общения ей придется лечь спать, отдыхать. Потому что это общение съедает всю энергию. Такое общение разрушает силы человека. Человек теряет силы, энергию теряет, потому что Господь недоволен сердцем. Когда вы рядом с кем-то недовольным находитесь рядом долгое время, то теряются силы. Когда пустые разговоры, вот сплетни, они делают Господа недовольным, и человек теряет силы из-за этого. Когда человек влюбился и незаконно, то есть, как мы говорили, что он любит не того, кого положено ему любить, кому его Бог дал любить, то тогда, ну то есть, не вне брака любовь. Есть брак, любовь вне брака. Это разрушает всю идеологию человека. До свидания нравственность, до свидания чистота, до свидания честность, до свидания духовная жизнь, все, до свидания. Просто такая любовь и общение, вот это вот с целью наслаждаться тем, что тебе не дозволено, разрушает все хорошие понятия у человека в сердце. И самое удивительное заключается в том, что в это время он даже не подозревает, что это разрушение происходит. Самый сильный и влиятельный яд имеет сладкий вкус. Запомните это. Вот самый крутой яд имеет сладкий вкус. Это самый сильный яд, сладкий очень. Синильная кислота очень сладкая. Когда она во рту, кажется, что это нектар. А потом все, тело цепенеет, и до свидания, жизнь в этом теле. Поэтому не думайте, что если сладко стало, это значит, что вы идете туда, куда надо. Свидетельством того, что мы идем туда, куда надо, является присутствие святого человека. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце спокойно, это значит, ты идешь туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце тяжело, это значит, ты идешь не туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и тебе хочется от нее смыться, это значит, что ты уже слишком далеко зашел, не туда, куда надо. Это надо четко, вот этот критерий является Священное Писание. Тоже не хочу читать Священное Писание. А почему ты не хочешь его читать? Что тебе мешает? Ну почитай. Возьми и почитай. Если ты не хочешь, значит, у тебя есть проблемы. И проблема означает, что ты пошел не туда, куда надо. Вот и все. А так сам не определишь. Только. А? Нейтрально это значит, что ты остановился. Нужен вкус, сладкий вкус, понимаете, в Священном Писании. Значит, все нормально. Если нейтральное чувство, значит, ты не туда и не сюда. Если не хочется читать, ты уже пошел не туда, куда надо. Нейтральное отношение к святому человеку. К солнцу может быть нейтральное отношение? Может быть, значит, у тебя ты больной. Не любишь солнце, значит, ты больной, у тебя болезнь какая-то. Солнце это дает нам радость. Все на Земле оживает от солнца. Почему у нас должно быть к нему нейтральное отношение? Мы должны любить солнце. Одна из экспансий Бога находится внутри солнца. Это называется Сурья Нараяна экспансия. Некоторые поклоняются солнцу. Являются ли эти люди поклонниками Бога или нет? Все зависит от того, как они воспринимают солнце. Если они воспринимают личность Бога там внутри, то это значит, что они поклоняются Богу. А если они просто поклоняются солнцу как свету, то это неправильно. Понимаете? Следующий вид пустых разговоров, разрушающих жизнь, пустого общения, звуки — это фильмы, новости, которые очень привлекательны, но они не дают духовного знания. Они развлекательную природу имеют. Там нет ни нравственности, ни чистоты, ни возвышенности. Это то, что разрушает. Надо быть очень осторожным, смотря такие фильмы. Особенно если в них присутствуют духи, привидения. Те, кто восстали из смерти. Там полуживые, полумертвые всякие кикиморы. Это признак того, что вы уже начали поклоняться духам. Духам. Духотворились. Не надо смотреть эту всю чушь, всякие битвы миров всякие, восстание мертвецов, там не надо все это смотреть. Пожалуйста, не смотрите это все, это разрушает жизнь, сознание разрушает человека. Это очень притягивает, это интересно смотреть, потому что духи же присутствуют в нашей жизни, это форма жизни, дух, духи это форма жизни. Причем они присутствуют настолько сильно в нашей жизни, что мы даже представить себе не можем. Духи, вот допустим, два человека влюбились друг в друга, между ними есть дух любви. Да, то есть, да, он поддерживает любовь, он помогает нам думать друг о друге. Вот допустим, я думаю о человеке, и он думает обо мне. Он обо мне не думает, а я о нем думаю. Кто мне помогает думать? Какая сила же должна помогать, культивировать мои мысли, это дух любви. Человек ушел из жизни, а я продолжаю его любить. Безответная любовь, что это такое? Это болезнь, связанная с духами. Дух любви начинает атаковать одного из тех, кто любил. Между людьми есть любовь, и там живет этот дух любви. Когда... Вот поднимите руку, кто сейчас вот чувствует, что вы кого-то любите, а он непонятно как-то себя ведет. Вроде бы как бы любит, но вроде бы и не любит. Есть такие? Вот вас мучает дух любви. Понимаете, вы с человеком встречаетесь, видите, он вас не любит. Когда вы уходите от него, вы чувствуете, что он вас любит, что он о вас думает. И прямо вы ясно это чувствуете. Это значит, дух любви вам эту форму показывает и питается вашей энергией любви, чтобы жить. Видно, между вами были какие-то отношения, он жил в этих отношениях, а потом один человек отвалился от отношений, а дух любви остался, и он вас мучает. Так можно с ума сойти. Да, 100% это уже болезнь, связанная с духами, с влиянием духов. Это опасно очень. Надо уходить из этих отношений с духом. Это безответная любовь, это страшная вещь. Надо уходить из этих отношений, можно с ума сойти. Бред может начаться. А? Духа не надо прогонять никогда. Вы думаете о нем плохо, он ближе к вам становится. Думаете о нем хорошо, тоже ближе становится. Чтобы дух ушел, надо заняться чем-то другим. Самое лучшее — думать о Боге. Когда человек о доме, о Боге думает, то все духи разлетаются. Бог — это свет, духи — это светлячки. Когда солнце начинает загорать, все светлячки гаснут. Днем светлячки видны? Нет. А если что-то не видно, оно не интересует. Понятно? Думайте, что вот сейчас вот вы приехали на фестиваль, меньше думается о человеке, меньше. Вот это признак. Помещайте себя в духовную атмосферу. Больше духовной атмосферы, меньше духов. Понятно? Очень простой принцип. Помещайте себя в духовную атмосферу. Не поддавайтесь неправильному общению. Вот это вот мысли постоянные. Он меня любит, я его люблю. Но там нет честных отношений. Это неправильное общение просто. Это то, что разрушает жизнь. Уходите из этого неправильного общения. Неправильное общение – это самая большая сила, разрушающая жизнь. Уходите из этих отношений. Они вам не нужны. Любовь – это энергия Бога. Человек не может обладать любовью. Любовь возникает между людьми. Или как обман, или как награда. Вы поймите такую вещь, что любовь между людьми имеет очень поверхностную природу. Мы не можем сильно рассчитывать на любовь близких людей. Они иногда нас больше любят, иногда меньше. Это зависит от судьбы, влияния кармы. Иногда любовь разгорается между людьми, иногда остывает. Мы должны жить друг с другом просто потому, что Бог нас соединил. Мы должны служить друг другу, заботиться друг о друге. Не желая награды в виде любви. Она или будет увеличиваться, или ее будет меньше в отношении. Это зависит от Бога, от судьбы. Но если люди занимаются духовной практикой, то их объединяет вера. Когда они верят, между людьми любовь никогда не будет гаснуть. Любовь между обычными людьми гаснет всегда, потому что она оскверняется тем, что мы оскорбляем друг друга неосознанно. Но когда люди верят в Бога, эта вера возжигает, всегда возгорает любовь. Потому что когда человек видит возвышенные чувства близкого человека, любовь опять в нем восстанавливается, в его сердце. Любовь означает видеть чистое и светлое в человеке. Любовь не означает просто наслаждаться им. Любовь всегда означает видеть что-то чистое и светлое. Это всегда только так. Поэтому супруги должны больше говорить о духовном, о возвышенном о чем-то. Им надо учиться это. Причем сначала эти разговоры могут иметь чисто такую, как... Ну, эти разговоры о Боге могут просто из чувства долга происходить. Часто люди думают, нам неинтересно о Боге общаться, мы не знаем, что о Боге говорить. Нам интересно рассказывать сплетни. Можно просто общаться, вот как, допустим, дружить правильно. Обычно люди думают, что друг — это тот, с кем хорошо. Нет, это неправильно. Друг — это тот, кто идет одним и тем же путем с тобой. С ним может быть не сильно хорошо, но со временем все будет лучше и лучше. Чем выше вы будете идти вверх, тем больше лучше будет с другом. Друг — это тот, кто идет одним путем с тобой. У него одинаковый путь с тобой в жизни. Это друг. Есть разная дружба, есть старшие, младшие, равные, и младшие, старшие. Это все дружба, понимаете, духовная. Дружба может быть только духовной. Если вы слушаете мои лекции, значит, мы с вами дружим. У нас с вами дружба. Она не такую природу имеет. Мы с вами не можем поболтать вместе рядом. Неблагоприятно, когда старший болтает с младшим. Это разрушает веру. Но слушать лекции — это как раз и то слушать, я читаю лекции, проявляю свою дружбу, вы слушаете лекции. Дружба означает идти в одном направлении всегда. Есть равные в дружбе, есть старшие, младшие, есть младшие, старшие. Это виды дружбы все, правильные отношения. Они имеют глубокую очень природу. Они в основном в разлуке находятся. Часто бывает так, что человек близкие отношения начинает со старшим строить и разочаровывается в нем. Почему? Потому что он видит уже не то, что надо, а то, что не надо. Ну, то есть он как бы видит какие-то вещи, которые, может быть, не надо на них заострять внимание. Потому что дружба же означает присутствие Бога всегда. Допустим, если мы с вами чем-то отделены, чуть-чуть на расстоянии находимся, то вы можете через мои слова чувствовать Бога. И вы тогда радуетесь, слушаете лекции. Но если вы, допустим, ближе, вы можете видеть мои ошибки, какие-то неправильные поступки, действия. И вы уже не можете слушать мои лекции, потому что Бог уже вам не кажется в моих словах. Вы уже не видите в них Бога. Так часто, сближая дистанцию со старшими, люди теряют Бога в отношениях. Это очень опасно. Не надо пытаться к старшим приблизиться, надо приближаться к равным. Потому что в равных человек хоть меньше Бога увидит, но зато с равными можно развивать эти отношения ближе, ближе. Но когда человек духовно развит, он может и со старшим близкие отношения иметь уже. Это признак духовной силы, духовного развития. В основном люди эксплуатируют старших. Вот я прихожу к своему духовному наставнику, что развивает мои отношения с ним, а что не развивает. Если я начну у него консультироваться, как мне вот так вот жить, а что мне вот так в жизни делать, это называется эксплуатация. Человек эксплуатирует старшего. Он сам должен сдавать экзамены, сам должен учиться правильно жить. Но если он старшего начинает мучить, что мне сделать там, а где мне бизнес свой там установить, это эксплуатация просто старшего. Но если я прихожу старшему, говорю, как вам служить, какие наставления мне выполнять, что мне делать там, какие аскезы совершать, это уже служение. Понимаете? Нам хочется всегда эксплуатировать старших. Это так устроен этот мир. Мы всех эксплуатировать хотим. Так, ну, думаем, что я из любви это делаю. Нет, это правда. Но любовь, она может в разную сторону повернуться. Есть старшие, которые очень строго себя ведут в этом отношении. Допустим, духовный учитель, моего духовного учителя разок ехал в поезде, остановился, и к нему в вагон забежали два бизнесмена. Ученики говорят, пожалуйста, не беспокойте учителя. Я говорю, нет, мы хотим с ним поговорить. И они прорвались туда, к нему, к учителю, встали на колени и говорят, благословите, чтобы у нас бизнес получился. Он взял вот так их руки, поставил им на голову и говорит, благословляю, чтобы ваш бизнес был полностью разрушен, чтобы вы устремились к Богу. И как дарпанули из этого поезда. Уже поздно. Благословение получено. Что видеть, бизнес закрыл им глаза. Они перед собой святого человека не заметили. Они к святому человеку подошли за всякими глупостями. И он их наказал просто, чтобы они в следующий раз были умнее, разумнее относились к старшим. Это наказание, это благословение. В ведах есть такое высказывание, что Господа называют «Мой Господь, поистине Тебя может достичь только тот, кто не желает ничего материального». Те же, кто стремятся к материальному развитию, пытаясь улучшить свое положение с помощью высокого происхождения, знатного происхождения, огромного богатства, хорошего образования и телесной красоты, не могут искренне обратиться к Тебе. Такая молитва есть веда Шримад-Бхагава. Молитва указывает на то, что есть четыре причины, которые разрушают возможность близкие отношения с Богом строить. Первая причина — это знатное происхождение. А человек очень знатный, ему нет дела до Бога. Он сам почти как Бог. Когда человек имеет очень много денег, большое богатство, он обычно становится циником. Он не верит в Бога слишком сильно. Ему все купи-продай. Может все купить, можно продать, у него нет совести, нет чистоты. Это естественно так получается. Так действуют деньги, так действует знатное происхождение. Когда человек имеет очень большое образование, очень сильно образованный человек, академик, часто такие люди атеисты. У них нет Бога в сердце. Причина образованный человек сам себя Богом считает. Он считает, что он знает все. Также причиной того, что человек не может обратиться к Богу, является красота. Красота. Красивый человек тоже ценит больше всего себя на свете. Ему больше всего интересно думать о себе. Таким образом, искренне обратиться к Богу может только тот, у кого нет слишком много всего этого. Вы сейчас завистью сказали, это не правда ли? Вот Олег Сунцов, он монах. У него несколько одежд всего, и он не имеет денег своих. То, что ему платят, даже он отдает монастырь. Бедный. Вы презираете его, нет? Почему? Вы же сейчас с презрением сказали. Ну, так и почувствовал. Да, за, но это презрение, зависть, это одно и то же. Конечно. Бедность означает часто богатство. Если человек может добровольно отказаться от богатства. Добровольно отказаться, что я не хочу этих денег, я хочу Бога. Он может выбрать Бога вместо денег. Является ли это признаком того, что он стал уродливым? Это признак благородства. Будет ли Бог больше денег давать такому человеку, который отказывается от денег? Для Бога деньги отдают, для Бога. Будет ли Бог ему давать деньги? Будет еще больше ему денег давать, потому что этот человек как раз тот, кому надо деньги давать. Деньги надо давать тому, кто для Бога их использует. Представьте, если сейчас хотя бы 1% богатых людей на земле начал для Бога деньги использовать, весь вся земля превратилась бы в рай немедленно. Представьте, сколько бы было возвышенных нравственных школ, храмов, сколько было бы чистых продуктов, которые можно было кушать и так далее. Потому что все это возникает ведь из-за желания денег. Почему люди выращивают химию? Потому что невыгодно выращивать сейчас чистые продукты. Они некрасиво выглядят, в них червячки, они быстрее портятся. А химия вся не портится. Я разок яблочко забыл на балконе. Через месяц смотрю, свеженькое, хорошее яблочко. Ничего не произошло, было летнее время. Думаю, вот это да. Хорошее яблочко купил. Сейчас в Европе некоторые трупы не разлагаются. Значит ли это, что они святые? Микробы брезгуют ими. Они наелись химией, микробы брезгуют.
3: Когда человека Бога больше в сердце, все, что я перечислил, его меньше интересует. Его меньше интересует знатное происхождение, богатство, образование, материальное и красота. Это человек интересуется душой, душевным. Это не значит, что он будет бедным, уродливым, несчастным и безграмотным. Не факт. Не факт. Но он не будет кичиться своей грамотностью, такой человек. Был такой случай, одна духовно развитая личность. Это было в Варанаси 500 лет назад. Одна духовно развитая личность, она просто ходила и танцевала по городу и пела просто песни духовные. Как знаете, как пьяные ходят. И простые люди присоединялись тоже, танцевали, пели, плясали о Боге вместе с этим человеком. И там в Варанаси жил один великий ученый духовный. У него было к тому времени, по-моему, 50 тысяч учеников. И все жители этого города поклонялись этой личности. Все жители города поклонялись. И один священник организовал встречу, так как тот осудил, этот ученый духовный осудил этого, как он сказал, бродяга, ты ходишь. Но тот, они были духовно в одной и той же линии духовной. И поэтому... Ну, ему было стыдно за свою линию духовную, что из его линии человек, как бы духовный, занимается такими делами. Просто ходит по улицам, поет песни о Боге, молится там и собирает толпы людей. Ему было за него стыдно. И он осуждал его со своими учениками. И тогда один священник организовал их встречу. Так сделал, чтобы пригласил их обоих на обед. И тот пришел со своими учениками, а этот сел в отхожем месте. Возвышенная личность, это необычная личность. Сел в отхожем месте, там, где омывают стопы. В древней культуре считается таким грязным местом, где омывают стопы. И он сел прямо на этом месте. И тот очень образованный человек. Он сказал, ну, зачем ты там сел, который его осуждал, он очень образованный человек. Он говорит, зачем ты там сел, садись рядом со мной. Ты все-таки из нашей культуры духовной. Он не был злыдним, он был очень добрым, возвышенным человеком. И тот смиренно сел рядом с ним. И от него пошло такое сияние, что все обалдели там. Он начал сиять, от него исходил свет. И тогда между ними завязалась беседа. И есть такой стих в Шримад-Бхагаватам, называется «Атмарама Шлока». Там описывается возвышенная личность. Кто такая возвышенная личность? И предметом дискуссии было изучение, кто такая возвышенная личность. И этот бродяжка, как кто-то его назвал, он скромно себя вел. И тот предложил ему, ученый ведический, великий ученый предложил ему объяснить, кто такая святая личность. Раз ты ходишь, вот как бродяжка, но ты считаешь, что это правильно, объясни, кто такая святая личность. И он этот стих объяснил 68 различными способами, на которые ни один из этих способов не было никаких возражений у того второго. Когда он это услышал, объяснение, он принял его как своего духовного учителя. И сам начал ходить по улицам, петь духовные песни. Вместе со всеми 50 тысячами своими учениками. Так что если человек ведет себя очень просто, это не значит, что он глупый. Как раз глупые люди ведут себя непросто. Все наоборот. Возвышенные, мудрые люди ведут себя очень просто. Это признак мудрости. Простота — это качество святой личности. Я разок, когда сильно изучал православную веру, я был в Сергиев Посаде и даже ночное бдение там стоял. И мне показали одного священника, монаха, и сказали, что он святой человек. И я украдкой наблюдал за ним, он давал наставления, люди стояли в очереди, он сидел на лавочке, давал наставления. Я наблюдал за ним со стороны. Я видел, что он разговаривает очень просто. У него он как ребенок, у него глаза простые, взгляд простой, жесты простые, как будто он как ребенок, этот человек. Я подумал, ну как этот человек, он выглядит как ребенок, как он может быть мудрецом? Я был просто юношей, я не понимал, кто такой святой. Но сейчас, изучая Священное Писание, понял как раз этот, что это и есть, и был святой человек, потому что по всем признакам он является святым. По всем признакам, как он себя ведет, как люди к нему верят, что с ними происходит потом после общения. Они выходили все просветленные и сияли. Таким образом, не все, что плавает на поверхности, является золотом. Надо глубже смотреть. Нежелательным общением также является чтение художественной литературы. Не всякой. Если в ней нет глубокой основы духовной или нравственной, а просто какие-то приключения, там, фантастика, что-то такое, что просто развлекает, дефективы, да, ну, развлекательный жанр такой, да, это означает пустая трата времени. И каждая вот эта беседа, она то ли в уме происходит, то ли наяву. Книги — это беседа в уме, можно просто разговаривать. Она имеет свое осквернение, свои типы осквернений. Например, есть 6 врагов человека в целом, запишите. Первый враг человека — это вожделение. Второй — жадность. Третий — гнев. Четвертый — иллюзия. Пятый — зависть. Шестой — безумие. Каждый предыдущий, последующий вытекает из предыдущего. Жадность возникает из вожделения. Гнев возникает из-за неудовлетворенной жадности. Если человек разгневан, он впадает в иллюзию. Если человек находится в иллюзии, у него возникает зависть. Если человек находится в зависти, ему недалеко до безумия. 6 врагов человека. Ну, там есть разные, может быть, классификации. Это описывалось в Шримад-Бхагаватам, описывалось рождение в демоническом роде. Демоны — это божественные существа. Веды описывают, что у одного отца есть праджапати, прародители человечества, которые, ну, земля расселялась, то есть вселенная расселялась живыми существами. понимаете? И есть прародители живых существ, они называются Праджапати. У одного Праджапати, его зовут Кашьяпа Муни, у него было две жены. И одна жила, жена дала рождение полубогам или деватам, как говорят. Они верили в Бога и шли духовным путем. А другая родила демонов или дановов, которые верили в себя, а не в Бога. И они шли демоническим путем. И полубоги, и демоны — это высшие живые существа. Они

И вожделение поддерживается одной личностью, жадность другой, гнев третий и так далее. Понятно, да? Это все личности, которые разрушают жизнь. Это враги человека, они разрушают нашу судьбу. Они являются непреодолимыми, они несут в себе непреодолимую силу. Мы очень примитивно видим этот мир. Мы видим его состоящего из природы и людей. И нам кажется, что люди — это самая высшая форма жизни. Но я еще в молодости видел признаки того, что это не так. У меня была возможность чувствовать и видеть мир по-другому. Я как-то лежал в постели, спал. И вдруг, когда человек открывает глаза, в момент пробуждения он видит тонкий мир. И я почувствовал, как какая-то сила тянет меня за центр тела. И как будто из меня жизнь вытягивает эта сила. Я почувствовал, что меня даже начало поднимать над кроватью. Когда открыл глаза, я перестал дышать, и жизнь выходила постепенно из моего тела. Такая сила. Я открыл глаза и увидел в небе голову страшную. Голову, которая была очень злой. И она своей злобой, она вытягивала из меня жизнь. Это началось тогда, когда я начал интересоваться Богом. Произошло. И у меня в сердце, вот здесь, прямо в сердце, вдруг произошла какая-то интересная вещь. Я как будто не я, но что-то сказала внутри. У тебя ничего не получится. И в этот момент я упал на постель. Ну, как бы, то ли в тонком теле это произошло, то ли в грубом. Я не могу сейчас сказать, потому что я был в полусне. Но я не знал, что это за голова. Потом в Ведах я прочитал, что это за голова. Есть конкретное имя этой голове. Тараху, то есть это демон, который остался без туловища. Да, и вот так, да, тонкая невидимая планета. Я ее увидел на тонком плане, когда мне было 18 лет всего. Потом я узнал о ней через 10 лет ведических писаний. Я сейчас чувствую эту планету. Вчера, когда меня начали критиковать после лекции, она очень сильно влияла, эта планета. И еще 4 или 5 часов после этого я видел, как разные вещи нехорошие происходят и в мире, и у нас здесь на фестивале. Люди ругались между собой, злились, ссорились в это время. Это все происходит, заметил. Кому вчера испортили настроение в это время? Нет, днем где-то. Почувствовали силу какая-то такая, злобная сила влияла? Это нормально. Так бывает. У всех есть гороскоп Раху. Да, у всех есть гороскоп Раху. Это нормально. Наша жизнь. У нас есть и божественные качества в сердце, демонические у всех людей. И мы должны развивать себя божественные и убирать демонические. И это все от общения зависит, от общения, понимаете? Есть благоприятное общение, есть неблагоприятное общение. Важная тема. Так видите, даже чтение просто простой литературы, которая не призывает к самосовершенствованию, в которой нет совести, чистоты, возвышенности, это пустая трата времени. Это означает, что мы разрушаем свою жизнь, свою веру. Потому что что бы мы ни делали в этой жизни, мы все равно всегда или веру усиливаем в Бога, или ее разрушаем. Одно из двух. Все, что усиливает веру, это благоприятное общение. Все, что разрушает, неблагоприятное, от которого надо отказаться. Допустим, у вас есть друг, который говорит с вами о пиве, о женщинах, о мясе, еще о чем-то. Это не та дружба, она приятная, это, ну, приятный человек, но он не о том говорит. Это тот яд, который имеет сладкий вкус, он разрушит вашу жизнь. Согласно

0: заведомо от такой дружбы надо отказаться. А если это близкий человек, то надо служить ему, но не строить с ним близкие беседы. Что эти беседы разрушают не только вас, но также его. Человек с вами близкий говорит, а сплетничает, то это разрушает вас обоих. Если мне, допустим, рассказали что-то плохое о человеке, хочу я это или нет, это плохой осадок остался об этом человеке в моем сердце. Есть такой анекдот. Еврейский анекдот. Женщина звонит своей знакомой и говорит: «Сара, помнишь, ты у нас в гостях была?» «Помню. Но у нас тогда колечко пропало». Она говорит: «Ну, я не брала ваше колечко». Так говорит: «Ну, теперь и мы знаем, что ты не брала, потому что колечко нашлось, но осадочек остался». Так осадочек не от Сары остался, а от неблагоприятного общения о ней, понимаете? То, что беседа была не та. Думали неправильно о человеке, вот осадочек остался в результате. Надо это понять в своей голове. От чего осадочек остается? Человек часто бывает тут ни при чем. Я на своей жизни даже это наблюдал. Есть люди, которые в интернет со злобой обо мне пишут много всяких вещей. Иногда бывает так, что они берут кусочек правды и раздувают его до безумия. Иногда бывает, что они вообще просто сочиняют что-то. И все вместе получается очень хороший, правдивый рассказ, который разрушает веру. Такие вещи не надо читать. Это не поможет вам разобраться в старших. Человека можно понять, общаясь с ним, видя его, понимая его. Зачем слушать, читать сплетни? Человек известный, популярный, однозначно о нем будут сплетничать. Само собой. Один актер талантливый, режиссер, сказал, его спросили, а другой режиссер написал песню, и она стала известной. И тут же его начали критиковать. И тот спросил: а почему так? Я до этого был хорошим человеком. Песню нормальную одну только написал и стал плохим. В чем дело? Почему так произошло? И он, кто-то ему сказал: если ты хочешь, чтобы тебя не критиковали, то ты должен иметь одно из трех «Б». Первое – бездарный. Второе – безызвестный. Третье – беспомощный. Хотя бы одно из трех «Б», и тебя никто не будет замечать. Да? Очень просто, не надо от нее отказываться. Надо при встрече с ним начинать говорить о благоприятном. И он сам перед с вами станет дружить. Надо отказываться. Надо просто при встрече начать говорить: «О, был на фестивале «Благость», там так классно». Невозможно, чтобы друзей не осталось. Будет очень... У вас мало друзей? Вот, смотрите, вот все друзья. Вот. А что вы это поснимали-то, эти надписи? Знакомства-то продолжаются? Вот видите, у человека друзей нет. Поднимите руку, у кого... У вас нет друзей, поднимите руку. Мало друзей. Вот запомни девушку, что после лекции все вместе подружились с ней немедленно. Понятно? Вам надо с ней подружиться. Потому что она не верит в Бога. Она думает, что если ее духовное развитие лишило ее друзей, значит, это неправильный путь. Вы должны с ней подружиться все здесь немедленно. Вставайте, вставайте. Как вас зовут? С Леной надо дружить, пожалуйста, подружите с Леной. Как только увидите ее на дороге, сразу вступайте с ней в знакомство. Знакомьтесь с ней, разговаривайте с ней, дайте ей чувство. Вот я вижу, чувствую, что не хватает любви. Нужно дать возможность человеку быть счастливым сейчас. Он приехал в семью, в родную семью, надо, чтобы была дружба. Вот у меня очень много друзей. Даже часто я их не видел никогда в своей жизни. Люди подходят ко мне, я вижу, что они друзья. Они с любовью разговаривают со мной. Я даже не знаю, что мне сказать, что сделать, потому что я чувствую, что я недостоин такого тепла, такой любви по отношению ко мне. Но они так себя ведут, эти люди, и это очень, очень укрепляет веру в Бога. Чувствуется, что Господь заботится таким образом о тебе. Между друзьями не обязательно будет прям вот тесные какие-то отношения. Дружба может по-разному протекать. Друзья могут идти одним путем просто в жизни. Я с Владимиром Стрельцовым несколько раз в год всего вижусь. Но у нас есть дружба, глубокая дружба. Вот все артисты, которые выступают здесь, я их очень люблю. Мы с ними мало общаемся так, но я смотрю на них, они показывают себя, свою любовь со сцены. Итак, смотрите, какие они удивительные, да? Как они играют необыкновенно. Это же удивительно иметь способности. Для тех, кто у нас поют, у нас многие поют авторские песни. И смотрите, как хорошо поют люди, красиво, очень талантливо. Это все дружба, она бывает разная, не обязательно сплетничать друг с другом вместе. Люди, когда начинают эту духовной практикой заниматься, они стараются иметь какие-то ограничения, потому что если ограничений нет, начинают сплетни. Люди собираются, допустим, на клубах «Благость» должны быть какие-то ограничения. Когда люди собираются, они должны иметь регламент. Мы обсуждаем такую-то тему, такую-то. Если просто начинается болтовня, то заканчивается сплетнями потом. Мы не можем поддерживать правильную дружбу спонтанно. Нам этому надо учиться. Мы не знаем, как строить отношения друг с другом, с равными, со старшими, с младшими. Надо учиться этому. К младшим надо относиться очень снисходительно, прощать им недостатки. К старшим надо относиться с уважением, не эксплуатировать их, служить. С равными надо относиться чуть-чуть на дистанции, чтобы строить правильные отношения. Очень глубокая дружба возможна только у святых людей. Все остальные могут дружить только, имея общую цель, правильно дружить. Все остальные дружбы имеют очень сладкий и временный характер. Вместе покупались, понаслаждались и разошлись, как в море корабли. Что? С горшка в одной квартире. Нормально. Называется привязанность. Если вы любите человека, делайте для него что-то хорошее. Дайте ему лекции послушать. Дайте ему возможность духовно развиваться. Помогайте ему. Это хорошо, иметь привязанность к человеку. Это хорошо. Думать о нем. Помогать ему в своем сердце. Это хорошо. Но нежелательное общение разрушит вашу жизнь в этом случае. Если вы будете с ним разговаривать о том, какие у нас плохие правители или еще что-то в этом роде, это, несомненно, разрушит вашу жизнь. Я специально этой теме уделил больше времени, чтобы она больше как бы... Если в одной квартире звучит и православная молитва в двух комнатах, и махамантра в третьей комнате одновременно, это нормально? Нормально? Очень нормально. Вот у нас же здесь на настрое, вы были же настрое, я давал настрой. Сначала звучала православная музыка, потом мусульманская, потом вайшнавская, ведическая. Нормально? Нормально. Что тут не нормально? Вы что, почувствовали осквернение какое-то? Это ваша проблема, если вы это почувствовали. В Казани стоит мусульманская мечеть великолепная, а в 150 метрах от нее собор Казанской Божьей Матери. И классно все, проблем никаких нет. И там ходят все, и те, и другие, в перемешку. Они же не могут ходить вот так как-то разделенно. И те, когда там ходят, эти там ходят нормально. Так должны, мы должны так жить. Это означает любовь. Когда умирает человек. А я никогда не видел, чтобы человек умирает вообще в жизни, никогда не видел. Видели, чтобы человек умирал? А? Кто видел, чтобы человек умирал? Поднимите руку. Вы находитесь в глубочайшем заблуждении. Никто не умирает вообще. Вот, допустим, если вы заснули, вы умерли или нет? Нет. Вы просто потеряли связь с телом. Вы его не чувствуете, не воспринимаете. Вы заснули, не чувствуете тело. Потом раз, чувствуете, что... Где я? Проснулись, в тело вошли опять. Человек каждый день испытывает это чувство. Он покидает тело на время, потом опять входит в него. Это обычное явление. Это не называется, что он умер. Умер — это слово неправильное. Человек может оставить тело, совсем оставить. Он думает, что оно стареет. Ну сколько в нем жить? Ну в костяшках, в одних костях же не будешь ходить, да? Бывает, что люди доставают до такого возраста, что кожа и кости остаются, и все равно живет. Ну сколько можно в этом теле еще жить? Ну неудобно. Нужно другое тело. Вот смотрите, дети, они обкатывают тело. Они бегают такие, резвятся в нем. Оно новое, свеженькое, хорошенькое, мягенькое, пушистое. Такое. Классно. Хорошо же жить в таком хорошем теле, а в старом уже все. Ну, что там делать в этом старом теле? Ну, пукать ходить. Смысл какой? Атмосферу так портить. Надо менять тело. Это знание. Это знание. К этому относиться надо хорошо, нормально, спокойно. Расставание неизбежно в этом мире у всех. Все расстаются в этом мире, это нормально тоже. Мы не будем вместе всегда. Нам придется расставаться всегда. Всем придется расстаться. Но люди, которые любят друг друга, они остаются в сердце, как ангелы-хранители друг друга, даже не зная об этом. Когда уходит из жизни человек, которого ты любишь, а ты чувствуешь его любовь до сих пор, это значит, что я чувствую духа. Не духа вы чувствуете, а душу. Дух — это тонкая форма жизни, плохая. А душа — это есть и в духе тоже. Но только эта душа, она выбрала неправильный путь. Она выбрала путь злобы, сплетен, зависти, иллюзии, безумия, жадности, гнева, вожделения. А душа, которую вы любите, скорее всего, выберет правильный путь, потому что вы же правильный человек, вы молитесь за эту душу. Вы чувствуете душу. Я чувствую духа, и это плохо. Я молюсь за этого духа. Ну, представьте, что вы оставите тело, вас тоже духом будут считать. Ну, некрасиво же, правильно? Значит, у вас не хватает образования? Ну, почему человек, который остался без тела, является плохим? Почему он плохой? Он такой же, как мы, хороший. Просто он сменил тело, и все. Он же может, в конце концов, вашим ребенком родиться даже. Когда он хорошим становится, да, сразу. Если он уходит в другое место, значит, он дух. Просто нет, он не дух, он такой же, как мы. Просто в другом теле, в другой форме жизни. Да? Да, если человек не достиг совершенства в этой жизни, или он в богатой религиозной семье рождается, или в бедной религиозной. Вы неправильно перевели этот стих. Богатый человек имеет много возможностей. Это дает возможность духовно развиваться. Бедный человек религиозный тоже имеет много возможностей. Когда человек не достигает духовного прогресса в этой жизни, он рождается в следующей жизни в религиозной семье. Имеет возможность, причем вера такая же, какая у него была в прошлой жизни, чаще всего. Что вы можете сказать о душе Далай-ламы? А вы хотите, чтобы я совершил оскорбление? Просто поймите, что вы сейчас заставляете меня рассуждать о возвышенной душе, и это рассуждение очень опасно. Оно может привести меня к оскорблению. Я не имею привычки рассуждать о других верах, о людях в другой вере, их оценивать. Это правило плохого тона. У вас есть жена? Вот когда будет у вас жена, если кто-то попросит меня поговорить о вашей жене, то я не буду этого делать. вместе. Возможно. Есть два способа быть вместе. Один способ – сильно ненавидеть друг друга. И в следующей жизни вы вместе обязательно появитесь. В теле собак будете гавкать друг на друга. То есть, ну, Бог вам поможет продолжать эти отношения. Вот. Второй способ – это сильно любить друг друга. Возвышенная любовь должна быть, духовная. Не привязанность просто к телу, а духовная любовь. Когда человек привязан к телу кого-то, он в следующей жизни получает такое же тело, как у него. Он похож на этого человека. Так он с ним встречается, с его телом. Привязан к телу, встречаешься с телом. Просто получаешь похожее тело. Жена любит мужа, получает тело, похожее на мужа. Муж же любит жену, получает тело, похожее. Но если человек душу чувствует, душу, это не тело, это разные вещи. Духовные отношения уже. Тогда люди могут в следующей жизни быть вместе. Но надо научиться душу чувствовать. Это непросто. Все самое хорошее в человеке чувствовать надо. Самое светлое, чистое. Это тогда есть возможность быть вместе. Но некоторые не хотят быть вместе. Они говорят, я, ты мне и в этой жизни уже надоел. Это значит, что они чувствуют душу. Ну, сколько вы вместе живете? Уже нормально, уже можно так говорить, да, 8 лет нормально. Некоторые 2 года живут, говорят, мы хотим быть всегда вместе. Ну, поживите еще немного, посмотрим. Все нормально.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

целомудрие – это необходимое качество, так же, как контроль чувств, потому что для тонкого тела очень важно, чтобы внимание женщины было сосредоточено на одном мужчине. Если это происходит, то ум женщины становится концентрированным, и тогда она счастлива. Если ее ум разбросан, она концентрируется сразу на многих объектах, она никогда не будет счастлива, ее ум никогда не умиротворится. Именно по этой причине женщине, для нее самой же было благоприятно быть целомудренной. Для ее мужа ее целомудрие значило очень многое. Фактически целомудренная женщина могла из любого самого захудалого мужчины сделать героя, потому что энергия ее тонкого тела тогда не была подобна рваной тряпке, так как она становится, когда у нее очень много партнеров, то тонкое тело, оно теряет свою целостность. Это подобно чашке, куда наливается сразу несколько напитков, там кофе, там молоко, соки и так далее. То есть это уже энергетика нецелостная, и такой как бы информационно-энергетический обмен, он очень, он сбивается. Это такая женщина, она не может спасти своего мужа, если он в опасности. Такая женщина не может его полностью вдохновить на какие-то дела. А женщина – это лучшая часть мужчины. И поэтому, если женщина целомудрена, то фактически для мужчины это гарантия того, что у него женщина – это шакти, это энергия. И мужчина – это как единица, а женщина – как нолик. Но когда они вместе, это десяточка. И если женщина целомудрена, она может возвысить любого мужчину. Он добьется очень многого, потому что влияние ее ума на мужчину, если ее тонкое тело чисто, оно очень велико. Она может его спасать от любых неприятностей. Если, допустим, ему что-то угрожает, она может защитить его силой своей молитвы или мантры. Если женщина не целомудрена, наоборот, поскольку и тонкие тела супругов, они связаны, если женщина не целомудрена, то их вот этот вот как бы совместное тонкое тело, такое как кокон, он разорван, и туда может поступать, он не защищает эту пару, и туда может поступать любая негативная энергия. Вот эти вот всякие там сглазы, там несчастные случаи, это все может происходить в таком случае.

Веды, согласно религиозно-философским воззрениям, это наиболее древние священные писания в мире. Они насчитывают, исчисляют примерно около 5000 лет назад они были записаны. До этого предполагается, что они передавались из уст на протяжении очень длительного периода времени. До нас, до нашего времени веды дошли в форме различных, на различных носителях, в форме писаний, рукописей, которые, пройдя сквозь многие века, дошли до современных исследователей. В целом, веды представляют собой очень оригинальное писание, которое отличает, если сравнивать с аналогичными древними священными писаниями, такими как Библия, Коран, Талмуд, Тора. То есть, сравнивая эти писания, можно обнаружить, что веды на фоне них очень оригинальны. Но прежде всего, сам язык вед, санскрит, является очень непростым для понимания. Поэтому это было одним из препятствий для ознакомления людей западной культуры с ведами. После того, как прошли сотни лет английского владычества в Индии, англичане пытались понять, что такое веды. Возникла вот эта отрасль индология, как попытка понять древние тексты, одной из самых древних культур мира. Итак, веды. По объему ведическая литература или ведические тексты представляют собой очень-очень большой срез или корпус литературы. По сути дела, это огромное писание, огромное произведение, которое нам даже трудно представить. Скажем, я могу сказать, что Махабхарата – это одна из частей вед, описывающая историю Индии, представляет собой сотни, 100 000 стихов. Четверостишие или шлок. То есть это огромный объем. И в целом веды представляют собой вот такой колоссальный объем информации, который до сих пор, к сожалению, не осмыслен. Ведическая литература является фундаментом ведической культуры. И если говорить о том, какова направленность или какова цель вот этой литературы, часто бывает трудно понять вот эту цель, потому что очень много текстов, очень много разнообразных произведений, может быть, даже они дошли до нас в таком разнородном или разрозненном варианте. Поэтому часто ученые, санскритологи, индологи, востоковеды, пытаясь изучать веды, приходят в тупик. Им кажется, что это, в общем-то, какое-то море, океан, так сказать, текстов, которые как-то слабо связаны друг с другом. Но и поэтому на протяжении долгого времени, собственно, не было особого продвижения в понимании, что такое веды, какую цель они имеют, как они связаны с культурой Индии, которая была очень продвинута, что они дают человеку. Веды в целом, если их классифицировать или разделить на подразделы, разделяются на 4 таких крупных среза. Это ведические гимны или самхиты. Эти гимны известны как Ригведа, Самаведа, Атхарваведа и Яджурведа. Большие произведения. В настоящее время в России один из наших известных санскритологов, профессор Елизаренкова, перевела Ригведу на русский язык с санскрита. Сейчас она переводит Самаведу. То есть это огромный труд, он требует большой работы, потому что язык санскрит является очень сложным для того, чтобы... Он очень многозначный, и поэтому очень трудно переводить, не зная как бы культуру, в которой эти записи сделаны, не зная философии, не зная менталитета людей, которые составляли тексты. Происхождение вед, согласно самим ведам, их происхождение не является плодом рук человеческих. Это может вот быть удивительным, может быть необычным, может казаться, как это так, вот что, откуда они взялись. Согласно самим ведам, а именно этот метод предполагается, он указан как метод понимания вед. То есть предполагается, что веды могут быть поняты, исходя из них самих и исходя из тех ресурсов, которые в них заложены. Такой момент.

Адвайта Ачарья. Великий святой, который горячо молил Шри Чайтанья Махапрабху не зайти как Юга Аватару и позаботиться о благе всех существ. Он стал поклоняться Господу водой Ганги и листиками Туласи и призывал его милость.

Кайрова Чандрика Витаранам Видябду Дживана. Вся слава Шри Кришна Санкиртани. Очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которым мы всегда. Так что? Шрила Прабхупада ки джай. Поблагодарим музыкантов. Музыкант говорит, еще 11 минут. У нас есть руки, там линии, есть линия судьбы, знаете? Вот если вы хлопаете в ладоши, линия судьбы улучшается. Можно тереть, она вообще сотрется. А если еще танцуете, то линия судьбы на ногах сотрется.

0: говорится, если в наши уши не входит послание Бога, то есть если мы не слышим славу Бога, прославление Его, то наши уши превращаются в змеиные норы, в Писании говорится. И в эти норы вползают змеи. Звук имеется в виду. Звук вползает какой-нибудь, мы по этому звуку потом реагируем и как-то живем. И этот звук нас разрушит потом.
1: Телевизор.
0: Да? Еще и в глаза входит еще, в уши еще и в глаза. Олег Геннадьевич называет телевизор одноглазым гуру. То есть он учит многому, дает знания, как жить правильно. И люди слушают его, живут. В телевизоре говорят, молоко вредно, особенно для взрослых. Наставление получили от гуру, да, теперь будут следовать. Но там не говорится про маленьких детей и про стариков. Почему, как думаете? Почему именно для взрослых оно вредное? Потому что, когда человек пьет молоко, его становится, да, разум становится очень сильным, потому что молоко влияет на разум очень сильно. Тонкие ткани мозга питаются молоком. Говорится, это религия в жидком виде. Все, человек становится очень сильно разумным, если он пьет молоко. А если он не пьет, он становится глупым. Все, разум не работает. Поэтому дети пусть пьют молоко, на них все равно ничего не заработаешь. Старики тоже пусть пьют молоко, там тоже уже ничего не заработаешь. Но вот на взрослых можно позарабатывать. Если они будут пить молоко, они будут разумными, и тогда на них ничего не заработаешь. На разумном человеке ничего не заработаешь, если он разумный. А когда он глупый, можно эксплуатировать. Поэтому молоко вредно для взрослых. Там есть какой-то, что они говорят, там есть... Казеин, еще что-то есть. В общем, там много чего есть, что нам вредное, и много чего нету, что нам нужно. Они говорят, есть мясо, вот оно нужно, там белки есть, там витамины есть. А кто-нибудь проверял, есть там это или нету? А кому это надо? Нет, гуру говорит, одноглазый, значит, все нормально там есть. Убивается источник молока, они это знают, что надо источник молока убить. Причем не просто убить, еще и вскормить теперь. Все, и тогда у человека появляется сразу же болезнь. Какая? Атеросклероз мозга. Болезнь возникает от несоединения. Другой причины нет этого заболевания. И мама, которая уже с детства беременные мамы, которые употребляют мясо, они в этот момент уже ребенку вот эту болезнь вот эту прививают. Атеросклероз мозга. Все, эта болезнь на всю жизнь потом пойдет. Человеку нужно просто брать эту пищу из рациона мясную. Все, тогда он выздоравливает. Вот так болезнь-то лечится. Ее по-другому никак не вылечить. Просто нужно остановить. Олег Геннадьевич раз зашел на мясокомбинате давать лекцию. Ну так, это получилось, пригласили его там. Он зашел, сел в зал, там, не знаю, человек 300, может, сидел. Весь персонал обслуживающий мясокомбината. Он рассказывал, говорит, я посмотрел на них, на всех. Они все больные атеросклерозом мозга. Все болеют. И он еще глубже вошел в медитацию, он увидел, что все в течение 2-3 дней умрут. Ой, 2-3 лет. 2-3 года и все поумирают. Мясо – это энергия смерти. А там постоянно же так мотивируется. Убийство, убийство, убийство, вот это все. Я говорю, прямо увидел, что все больные в течение 2-3 лет все оставляют тела. Так вот атеросклероз мозга действует.
1: А как же народы крайнего севера?
0: Это, ну, то есть для людей крайнего севера есть нечего. Как для них? То есть вопрос такой. Это карма тяжелая родиться там. Было желание, есть вот как раз вот это вот, рыбу да оленину. А там больше ничего нету.
1: А недолго живут?
0: Потому что праны нету, в этой пище нет праны. Это по карме положено родиться там. Это первое, говорится, что это одни из первых рождений. Душа получает в человеческой форме жизни, а на крайних северных местах. Она оттуда начинает свою эволюцию в теле человека. Жизнь проживает, в следующей жизни уже родится человеком, но уже ближе к середине, к средней полосе. Там уже есть там орехи какие-нибудь там в лесу, ягоды. Там проживает жизнь. Потом еще ближе, потом еще. И самое благоприятное рождение, говорится, это в Индии. Говорится, тот, кто родился в Индии, как минимум уже в райские миры уйдет в конце жизни.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Современный человек довольно-таки часто не обращает внимания на свою внутреннюю чистоту, на свою внутреннюю красоту и уже никакими одеждами, никакими драгоценностями. Это не прикроешь. Иногда, знаете, городские помойки засаживают цветочными садами. Была помойка, его так выровняли, засадили, цветы посадили. Но все равно пахнет как-то подозрительно. Так же и человек. Если вот внутри есть немножко гнильцо какое-то, то как ни одевайся, как ни причесывайся, как украшение, не развешивай по себе, все равно будет пахнуть. И люди будут чувствовать, что-то не то, что-то не так. Вроде на вид все нормально, но как-то не так пахнет. Сознание пахнет. Мы чувствуем этот запах сознания. Говорить можно все, что угодно. А в действительности речь передает сознание человека. Поэтому мы слушаем друг друга. А задача речи, в общем-то, не информацию передать. Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже достает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое о чем-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту. Хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценно это не информация, ценно это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией. Он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется стать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно. Чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота, красота философии, красота знаний. Как мы уже выяснили, к сожалению, сейчас человек об этом забывает, о своей внутренней красоте. Поэтому все вот так вот становится таким двойным, двойные стандарты. Сверху все хорошо, внутри есть некоторая проблема. Подгнил пирожок изнутри. И если, например, как мы начали сегодня вот этот разговор о некоторых качествах женщин, если женщине хочется блистать своей внешней красотой перед другими мужчинами, то она теряет свою ценность и исключительность. Так описывают законы кармы ценность женщин. Она становится общедоступной и превращается в такую в скамейку на базарной площади, на которую каждый может присесть, полузгать семечек. Очень интересно объявляется вот эта исключительность женщины. Говорится, женщина исключительна, когда она доступна только одному мужчине. Вот в этом ее исключительность. Вот тогда она становится очень ценной, очень дорогой, настоящим драгоценным бриллиантом, настоящей вот этой бесценной драгоценностью, которой все гордятся, вся семья гордится, муж гордится, все ее защищают, хранят, как зеницу ока. Это законы благочестия, они такие очень красивые, очень чистые. Вместо того, чтобы достигать популярности у окружающих, намного полезнее в действительности любить друг друга, заботиться друг о друге, учиться, как это делать. Причем здесь говорится, учитывая время, место, обстоятельства. Вы заметили в конце этого стиха? Были эти слова, то есть в каждом случае это будет немножко по-разному, это уже женское искусство. Каждый раз делать что-то немножко по-разному. Такая домашняя кулинария. Каждый день что-то немножко по-другому приготовить. Чтобы было вкусно, но по-другому. Может, даже из тех же продуктов, но немножко по-другому. Это забота женщины о своей семье. Потому что ум спокоен, когда есть какое-то немножко разнообразие. А продукты те же, но есть какое-то немножко разнообразие, ум успокаивается. Ух, как здорово. Это тоже проявление нашего искусства. Поэтому тут уже и специи помогают, и все, что хочешь. Это некоторое... такое волшебное свойство женщины, она может бесконечно все насочетать, пересочетать, делать новые комбинации. У мужчины все просто. Жареная картошка, жареная картошка. Она всегда вкусная. Поэтому, ну, в принципе, с мужчинами все просто. Пожарьте ему картошку, он будет всегда доволен, что картошку пожарили, можно есть. Но этого мало. Женщина всегда выносит какой-то аромат и что-то к ней обязательно приготовит, какую-то подливочку другую, там, салатик, что-то еще. Скажем так, вот надо уметь быть разной, но так, чтобы это соответствовало ситуации, так, чтобы это соответствовало разуму, соответствовало логике. Тогда мужу будет интересно с такой женой, он будет все время удивляться. Ничего себе, как все необычно. Новая подливка, картошка та же, подливка новая. Интересно. Жена, которая себя всегда ведет одинаково, превращается так в какого-то робота, в куклу. Мужчина теряет интерес. То есть нужно все время что-то так немножечко менять. Вот оно искусство. Поэтому женщина ходит, ищет, новую наволочку купила. Мужчина спал, спал, спал, спал. Все, он привык, у него машинки на наволочке. Спал, спал, спал, спал. Раз, потом приходит, лег, что-то не то. Смотрит, там уже не машинки, там что-то другое. Думает, ничего себе, разглядывает наволочку, ой, интересно спать. Кажется просто, но это женское искусство, и он удивляется, да, ничего себе, машинки заменили. Где мои машинки? Причем так как мужчины привязываются ко всем вещам, то женщина должна их незаметно выкидывать все время. Иначе он их будет, ну, ходить и искать. Да, то есть вы ему купите новые носки, он будет ходить искать свои старые, рваные, и будет очень недоволен. А поэтому женщина говорит, не знаю, где они. Но все понимают, где они. Их уже выкинули давно. И он их не нашел, ну что делать, новые одевает, сначала неудобно, потом привык. Привык, и потом нужно их уже выкидывать, новые покупать. То есть, ну, это уже реальности семейной жизни. Потому что в этом его свойство. У мужчины он все тут же делает вечным, пытается все сделать вечным. Ему это нравится, удобно, он к ним привык. Но и для мужа тоже есть важное правило. в законах мудрости говорится, нельзя приходить с пустыми руками к любимой жене, к близкому другу, к сыну, к астрологу и к царю. Есть такое высказывание, очень интересное. Так что, сколько бы жена не покупала себе нарядов, муж все равно должен делать ей подарки от себя лично и делать их регулярно. Это правило любви, и это правило, сохраняющее любовь. К любимому человеку нельзя приходить с пустыми руками. Нужно обязательно что-то привозить. Так что с этого фестиваля привезите там, что хотите. Чурчеву там. Что хотите. То есть что-то привезите, чтобы это было с местным колоритом. Интересно. Это обязательно нужно сделать. Тогда ваш родной человек будет понимать, что вы там не чем-то своим непонятно чем занимались. А вы реально о нем думали, ходили, но выбирали самую вкусную эту штучку. Я-то такое не ем, не знаю, но говорят вкусно. Вот и вот это вот все наше сознание, оно должно быть вот в этом немножко настроении, поэтому нужно уметь, даже когда мы отходим от своих родных и близких, сохранять к ним это доброе настроение верности и думать о них, что-то привозить всегда. Какую-то там, видели тут, я интересно ходил, видел, доска, обыкновенная доска для резки продуктов. Там написано «С любовью тещи из Анапы». Там она стоит 50 рублей, эта доска. Но теща может и удивиться такому повороту событий, не к добру это. Че хочешь? То есть вот это умение думать о том, кто с тобой сейчас не рядом, это одно из признаков доброго сердца. Одно из признаков такого настоящего чистого сознания. Поэтому и муж уж тем более должен думать о любимой жене. И он должен ей все время что-то приносить. Он не должен к ней приходить с пустыми руками. Это плохой признак. Если муж пришел без ничего, то есть раньше так считалось. Если муж пришел без ничего, это значит проблема. И жена начинала сразу волноваться, думать, где был, что делал, что там происходит. Почему ничего не принес, что такое. То есть раньше это было нонсенсом, если муж приходил к любимой жене с пустыми руками. Просто нонсенс. Сейчас это какой-то стандарт некоторый. И теперь невозможно понять, как муж относится к жене. Просто непонятно, он всегда приходит с пустыми руками. Как теперь понять-то, что происходит? А раньше это был знак, что он чем-то недоволен. Пришел без подарка, чем-то недоволен. Но понимает, что-то я не то сделала, что-то не то, надо думать. И у них начинаются эти вот намеки. Очень интересная была раньше жизнь. Сейчас так все просто. На 8 марта и на 23 февраля все, подарили там новый станок, новую пену для бритья. Все, я тебя лю, я тебя тоже лю. Все. Даже люблю уже человек не может произнести. Мужчину сейчас не заставишь слово люблю произнести. Да, да. Ты меня любишь? Да. Ну скажи, что любишь. Да, я уже сказал да. И вообще, я это уже говорил на свадьбе. Зачем? Хочешь, пересмотри видеозапись. Там отснято, как я это говорю. Но там тоже лицо такое подозрительное. Да. То есть тоже он как-то, не подумав, явно говорит. Так что вот оно правило. Если муж перестает делать жене подарки, то, к сожалению, отношения начинают постепенно затухать. И однажды они могут даже полностью прекратиться, потому что вот это умение делать друг другу маленькие подарки, это некоторое искусство сохранения любви. Это никакая не мелочь, это в семье очень важная вещь. То есть то, что мы стали мужем и женой, это не значит, что все, вопрос решен. Мужья так часто думают, все это, моя жена, вопрос решен, что еще? Все. Нет, вопрос вообще не решен. Нужно еще вместе 50 лет как-то провести. А 50 лет это долго. Это реально долго, и это реально трудно. Поэтому нужно продолжать улучшать отношения дальше. Сохранять отношения, улучшать отношения, делать вот эти какие-то правильные поступки. Так что мало отдать денег жене, надо еще и свои подарки какие-то совершать. А так получается, что муж просто откупается от жены, подкупает ее лояльность, чтобы она не мешала ему отдыхать, заниматься своими делами. Так что карма мужа и жены довольно-таки, в общем-то, тонкая и непростая, ее нужно очень хорошо чувствовать. Поэтому говорится, что нельзя никогда вмешиваться в дела мужа и жены, и нельзя вмешиваться в дела отца и сына. Нельзя вмешиваться. Со стороны в этом разобраться очень трудно. Значит, все свои проблемы надо решать, желательно изнутри, хорошо понимая законы дружбы и любви. То есть, грубо говоря, переводя вот эти законы на наш язык, лучше всего это не на консультации по семейной жизни ходить, а лучше всего это самому обучаться семейной жизни. Потому что, во-первых, запрещено давать консультацию мужу и жене. Нельзя вмешиваться между мужем и женой. Это нарушение законов кармы. Поэтому никто никогда этого не делал. Это сейчас придумали психологи, чтобы деньги зарабатывать. На самом деле нельзя этого делать. Мужа и жену надо обучать. То есть, если муж и жена пришли, и им нужна помощь, им нужно не совет давать, а их нужно обучать семейной жизни. Обоих. Пришли, все, занятие. Сегодня первое занятие по семейной жизни. Семейная жизнь – это запишите. Любовь – это запишите. 2 часа их учите, берете за обучение деньги. На второе занятие придете? Ну, прижмет, придете. Вот так должны проходить консультации по семейной жизни. То, что мы сейчас видим, это прямое нарушение законов кармы, поэтому очень часто потом приходят разгневанные люди к этим консультантам, пытаются их найти, даже иногда побить за эти советы, которые они дают, потому что это реальная, то, в общем-то, неспособность разобраться в ситуации. Люди вместе уже 30 лет прожили, а в ситуации нужно попытаться за 30 минут разобраться. Поэтому я все время вот на лекции говорю, не задавайте мне семейные вопросы сложные. То есть это реальная тяжелейшая ответственность, нужно попытаться понять. А есть еще такой закон, если ты выслушал одну сторону, принимать решение нельзя. Совет давать нельзя. Чтобы совет был реальный, настоящий, полноценный, нужно обязательно выслушать другую сторону. Поэтому если вы, например, общаетесь с какими-то семейными парами, то вы знаете этот эффект. Приходит, например, жена, свое рассказывает 3 часа. Но если послушать потом мужа, который придет, он вообще все другое расскажет. И если вторую сторону не выслушать, никогда правду не поймешь. А там же еще и 3-я сторона есть, и 4-я, и 5-я. Там все понапутано. А нас все время вот тащат и тащат на вот эту концепцию, пожалуйста, встань между мужем и женой, встань между мужем и женой. Почему? Потому что кто-то из них хочет протолкнуть какое-то свое решение. И он начинает искать того консультанта, который скажет то, что надо. И потом он приходит домой и говорит, астролог сказал, мы не подходим друг к другу, у нас Раху в 4-м доме, пошел вон из моей квартиры, знать тебя больше не хочу, ты портишь мне карму, все, астролог сказал. И человек понимает, астролог так сказал, понятно, что у меня Раху в 4-м доме, а он знает, что у меня охотничье ружье в чехле. А астролог не знал, что кроме Раху в 4-м доме еще и ружье в чехле охотничье. Он говорит, пойду-ка ему немножко знаний прибавлю по поводу планет в разных домах. Я немножко утрирую, но примерно так оно и происходит. Поэтому, например, у нас очень серьезное обучение по поводу вот всей этой консультативной практики. Мы изучаем все эти законы, что можно говорить, что нельзя говорить, кому можно говорить, кому нельзя. Очень сложное многолетнее обучение, чтобы хоть как-то разобраться, чтобы не стать вот этим соучастником всех этих кармических событий, в которые нас втягивают все время. Это очень сложная вещь. То есть по закону это вообще нельзя делать. То есть можно только обучать. Давать совет может только очень близкий человек. Бабушка может давать совет. Прабабушка может давать совет. Дедушка. Дедушки обычно советов не дают. Дедушки обычно кулаком по столу. И все понимают, какой совет. Что он имел в виду. Но сейчас все стало вот так очень грубо. То есть абсолютно чужие люди. Ничего не понимающие в этих 30-летних вот перипетиях. Что откуда возникло, что как шло. Начинают давать очень простые советы, да, вы не подходите друг другу, да, разводитесь, это просто греховная деятельность. Нужно быть очень аккуратным и грамотным, понимая, что если мы хотим в сложной ситуации разобраться, в ней надо долго разбираться, в ней нужно всех выслушать, нужно действительно как-то поговорить об этом, нужно какое-то время провести. То есть, чтобы операцию сделать правильно, нужно все анализы правильно взять, нужно их повторно взять на всякий случай, нужно консилиум собрать, нужно взять разрешение от родственников, согласен ли родственник на эту операцию. Довольно-таки сложная вещь. Но у нас сейчас так вот в плане семейных отношений все очень просто. Это сказал, тот сказал, здесь сказали. Нельзя так решать свою семейную жизнь. Потому что мы реально зависим друг от друга, и эти отношения у нас связаны на 50 лет, мы должны 50 лет провести вместе. И какие-то вот такие слишком простые советы, необдуманные советы, они могут все испортить, потому что мы мнительные еще к тому же. Нам что-то кто-то сказал, мы ничего в этом не понимаем, мы ходим с этим, мучаемся, как же так? И ко мне приходят люди, говорят, астролог сказал, там период такой плохой идет, вот что. Я говорю, ты хоть что-нибудь знаешь в астрологии? Нет, почему ты мучаешься по этому поводу? Почему ты мучаешься по тому поводу, ты в котором вообще не разбираешься? Забудь об этом сразу же и живи себе дальше спокойно. Нет, нет, мне же сказали, это мнительность. Мнительность, мы мнительные люди, мы все время к чему-то прислушиваемся. Почему? У нас своих знаний мало. Поэтому, если хотим разобраться в семье, нужно реально изучить просто семейную жизнь, стать образованным человеком, а в семейной жизни и все. И вопрос решен. То есть, если мы хотим говорить на английском языке, нужно как-то поучиться немножко английскому языку. Даже чтобы научиться чужому языку, нужно вон сколько времени потратить. А тут язык другого человека, язык другого пола, язык семейной жизни. Тоже нужно какое-то время на это потратить, чтобы в этом разобраться. Но зато потом всю жизнь можно жить спокойно. Все законы понятны, все правила понятны. Идеи все понятны, то есть концепции все понятны. А то мы начинаем все время вот жить советами. Нельзя жить советами, у нас страна советов, это неправильно. Нужно жить учебой. Нужно тебе в чем-то разобраться, проблема началась, все, нужно идти учиться разбираться. А жить советами это неправильно. Жить советами невозможно, потому что это надолго все равно не хватит, и все равно все советы поверхностные, потому что в действительности очень трудно разобраться, что-то внутри происходит. Любовь нам дана, в принципе, не для того, чтобы наслаждаться, любовь нам дана для того, чтобы проходить уроки. Любовь – это тоже урок. Люди ожидают от любви одного сплошного безграничного наслаждения. Это неправильное ожидание. Может, я кого-то расстроил. Но это неправильное ожидание. Любовь – это также урок. Причем, так как любовь – это очень сильное чувство, то и какой урок приходит? Очень сильный. Замечали, как потом долго? Сердечко-то болит. Если вот в любви-то обидели. Ладно, когда там незнакомый человек на улице подошел и сказал, что-то у тебя лицо тупое. Ну, не обидно. Пошел дальше, ну ладно, сказали на улице, сказали. Но если тебе любимый человек говорит, не могу больше жить с тупицей. Вот тут реально обидно. Вот реально обидно. От любимого человека реально обидно. Обидно же, обидно. Действительно обидно. Поэтому мы должны знать, что если мы близкие люди, то мы должны следить за всем этим, за речью, за сознанием, за своими поступками. Потому что любовь, она ранит, в ней есть боль. Потому что это урок, это болезненный урок. В любви много всего веселого, конечно, но и уроков тоже ой-ой-ой сколько. Эти уроки тоже, они приходят один за одним. Все эти кризисы любви, все их нужно проходить. И эти уроки для того, чтобы расти. Для того, чтобы очистить свою любовь с материальной стадии до духовной стадии. Чтобы переходить на более высокие уровни любви. Иначе и грош цена всем этим годам, которые супруги провели вместе. Просто грош цена. Если мы не трансформировали свою любовь с материальной на духовную, то это все равно, что мы все эти годы просидели в институте, а диплома так и не получили. Так и копаемся на том же самом уровне, так и живем на тех же самых каких-то школьных мировосприятиях. Нужно быть очень аккуратным. Нужно быть действительно понимающим, что в этой жизни нас все чему-то учит, и мы должны не просто сдавать экзамены, а мы должны понимать, к чему это все ведется. К чему это все ведется. В Махабхарате рассказывается очень такая популярная история о том, как дети пандавов и кауравов получали образование у школьного учителя. И на первом уроке им преподали очень простую формулу. Дали первое задание, первое знание. Им сказали, что вы должны говорить правду и никогда не гневаться. Это начало обучения. Вы должны говорить правду и больше никогда не гневаться. Это был самый первый урок. С чего начинался урок раньше в школе. Все дети выучили его и рассказали наизусть, на санскрите. Все были довольны, счастливы. Затем начался следующий урок, и один из учеников признался, что он не смог выучить первый урок, что-то не получается у него. Прошло еще пару недель, но он опять говорил, я не могу выучить первый урок, не получается. Не могу. И учитель тогда очень рассердился, потому что другие уже прошли там половину книги. А этот ученик застрял на этом первом уроке, как это так, так же все просто, говори правду и не гневайся. И тогда учитель спросил этого мальчика, почему так отстаешь в учении, что вообще происходит? И этот ребенок ответил, что он выучил не весь урок, а он выучил только половину, дальше никак не может продвинуться. И учитель спросил, что это за половина? Сказал, ну вот как-то получается говорить правду. Вот я сейчас говорю правду, да. Но вторую часть никак не могу, вот, но научиться никак не могу сдерживать гнев. Гнев, к сожалению, появляется, и я не могу его сдерживать. Не могу держать его под контролем. Тогда учитель очень удивился. Он вдруг понял, что действительно мальчик-то по-настоящему хочет выполнить урок. Что он действительно хочет его не просто пересказать, не просто зазубрить, а он действительно понимает, что он не может выполнить этот урок, не может выполнить это домашнее задание. Ничего себе домашнее задание. Быть правдивым и не гневаться. И он был честный, первую часть он выполнил. Пришел и сказал, все, ну гневаюсь, не могу сделать, не получается. Вот что интересно. Выучить лишь слова, научиться читать или писать, это еще не значит выучиться. Мы должны свое знание подтверждать своим реальным поведением. Только тогда будет считаться, что мы выучили урок. Так что и муж, и жена должны стать мудрецами в результате своей семейной жизни. Семейная жизнь также должна приводить к мудрости, а не к опыту совместных измен друг другу. Как так изменять, чтобы никто не догадался? Они должны стать мудрыми. Только тогда можно считать, что их семейная жизнь закончилась удачно. Правильное окончание семейной жизни – это когда муж и жена превратились в мудрецов. Все уроки, все трудности, все испытания – пошли на развитие мудрости. Так что вот она. Некоторая задача. А удовлетворенность – это просто стадия мудрости. Поэтому она приходит на каком-то этапе. И действительно, муж и жена становятся удовлетворенными. Удовлетворенность – это не стадия семейной жизни. Удовлетворенность – это стадия мудрости. Поэтому если семейная жизнь делает мужа и жену мудрыми, вот тогда они становятся удовлетворенными. А если они мудрыми не становятся, удовлетворение в семейной жизни не наступает. И потом начинаются приключения. Седина в бороду, без ребро, 45 баба-ягодка опять, и пошло-поехало, приключения некрасивые, фу. И все родственники смотрят, думают, что же у них там вообще такое происходит. Что за чудеса. А они не стали удовлетворенными. Почему? Потому что жизнь не пошла впрок. Мы не поняли, что мы учимся. Ходили-ходили в школу жизни. А чему учимся? И даже просто то, что мы учимся, так и не осознали. Поэтому главная задача жизни – понять, что я ученик. Потом понять, что за домашние задания мне дают. А потом понять, как их выполнять и перед кем отчитываться. Вот она. Суть жизни. А для этого у нас должны быть учителя. Поэтому я себе выбираю каких-то учителей, спрашиваю этих учителей домашние задания, потом им отчитываюсь. Поэтому в любой духовной практике есть наставничество, духовные учителя, духовные наставники, отцы. которые дают свои наставления, человек им следует, и так растет в своей школе жизни. Времечко уже совсем мало осталось, надо мне еще на пару вопросиков, я думаю, ответить окончательных, чтобы мы могли действительно удовлетворенными тоже как-то расстаться с вами. Напомню, что сегодня последняя лекция, я сегодня уже улетаю, поэтому если что-то хотите на память от меня взять, там столик есть, чтобы мы могли дальше продолжить общение без личного моего участия. У меня на сайте можно зайти, там есть форма для вопросов и ответов. Если какие-то вопросы вы тут не можете задать, можно на сайте их спокойно задать у меня. Так что это вполне доступно. Сайт есть ruzov.ru, а телевидение это balanstv.ru. Пока время для вопросов.
2: Говорите, пожалуйста, кто может давать семейные советы, значит, супругам, кроме там, родителей и бабушки, и дедушки еще? Не расслышал.
1: Не расслышали?
2: Да, не успел записать.
1: Фактически может давать только доверенное лицо, то есть лицо, которое отвечает за эту семью. Например, это некоторая концепция взаимоотношений того, кто дает советы, и тех, кто получает совет. То есть, если мы не можем получить совет от родного человека, который достаточно квалифицирован, раньше всегда было этого достаточно. Сейчас, к сожалению, с родственниками проблема, поэтому не все родственники могут дать хороший совет. И мы идем, скажем так, на сторону. А раз мы идем на сторону, то тут нужно быть очень аккуратным, потому что есть следующее правило успеха. То есть нам нужен успех в совете, да? Так же, как нам нужен успех в обучении, и так же, как нам нужен успех в излечении. И чтобы этот успех в этих трех направлениях наступил, мы принимаем советчика, учителя и врача на всю жизнь. То есть мы советуемся только у него и больше ни у кого другого. И он становится так частью нашей семьи. Обычно он должен жить с нами, рядышком, как минимум в этом городе. Он должен хорошо нас знать. Он должен постоянно с нами встречаться. То есть должно происходить время узнавания. Поэтому обычно, когда начинают давать советы по семейной жизни, настоящие советы, то они не даются сразу. То есть обычно нужно раза 3-4 встретиться и просто все это пообсуждать. С разными участниками конфликта, потом пригласить других каких-то людей, то есть войти в эту систему. И если всех этих людей этот человек устраивает, то они договариваются, вы будете нашим семейным консультантом. Раз и навсегда. Мы будем слушаться только вас. Помогите нам. И тогда он начинает потихонечку эту систему разрешать. Давайте попробуем первые 5 лет вот это поделать. Мне такое приходится делать, я семьи веду.

совет. То же самое медицина. То есть врач что-то подбирает, давайте вот это попробуем попить, полгодика попейте, посмотрим. Потом опять анализы проведем, посмотрим улучшение. Потому что любое лечение можно действительно считать, что оно успешным только в динамике, вы это знаете. То есть если человек приходит к врачу, то непонятна динамика, ничего не понятно. Потому что нет предыдущих анализов, нет динамики, ничего не понятно. Это вообще сколько этой болезни лет, или она только сегодня возникла, или она с рождения вообще в нем, эта штука. Никто не знает. Поэтому что делает врач? Он назначает что-то простое, потом говорит, приходите через некоторое время, посмотрим на динамику, какие изменения, что происходит. То есть это реальный, продолжительный, очень сложный процесс. В чем совершается ошибка? Ошибка совершается в том, что люди идут, а семья идет к незнакомым разовым консультантам, которые возникли из небытия и в небытия уйдут. То есть их просто хорошо, ну, разрекламировали какое-то имя, там еще что-то. Но реального вот такого семейного общения с ними нет и быть не может по причине отсутствия времени. То есть нужно реально быть рядом, нужно общаться, нужно перезваниваться. Мне постоянно эти смс-ки от этих семей приходят. У меня то, у нас то. Я прямо с ними отсюда переписываюсь. То есть это некоторое ведение болезни называется, вести болезнь. Если это разовая консультация, от нее только вред, 100%, поэтому она запрещена в ведах, такая консультация. Нельзя вставать между мужем и женой. И если я становлюсь частью семьи, то я не встаю между мужем и женой. Я семейный консультант. Они меня приняли. То есть я их уже брат родной, я знаю про них все. Я больше знаю про них, чем они сами знают, потому что друг другу они не говорят, а мне говорят. То есть консультант знает больше о семье, чем сами члены семьи. Но это происходит через какое-то время, то есть, скажем так, настоящая консультация где-то через год происходит. То есть, когда год общаешься с этим консультантом, с ним действительно знакомишься, а понимаешь, что он тебя понимает, ты его понимаешь. Действительно все это становится близким, то вот тогда начинается настоящее консультирование. А сейчас такая, знаете, вот экспресс-операция на автобусной остановке. То есть идешь, получишь, что-то заболело, а вы случайно не хирург? Ну, я пробовал в детстве, кузнечиков оперировал. Ну, может, попробуете? Ну, в принципе, у меня вот и нож с собой есть. Давайте, ложитесь. Раз, что-то не могу разобраться, что у вас. А точно с этой стороны болит? Да нет, я же сказал, с этой стороны болит. Ну ладно, с этой, что там? А, ну вот это, наверное, действительно плохая штука. Вырезали, все, зашили. Ну все, спасибо вам, деньги заплатили, все, до свидания. Ну вот не бывает такой экспресс-хирургии. То есть здесь, действительно иногда можно какой-то быстрый совет получить. Нужно понимать, что это быстрый совет, никакой ответственности в этом нет вообще. То есть настоящая хирургия, это нужно месяц на обследовании полежать. То есть все это изучить. С врачом, то есть это переговорить, разобраться, решить, а потом еще полежать после, а потом наблюдаться, приходить на УЗИ каждый год, все это, ну, знаете. То есть кто знает, тот знает, кто нет, слава Богу, и не знаете пока, еще время придет. То есть в этом принцип, что настоящий совет – это совет заинтересованного лица. Современный консультант – не заинтересованное лицо, поэтому его совет вообще веса не имеет. То есть это стопроцентный бизнес, просто бизнес. И нужно стараться этого бизнеса либо понимать, что это бизнес, то есть близко к сердцу это не воспринимать, ну как развлечение. Пойду скажу, проконсультируюсь. О, так интересно говорил, просто душка. Понимаете? Но нельзя это близко к сердцу воспринимать. Потому что это такая экспресс-консультация на остановке. Настоящая помощь – это всегда родственная помощь. А значит, консультант должен родственником стать фактически. Поэтому консультант всегда жил в одной деревне. Он был только для этой деревни. Все в этой деревне к нему ходили. Он их знал всех с самого рождения. Он знал их родных и близких. Он знал, как они познакомились. Он все это видел. То есть, этот человек реально вхож в систему. А система-то сложное взаимоотношение, там столько понапутано, правду никто не говорит. Как можно дать какой-то действительно серьезный совет, если правду никто не знает? Поэтому сейчас все такое, вот хирургия на коленке. И вот поэтому результаты такие тоже. И результаты тоже, к сожалению, очень поверхностные. Ну, к сожалению, вот реальность такова. Поэтому как консультант, к сожалению, вынужден эту правду констатировать, и лично что я делаю, всегда стараюсь переводить наши отношения сразу же вот в эти полноценные вечные русла, что если уж вы хотите у меня брать советы, тогда давайте договоримся, вы больше никому не ходите,
ходите только ко мне, ходите постоянно, регулярно, ставите меня в известность.

0: ответственность. Я пытаюсь понять, мне нужно время, чтобы разобраться. Приходят все участники конфликта. Вот тогда я смогу вам помочь. А если вам просто нужен мой хороший совет, тогда, пожалуйста, мой хороший совет. Не ругайтесь. Не ругайтесь, и будете жить счастливо. Это реальный совет, но который дают астрологи и вот консультанты перед бракосочетанием. То есть вот когда последнее слово дается астрологу, то он должен выйти со страшным лицом, посмотрев на руки мужа и жены, жениха и невесты, сказать: у вас все в карме хорошо, все вы идеально подходите друг к другу. Одно предостережение могу дать. Будете ругаться, испортите карму. Запомнили? Они: да, вперед, в семейную жизнь. Поэтому все, я уже консультацию для всех провел. Да. Вот она суть. То есть, и от таких быстрых консультаций ничего другого ждать и не стоит. То есть, они вот такие, они общие, они формальные, они настоящие, да, они правдивые, но они не индивидуальные. Потому что индивидуальность где-то через годик только возникает. То есть сколько нужно, чтобы даже мужчине и женщине познакомиться друг с другом? А они так активненько знакомятся. И то год уходит, чтобы понять, кто это. А сколько нужно чужому человеку, а консультанту понять эту семью? Причем там уже такой бардак у них жуткий. Конечно, тоже не меньше года. Так что не торопитесь, просто не торопитесь. И все будет хорошо. Так, еще один вопрос, быстрый.
1: В лекции прозвучало, что нельзя вмешиваться в дела отца и сына. Поконкретнее скажите про
0: сына. То же самое. Вот то, что я сейчас рассказывал, абсолютно то же самое, только слово муж и жена, но замените на отец и сын. Ничем не отличается. Это абсолютно то же самое.
2: Все то же самое, что вы сказали про психологические консультации, про астрологические тоже?
0: Конечно.
2: Спасибо.
0: Как астролог говорю. И матери, и дочери. Ну все не перечислишь. Понимаете?
3: Подарки жене при возвращении домой. Красивые слова и ласковые слова являются подарками.
0: Это то, что будет сопутствовать подаркам. Поэтому, ну что-то купите там. А колечко с янтарем, я не знаю, что тут такое, что-то то, что вы можете купить, кто там. Она куда-нибудь денет, она все куда-нибудь спрячет, потом решит, куда деть. Не бойтесь. Каждый день, ну не знаю, насколько вас хватит на каждый день, но...
4: А вот что-то, да.
0: Хотя бы на центральные какие-то события, когда вы встречаетесь после отсутствия или после того, как долго не были, что-то еще. Вот тут точно это должно быть. Ну, а каждый день, уж там сами смотрите, цветочек всегда можно прикупить, почему нет. Но кольца-то золотые каждый день, я думаю, не стоит как-то все-таки дарить. А то куда их складывать? Склад будет переполнен кольцами, да. То есть будьте разумными, разум-то применяйте, конечно. Но какие-то вот такие события с отъездом-приездом, вот их точно нужно обязательно отмечать вот этим моментом возвращения, что я тебе помнил.
4: А продукты там еще что-то прокатит, как
0: можно. Да, ну, продукты, как, конечно же, подойдут, если вы их именно для жены купили. То есть какие-то сладости, еще что-то. То есть вы не для себя купили круг сыра и сами его потом съели. А вы реально жене это купили, что-то там пирожные довезли, там какие-то. То есть это действительно должно быть для нее. То есть для нее. Потому что мужчина, он как-то еду для себя все время покупает. Тут не очень похоже на то.
5: Можно в продолжение о подарках, да? Вот если она покупает это все там недорого и со вкусом, а тебе не нравится, да? То есть она вроде как для тебя, да? Но на самом деле вроде как для себя. То есть мнение как бы не спрашивают. Оно тебе нравится, не нравится? Надо вместе тогда выбирать, если на твои деньги. Или как?
0: Ну, вы с ума не сойдете?
5: Я же о чем и говорю.
0: Поэтому вы должны понять, что это вам должно нравиться. То, что она сделала для вас, вам должно нравиться.
5: Должно.
0: Конечно.
5: А ей должны нравиться мои подарки, да?
0: Вспомните о дне каком? Да, согласие и примирение. Вспомните об этом дне. То есть все, что жена примиряет... Муж с этим согласен. Она хочет, ей это нравится, она хочет вам доставить удовольствие. То, что вам это не нравится, вы не виноваты, что вы родились мужчиной. Мужчина в этом плане немножечко деревянный.
6: Поэтому он не может понять, что в этом вообще такого особенного. Поэтому то, что мужчина не может понять, ну, в том, что женщина очень сильно старалась, это его проблема, но он должен делать очень радостное лицо и говорить, как красиво, ты никогда так красиво не выглядела. Если это действительно некрасиво, ей скажут другие женщины, у них там есть свои взаимоотношения, то есть там они поймут сразу же. А мужчина не должен этого говорить. Мужчина всегда должен быть доволен нарядами своей жены. Потому что все равно он в этом ничего не понимает. Как может понимать в женских нарядах мужчина вообще? Он же вообще из другой жизни. Все, что у него было, это всю жизнь одни и те же ботинки, одни и те же брюки. Он с этими ботинками родился. И он начинает, так сказать, там еще что-то определять. Нет, ну, главная обязанность мужчины просто обрадоваться, сказать, как здорово, замечательно. Потому что, в конце концов, его задача доставить радость своей жене. Она ему хотела доставить радость, приоделась, а он не может ей встречную радость доставить. Сказать большое спасибо, так все здорово, замечательно. Ничего не понимаю, но, наверное, красиво. Так что будьте добрыми. То есть доброта, это не значит, что нужно проявлять свою некоторую такую, знаете, оценочность. А доброта – это умение просто доставлять людям приятные моменты. То есть, ну, хотел человек вам сделать приятное, но отплатите тем же, сделайте тоже человеку приятное. Не нужно тут слишком много правды там какой-то своей. А причем эта правда, она не всегда вообще правдой является, потому что, ну, как мы можем оценивать так просто действия другого человека? Главное, что он хотел нам удовольствие доставить, это самое главное. А какие-то внешние факторы, это все абсолютно вторично. Хорошо, наше время, к сожалению, закончилось, но мы так просто не расстанемся.
7: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

В этом проблема современного мира. Теоретизирование. Все теоретики. Но очень мало практиков. Теории сколько хочешь. Но что дает теория? Теория мало что дает. Просто я знаю. Представьте, к вам подходит хирург, говорит, я вам сегодня буду делать операцию. Господи, вы хороший хирург? Говорит, да. Я знаю, как делать эту операцию. Я прочитал вчера. Скажем, ой-ой-ой. А есть тот, кто делал уже эти операции? Хотя бы там раз 10, 15, 20, 30. Такое у нас, знаете, мир теории. Все в теории могут советы давать кому угодно, хоть министру. Есть приемный министр, туда все пишут. Человек сидит дома, смотрит телевизор, думает, вот, надо министру написать. И для таких людей специально создается сайт, чтобы туда писали министру. Думаете, там министр сидит? Там секретарь сидит смешной. И смеется. Там министр не сидит. Потому что министр получает советы от своих друзей министров. Те, кто страной уже руководят 20 или 30 лет. А не те, кто думают, что они разбираются в политике. Это очень серьезная вещь. То есть врач будет слушать других врачей. Мы такие тоже все целители, сразу знаем, как что вылечить. Он говорит, давайте мы вас полечим. Говорит, не надо меня лечить, спасибо. Я сам знаю, кого мне совет спросить. Все умные, по любому вопросу можем давать советы. Слишком много теории. Практика где? И эта теория дошла до того, что мы ее научились сжимать до курсов. Курсы хирурга, представляете, трехдневные. Курсы хирургии. И в конце выдают скальпель. Или курсы пилота Боинга. У нас такие курсы. Дома у человека висят плакаты, эти дипломы, целая стена, иконостас. Дипломов, столько курсов. Почитаешь эти курсы трехдневные, максимум недели. Вот это теоретическое давление, оно сейчас заполонило весь мир. Поэтому очень трудно найти хорошего специалиста. Мы знаем, в трактатах говорится, чтобы в чем-то одном разобраться, нужно этим 21 год заниматься. Только через 21 год приходит понимание, чем я занимаюсь вообще и зачем это нужно. Только через 21 год человек становится профессионалом. У нас трехдневный курс. И человек уже ходит гордо. Я дипломированный специалист. Но сколько ты этим занимаешься? А профессионалам тоже нужно свой возраст объявлять. Я думаю, это будет очень серьезно. Тут носить бирку. Сколько я лет в своей профессии? Значок. Чтобы там было написано. 1,5 месяца. 4 года. 21 год. Но все боятся. Никто об этом не говорит. Если вы спросите, большинство будет молчать. Стесняться. Потому что мы очень легко меняем профессию. Ух. Такие изменения. Необходимо работать над собой, эта работа должна быть постоянной. Необходимо прилагать усилия. Это те достижения, которые будут не просто бумажками, вот этими липовыми дипломами. Это будет настоящее достижение. Я смогу испытывать счастье, я смогу испытывать радость в любой ситуации. В любой. Какая бы ни была эта ситуация, я смогу испытывать.

Духовным зрением посмотрите на людей, которые даруют помощь и спасение. Что они делают? Они переживают за вас то, что вам суждено было пережить. Вот и все. Они имеют такую силу. Это не значит, что они просто пщух там... Психологический тренинг, ваша плохая карма ушла. Или вы одели просто какой-то камень. Что... В конце концов, камень, это значит, что... Например, смотрите, человека ослабление, у него очень плохо с деньгами. У него ослаблено солнце, оно во втором доме. Так? И астролог ему говорит, начинающий астролог говорит, самое лучшее было бы вам носить рубин. Потому что рубин усиливает солнце, и у вас будут деньги. Смотрите, за чей счет. Вы говорите, а кто отстрадал-то карму? Никуда. И раз, деньги пошли. Человек начал носить рубин, деньги пошли. Кто отстрадал? Подвижник отстрадал, который сидел вообще без денег сотни тысяч лет в пещере, даже не дыша, они иногда не дышат. То есть мистики, вот тело камня, это воплощенная форма бывших мистиков, которые не имели такой осознанной программы взаимодействия с живыми существами, а просто стремились к совершенству мистическому. Понимаете? Кто-то сидел несколько сотен лет без денег и еды вообще, чтобы у вас появились деньги. Его карма, она сконцентрирована, его благочестивое благословение сконцентрировано в этом камне. Понимаете? В этом камне. И таким образом за вас это страдает.

Дали. Сам камень, то есть это принцип, был какой фильм, «Передай дальше» назывался, или что-то такое, где, помните, да? Чтобы никогда, ну, то есть принцип не в том, чтобы обязательно отблагодарить туда, где ты получил. Это немножко больше на купеческий принцип, ну, какой-то коммерция такая, да? А просто вот когда у вас деньги появились, начинайте жертвовать. Хороший способ, если вы видите человека, который решил, ну, как-то аскетическому образу жизни себя посвятить, поддержать его в той форме, в какой ему нужна поддержка, да? То есть опять-таки вернуться как бы на круг. Хороший способ, да? То есть эти деньги, полученные благодаря аскезам другого, вы тратите на то, чтобы кто-то мог решить те проблемы, которые у него по судьбе, например, есть. Понимаете? То есть продолжай. Передай другому, называется принцип. Передай дальше. У великого императора Акбара на протяжении всей его зрелой жизни, при всем том, что он был великим героем, великим, можно сказать, святым на самом деле, потому что это очень чистый человек был, и он при всей сложности политической, он очень большое покровительство оказывал людям, занятым духовной практикой, при том, что он был как бы иноземным завоевателем в Индии, так? Но у него не было детей. И он обратился к своему духовнику, который был суфием, арабского происхождения, был индусом, он был суфием. И он попросил его о благословении сыном. У этого мистика был сын. И этот мистик, 11 лет ему было, этому сыну. И когда этот мистик дал благословение Акбару, и у Акбара родился сын. Что я должен дальше рассказать? А у мистика умер сын. Потому что это закон сохранения энергии. Ничего не берется ниоткуда. Святые накапливают ее в огромных количествах, чтобы потом раздавать людям. В суфийской практике есть такой статус, духовный статус, который называется, не вспомню сейчас это название, но, по крайней мере, это, есть факиры. Факиры – это не фокусник, это одно из духовных статусов в суфизме. А есть еще люди, которых обязанность, накопив потенциал благочестия, ходить и исполнять желания других. То есть они как бы такие волшебники в духовной практике. Знаете, зачем они это делают? Чтобы люди побыстрее разочаровались в материальном и обратились к духовному. Потому что пока человек думает, что он несчастлив из-за того, что у него нет материального, духовный прогресс не произойдет. Когда он получает материальное и понимает, что он по-прежнему также несчастлив, он начинает серьезно думать. Поэтому эти люди ходили и исполняли желания. То есть отдавали хорошую карму, давали благословение бесплатно, как духовную практику, пожертвования. Поэтому карму пережить нельзя, ее только может кто-то забрать. Ее забирают святые реки. Вы говорите, а как святые реки это делают, интересно? А святые реки это делают очень просто. Тем, что туда входят, в эти воды, чтобы принять омовение, входят святые. С этого момента реки становятся святыми. Понимаете? То есть все делается на личностном принципе. Сила, очищающая сила, например, священной реки Ганги, состоит в том, что в ней с незапамятных времен принимают омовение самые возвышенные личности. И туда же приходят самые невозвышенные личности. И они оставляют свои грехи, а возвышенные личности приходят и занимаются духовной ассенизаторской работой, забирая из священной реки все грехи, принявших там омовение. Не думали в этом ключе никогда о принципе омовения? Все делается лично.

должны быть построены качественно. В этом принцип социального устройства. Иначе рухнет все здание. Плохой ученик будет плохим семенином. Почему говорят, ну хорошо учись? Чтобы потом был хороший муж или хорошая жена. Если они не будут, ну хорошо учиться в школе, они не смогут учиться в школе жизни. Они также будут прогуливать. Что такое развод? Это бросить школу или прогулять экзамен. То же самое. Если он прогуливал в школе, он потом разведется в семье. Он не захочет пойти на это испытание, не захочет сдавать экзамены. А если он не сможет пройти семью, то как он школу духовного развития пройдет, как он станет святым? Он тоже бросит, скажет, да, напился и нормально, и весело он, как здорово. Посмотрите. Это ж кошмар. Понимаете? То есть есть некоторая последовательность, и она начинается, и человек, когда правильно проходит, по всем правилам проходит каждый уклад жизни, он дальше переходит на следующую ступень. Естественно, переходит на следующую ступень. Естественным образом. А иначе это все просто разрушается. И слабость системы определяется по самому слабому звену, да, вот, в общем-то. По самому слабому звену. Поэтому разумный человек старается качественно прожить все этапы своей жизни. Все этапы своей жизни. Это не значит, что он потворствует своим каким-то чувственным желаниям неограниченным. Нет. Это значит, что он следует культуре, которая установлена Богом для данного уклада жизни. Пытаются понять эту культуру, исследовать. То есть для каждой ситуации есть свои правила и рекомендации. И нужно им следовать. Тут еще интересно, что в связи с этими, так сказать, укладами, есть интересный момент. Чем старше человек, тем меньше он должен физически работать, а больше должен говорить. Есть такой интересный момент. Поэтому реальная подготовка к старости заключается в том, чтобы иметь о чем рассказать всем окружающим в зрелом возрасте. Детям, внукам, соседям, родным, близким. Подготовка к старости – это, в общем-то, философская подготовка. Философская подготовка. Нужно будет говорить. Это, в общем-то, предназначение последнего этапа жизни. Много говорить. Поэтому социальный рост – это расширение общения. Социальный рост – это расширение общения. В детстве надо не говорить, а отвечать на вопросы и слушать. В детстве нужно больше слушать и отвечать на вопросы. Вот это вот речевая активность в детстве. В юности надо говорить мало, но по существу. Мало, но по существу. Без философствования и нравоучения. А в старости нужно полностью реализоваться в искусстве передачи информации. Общество, а почему так? Потому что общество формируется в соответствии с тем, о чем говорит старшее поколение. Естественным образом это происходит. Поэтому, если старшее поколение постоянно говорит о маленькой пенсии, все будут думать о деньгах. Все общество будет думать о деньгах. Ничего не сделаешь. Бесполезно. Поэтому нужно обеспечить стариков нормальными условиями, и они начнут говорить о смысле жизни. Потому что если все есть, нужно о чем говорить? О смысле жизни. А если нет, нужно говорить о деньгах. И, соответственно, все общество будет, дети будут говорить о деньгах. И юноши будут говорить о деньгах, все будут говорить о деньгах, все. Везде будут говорить о деньгах, потому что старики говорят о деньгах. Денег нет, они говорят. Они должны говорить, Бога нет. Бог ушел. Надо его вернуть. Но поэтому общество должно поддерживать стариков. Если общество поддерживает стариков, тогда они начинают говорить о Боге. Если общество не поддерживает стариков, они говорят о деньгах. Очень просто. Понимаете, да, саму схему? А главный принцип вот этого социального устройства состоит в том, что старшие любят младших. Это такое, в общем-то, мы сейчас говорили о восходящем принципе, что нужно поддерживать старших. Но еще нисходящий принцип. Старшие любят младших. Как только такая любовь деградирует, младшие превращаются в варна-санкру или потерянное поколение. Как только старшие перестают любить младших, все, младшие выходят из-под контроля. Любовь только любовь может контролировать. Никакие другие способы не контролирующие. Ничем невозможно контролировать поведение живого существа. Тюрьмой, наручниками даже не удержишь. Как там, да, вы посадили мое тело. Кто там говорил там? На душу мою. Уже не помню, кто там из классиков. Бог с ним.

Ответьте, пожалуйста, чем объясняется, что Ганеш, Хануман и Сингх отображают только животных, живущих в Индии? Ведь если веды даны были для всех жителей Земли, то, по идее, должны быть и представители животного мира других мест планеты. Или это полубоги только для Индии? На самом деле, Ганеш, Хануман, не знаю, кто такой Сингх, в смысле, Нарисимха, что ли, имеется в виду, и лев, да? Они не имеют никакого отношения к Индии. Просто Индия, как я сказал, это страна, где Бога больше всего любят и знают, поэтому туда они, так сказать, чаще приходят. Не то, что, скажем, индусы поразмыслили, они там других не знали, что бы им в форме там какого-нибудь моржа там не сделать, да, вот там ради солидарности, да, или еще там пингвина какого-нибудь, да, чтобы все были довольны, да, что, так сказать, божественные формы ото всех национальностей, от всех климатических поясов. Да. Нет, здесь немножко не так все делают. В строгом смысле слова, Хануман – это вообще не житель этого мира. Хануман – это житель Двараки. То есть в духовном мире там тоже есть своя иерархия, есть вот эта Галока, планета Кришны, там есть Мадхура, Дварака и так далее, там Айодхия. А, вернее, Хануман – житель, простите, Айодхия, не Двараки, а Айодхия. Это обитель Господа Рамачандры. Прошу прощения, ошибся. Вот это не житель этого мира. Ганеш, он тоже, так сказать, не из Индии. Вот он в действительности вместе со своим папой, Господом Шивой, живет на Кайлас. Кайлас – это граница между материальным и духовным мирами. Это достаточно далеко и от Индии, и от России, и от всего остального. Вот, просто надо понять такие вещи, что благостные места – это теплые места. Вот, в ведах вообще там такие экстремальные вещи говорят, что цивилизованным людям не рекомендуется жить севернее тех широт, где уже перестают расти бананы. Извините. Почему так? Очень просто. Цивилизованному человеку можно заниматься духовной практикой и работать не надо. Что-то там есть захотел, банан, так сказать, сорвал, там корову подоил, нет проблем. Стакан молока выпил, банан съел, сыт, все здорово. Белковое, здоровое, печень готовить даже ничего не надо. Вот. А когда начинаем жить севернее этого места, где растут бананы, вот тут начинаются проблемы. Утепляться надо, укрепляться там и все прочее. Огурцы на зиму солят. Потому что ничего этого нету зимой, понимаете? Вот поэтому вот эти все вопросы про северные широты там и так далее, это мы уже тут, так сказать, расселились там и патриотично держимся за свои, там, так сказать, северные широты. Вот. А в строгом смысле слова вполне достаточно места других. Говорится, что все население Земли нужно на территории Франции уместить. Ну, конечно, так, если всех плотно поставить. Вот. А если, скажем так, ну, в таком более расслабленном режиме, то всем хватает места. Это уже все, это уже, скажем, кальюжные цивилизации, скажем, такие более низкие гуны, они требуют других каких-то районов, и поэтому они прославляют свою тундру там, или еще что-нибудь такое.

в жизни человека на самом деле очень много вещей, которые, ну, кажутся важными. Но проходит время, человек вспоминает о них и думает, а чего я тогда из-за них переживал? И большинство вещей, они относятся как раз к этой категории. Ну, очень много, большая часть, значительная. Вопрос в том, что остается всегда. Независимо от того, что с нами случается. Благоприятное или хорошее – это одно и то же слово, по большому счету. Так вот, это то, что помогает человеку приближаться к Богу. К самому к себе, соответственно. Потому что человек, как известно, создан по образу и подобию. Соответственно, плохое или неблагоприятное – то, что отдаляет человека от Бога. И это не просто абстрактное понятие. Это то, что человек видит, ну, буквально каждую секунду, замечает это постоянно. Кроме того, это понимание позволяет человеку очень четко определить для себя, что он должен делать для реализации своей миссии в жизни. Уже не просто понять, что вот моя миссия – это приносить людям добро, а как конкретно? А что конкретно я должен делать? Потому что вот добро как раз – это понятие относительное. В чем нуждается человек? Что я действительно ему могу дать? В чем я специалист? И на этом этапе мы говорили, что человеку обязательно необходима помощь духовного учителя. А для того, чтобы принять ее, чтобы вообще обратиться к духовному учителю, необходимо становиться более смиренным. По сути, если этого не происходит, то с годами человек все больше и больше отдаляется от понимания своего предназначения в жизни. То есть смирение – это то качество, которое необходимо для того, чтобы просто начать учиться. Еще одна опасность, которая подстерегает человека, это то, что человек может как бы не утвердиться в понимании того, что он рожден для того, чтобы отдавать. Он может привыкнуть впитать в себя тот образ мысли, который навязывается сейчас всеми средствами массовой информации, обществом в целом, старшими людьми. То есть бери, да? Бери, тяни на себя, хапай, там, можешь перегрызть глотку, если это потребуется, и так далее. С житейской точки зрения это, конечно, правильно, но в перспективе это дает проигрыш. То есть человек просто не становится счастливым от этого, потому что он просто включается в крысиные бега, в гонку по замкнутому кругу. Ну, а счастья в этом процессе, видимо, не так уж и много. Наконец, мы говорили о том, что человек должен окончательно определить свой духовный путь. Не в смысле, что он есть, а какой он. То есть начать углубляться в какую-то науку, науку духовную. Религия, мировоззрение, как угодно это можно называть, неважно. Главное, что я понимаю, что является моим. И мы говорили о том, почему человек, как правило, не может этого сделать. Да? Есть вещи, которые влечет за собой такой выбор. И что первое? Помните, Наташа? Первое – это ответственность. Да, это самое, пожалуй, важное и самое сложное. Да. Врасплох застать – это тоже очень важно для врача. Да, ответственность. И принимать ответственность мало кому хочется. Нас этому не учат. У нас, наоборот, как бы есть такое понимание в обществе, что власть или положение – это как раз свобода от ответственности. Чем богаче человек, чем выше положение он занимает, тем легче ему избавиться от каких-то проблем, от ответственности в том числе. Но на самом деле это наоборот. Правильное понимание власти, мы говорили об этом в семинаре по лидерству, это все большая ответственность. И принятие на себя обязательств в какой-то духовной традиции – тоже очень-очень большая ответственность. И то, что человеку помогает преодолеть эту сложность, то есть страх, боязнь, нежелание принять ответственности – это наличие очень глубоких и доверительных отношений с духовным учителем. Это тот самый критерий, на который мы можем опираться при выборе своего духовного пути. Там, где я нашел такого человека, за которым я могу идти, и которому я, самое важное, доверяю, вот там и мой путь. Взаимное доверие. Это то, что очень важно для того, чтобы начать свое духовное продвижение.

Выбирайте, или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить, то ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачать. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве, с Авраской бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок. Одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то, то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у ней нарушен цикл, у ней болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачать, и уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно, вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все, тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы, аборт – это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал, у вас 5 детей должно быть. Она говорит, у меня только 2. Она уже в возрасте. Он ей говорит, нет, у вас 5. Она говорит, нет, у меня 2. Я говорю, подумайте хорошо. Он ей говорит, подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: у меня вот у мужа вопрос у моего, да, а куда я? Вот ну, ты, у тебя столько проблем, да, а мне куда? Я говорю, ну вот к священнику, где вот вы так говорите, да, а я не знаю, куда мне с этим? Ты лучше к психиатру иди, а я не знаю, куда с твоими проблемами.
1: А я тебе буду открываться, дорогой мой, потому что я тебя люблю очень сильно. И когда уже то, что я тебе открыла, достигнет пика, тебе будет выбор, либо найти священника. Да, это искренняя женщина говорит, но я, понимаешь, из-за того, что ты не можешь найти священника, я не могу перестать быть твоей женой, перестать тебе открываться. Поэтому, ну, если пока ты можешь вмещай. Ну, как бы, женщина не должна искать священника или сама стать священником, психотерапевтом для мужчины. Круг замкнется, и семья погибнет. Потому что теперь я выслушиваю мужа, я стала его мамой. Да? Поэтому, ну, вот, ты знаешь, что я тебе скажу? Мне не так важно, чтобы ты так много работал. Мне гораздо важнее то, что ты сейчас меня слушаешь. Я знаю, чтобы тебе меня слушать, тебе нужно общение со старшими. Поэтому плюнь на часть нашей работы. Ничего, как-нибудь дадим кредит и как-нибудь рассчитаемся за отопление. Едь-ка ты в Елгавский монастырь, иди-ка там, походи там, поброди, посовершай послушничество или приедь на поброди здесь на этом самом, на Свет Гривас. Глядишь и нарвешься на какого-нибудь священника. Ну, то есть на того, кто тебе нужен как старший. Да. Или природа тебе поможет. Природа тебе. Когда мужчине некуда деть свои скорби, он идет на рыбалку. Почему? Потому что вода забирает скорбь. Когда мужчина глубоко удручен тем, что не сбылись его ожидания от семейной жизни, и что многое, что он делал бессмысленно, вода помогает ему избавиться от скорби. А солнце помогает и огонь от страха избавиться. А земля... Когда он на ней полежал после баньки, да, в баньке все элементы работают, да, на земле полежал, смирение пришло сразу. Лежишь, как дурак в трусах на земле, а сейчас люди с самолета, из Боинга смотрят и говорят, что это за дурак лежит на земле, и сразу смиренный становишься. Да? То есть земля, она увеличивает, помогает пережить стыд. Поэтому мужчине, ну, к вашим вопросам, можно посоветовать как минимум начать с того, чтобы общаться с природой. Но для этого ему надо выключить свое тоннельное зрение. А женщине нужно показать, что мне счастливо, если ты будешь не со мной даже и не на работе. Это две функции, которые до сих пор ты думал главные. А ты будешь сидеть на рыбалке. Ты будешь сидеть на рыбалке у воды на свежем воздухе или будешь с друзьями в бане, где огонь тебя избавит от страха, а вода избавит от скорби. Где, когда тебя столкнут друзья с мостка в холодную реку, ты тут же избавишься от гнева, желая кого-то из них придушить. Потому что дышать человек начинает. В холодной воде человек начинает. Это гнев уходит. Гнев уходит через активное дыхание. И ты избавишься от... Что у нас осталось? От чувства вины, полежав хорошенько на земле. Чувства стыда. Тяжелого чувства стыда, невыносимого, которое заставляет оправдываться. Поэтому, как начальный фактор, прежде чем мужчина нашел священника, хорошо посоветовать ему больше времени проводить на природе и в уединении. Это очень хороший. И люди, которые проводят... Мужчины, которые имеют такую роскошь проводить время на природе и в уединении, они странным образом находят священника. Прям тут же на природе часто. Поэтому желаю вам найти священника, мужчины здесь, те, кому не с кем делиться. То есть человека, с которым я бы мог поделиться, как тяжело быть мужчиной, как тяжело исполнять обязанности в этот век, и который бы не имел бы корысти и не пытался бы меня критиковать или взять верх надо мной.
2: Веда-радио. Исцеляет жизнь.

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать.

0: Не надо думать, моя вера, не моя вера. У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят, возлюби ближнего. Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем, я желаю всем счастья. И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

that's not

exercises.

Если человек чувствует раздражение, например, женщина раздражена, она раздражена тем, что мужчина ведет себя в интимных отношениях так же, как и 5 лет назад. То есть он на своей волне, и он уверен, что так правильно. Но поскольку вопрос болезненный, обсуждать его не надо, и как бы это затронет, может быть, сильно мужские какое-то мужские качества, достоинства, эго, поэтому я лучше перенесу свое раздражение от того, что я недовольна близкими отношениями. Я перенесу его, например, в сферу того, как он относится к детям или того, как он плохо питается, и буду выносить мозг ему там. Это второй вид скрытности. Скрытность, которая называется... У скрытности есть версия. Скрытая скрытность. Когда женщина говорит о своих эмоциональных проблемах, но переносит их на другие совершенно обстоятельства. И всегда становится, это всегда картина становится неадекватной, потому что я копила неудовлетворение в одной сфере месяцами или годами, а выплеснула на тебя их в ситуации, которая была пятиминутная, ну или, может быть, касается какой-то привычки мужчины, что привычки, как говорится, ничего такое, не major fault, то есть не основной недостаток, живут с этим люди и семьи не распадаются. Но выражает себя эмоционально по поводу этой ошибки или этого недостатка мужчины, женщина очень-очень эмоционально. В результате чего мужчина должен либо превратиться в тряпку, потому что он чувствует, что да, наверное, мне надо как-то меняться сильно. Из-за неадекватности эмоций. Либо он начинает игнорировать ее эмоции, потому что ну тут вообще невменяемость какая-то. Я сделал какую-то мелочь, она тут вот из этого такое. Я говорю, она не из-за этого. Она просто скрыла настоящие причины своего раздражения, скрывала месяцами, накопила, дождалась удобного случая, когда мужчина что? Совершил ошибку или повторил какую-то свою дурную привычку, или не то съел, да?

везденное вместе. Вот три причины, точнее, не причины, а три повода для выражения негативных эмоций, которые являются видом скрытности. Когда женщина недовольна тем, как мужчина относится к детям, ну, я исключаю случаи, когда радикально там какой-нибудь child abuse, да, что не так воспитывает, мало с ними бывает, не то им говорит, ручку позволяет ручке болтаться, у ребенка тонус будет повышенный, надо ручку подогнуть, надо прижать эту ручку. Это очень важно. Деньги как-то потратил, на что тратим, что... Да, привычки еще, привычки здоровья. Вот это четвертая тема. Здоровье, отношение к своему здоровью мужчины и его привычки в питании. Вот это все три есть в основном признака вранья женщины, скрытности женщины. Никогда в этом не может быть проблема в семье. Никогда, запомните. Я не говорю радикальный случай, когда мужчина все пропил или проиграл в казино. Когда мужчина сам жестоко относится к детям или у него какие-то другие отклонения есть. Да. Не будем утрировать.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Самое страшное – это оскорбить святого человека. Это самое страшное, что может быть в этом мире, в этой жизни. Будьте очень предельно осторожны и внимательны к теме, кто духовно развит, более старший духовный человек. Нужно оказывать уважение. Потому что если человек этого не делает, потом в сердце наступает разруха. Все рушится в жизни. Это страшно. Итак, нежелательное общение – это самая большая сила, разрушающая жизнь. Мы с вами перечислили виды этого нежелательного общения. Это когда два человека просто занимаются пустой болтовнёй. Это люди, когда попусту болтают, они просто тратят свои силы. Женщины должны общаться. Много общаться должны, но они должны общаться о чем-то возвышенном, стараться. Или просто заботиться друг о друге, говорить, как вылечиться там, как приготовить рецепт. Можно общаться по делу, но когда общение начинает вот в таком ключе, что этот такой, а этот сякой, эти все плохие, и эти все плохие, и колбасы в магазине нет, и так далее, пошло и поехало, вот, то это общение разрушает жизнь каким образом? Вот женщина, которая так пообщалась часик, она не сможет завтра, на следующий день, рано утром встать, помолиться, у нее не будет сил уже, все. Она съела все свои силы. После такого общения ей придется лечь спать, отдыхать. Потому что это общение съедает всю энергию. Такое общение разрушает силы человека. Человек теряет силы, энергию теряет, потому что Господь недоволен сердцем. Когда вы рядом с кем-то недовольным находитесь рядом долгое время, то теряются силы. Когда пустые разговоры, вот сплетни, они делают Господа недовольным, и человек теряет силы из-за этого. Когда человек влюбился и незаконно, то есть, как мы говорили, что он любит не того, кого положено ему любить, кому его Бог дал любить, то тогда, ну то есть, не вне брака любовь. Есть брак, любовь вне брака. Это разрушает всю идеологию человека. До свидания нравственность, до свидания чистота, до свидания честность, до свидания духовная жизнь, все, до свидания. Просто такая любовь и общение, вот это вот с целью наслаждаться тем, что тебе недозволено, разрушает все хорошие понятия у человека в сердце. И самое удивительное заключается в том, что в это время он даже не подозревает, что это разрушение происходит. Самый сильный и влиятельный яд имеет сладкий вкус. Запомните. Вот самый крутой яд имеет сладкий вкус. Это самый сильный яд, сладкий очень. Синильная кислота очень сладкая. Когда она во рту, кажется, что это нектар. А потом все, тело цепенеет, и до свидания, жизнь в этом теле. Поэтому не думайте, что если сладко стало, это значит, что вы идете туда, куда надо. Свидетельством того, что мы идем туда, куда надо, является присутствие святого человека. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце спокойно, это значит, ты идешь туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце тяжело, это значит, ты идешь не туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и тебе хочется от нее смыться, это значит, что ты уже слишком далеко зашел, не туда, куда надо. Это надо четко, вот этот критерий является Священное Писание. Тоже не хочу читать Священное Писание. А почему ты не хочешь его читать? Что тебе мешает? Ну почитай. Возьми и почитай. Если ты не хочешь, значит у тебя есть проблемы. И проблема означает, что ты пошел не туда, куда надо. Вот и все. А так сам не определишь. Только... А? Нейтрально это значит, что ты остановился. Нужен вкус, сладкий вкус, понимаете, в Священном Писании. Значит, все нормально. Если нейтральное чувство, значит, ты не туда и не сюда. Если не хочется читать, ты уже пошел не туда, куда надо. Нейтральное отношение к святому человеку. К солнцу может быть нейтральное отношение? Может быть, значит, у тебя ты больной. Не любишь солнце, значит, ты больной, у тебя болезнь какая-то. Солнце это дает нам радость. Все на земле оживает от солнца. Почему у нас должно быть к нему нейтральное отношение? Мы должны любить солнце. Одна из экспансий Бога находится внутри солнца. Называется Сурья Нараяна экспансия. Некоторые поклоняются солнцу. Являются ли эти люди поклонниками Бога или нет? Все зависит от того, как они воспринимают солнце. Если они воспринимают личность Бога там внутри, то это значит, что они поклоняются Богу. А если они просто поклоняются солнцу как свету, то это неправильно. Понимаете? Следующий вид пустых разговоров, разрушающих жизнь, пустого общения, звуки — это фильмы, новости, которые очень привлекательны, но они не дают духовного знания. Они развлекательную природу имеют. Там нет ни нравственности, ни чистоты, ни возвышенности. Это то, что разрушает. Надо быть очень осторожным, смотря такие фильмы. Особенно если в них присутствуют духи, привидения. Те, кто восстали из смерти. Там полуживые, полумертвые всякие кикиморы. Это признак того, что вы уже начали поклоняться духам. Духам. Одухотворились. Не надо смотреть эту всю чушь, эти битвы миров всякие, восстание мертвецов, там не надо все это смотреть. Пожалуйста, не смотрите это все, это разрушает жизнь, сознание разрушает человека. Это очень притягивает, это интересно смотреть, потому что духи же присутствуют в нашей жизни, это форма жизни, дух, духи это форма жизни. Причем они присутствуют настолько сильно в нашей жизни, что мы даже представить себе не можем. Духи, вот допустим, два человека влюбились друг в друга, между ними есть дух любви. Да, то есть, да, он поддерживает любовь, он помогает нам думать друг о друге. Вот допустим, я думаю о человеке, он думает обо мне. Он обо мне не думает, а я о нем думаю. Кто мне помогает думать? Какая сила же должна помогать, культивировать мои мысли? Это дух любви. Человек ушел из жизни, а я продолжаю его любить. Безответная любовь, что это такое? Это болезнь, связанная с духами. Дух любви начинает атаковать одного из тех, кто любил. Между людьми есть любовь, и там живет этот дух любви. Когда... Вот поднимите руку, кто сейчас вот чувствует, что вы кого-то любите, а он непонятно как-то себя ведет. Вроде бы как бы любит, но вроде бы и не любит. Есть такие? Вот вас мучает дух любви. Понимаете, вы с человеком встречаетесь, видите, он вас не любит. Когда вы уходите от него, вы чувствуете, что он вас любит, что он о вас думает. И прямо вы ясно это чувствуете. Это значит, дух любви вам эту форму показывает и питается вашей энергией любви, чтобы жить. Видно, между вами были какие-то отношения, он жил в этих отношениях, а потом один человек отвалился от отношений, а дух любви остался, и он вас мучает. Так можно с ума сойти. Да. 100% это уже болезнь, связанная с духами, с влиянием духов. Это опасно очень. Надо уходить из этих отношений с духом. Это безответная любовь — это страшная вещь. Надо уходить из этих отношений. Можно с ума сойти. Бред может начаться. А? Духа не надо прогонять никогда. Вы думаете о нем плохо, он ближе к вам становится. Думаете о нем хорошо, тоже ближе становится. Чтобы дух ушел, надо заняться чем-то другим. Самое лучшее — думать о Боге. Когда человек о доме, о Боге думает, то все духи разлетаются. Бог — это свет, духи — это светлячки. Когда солнце ночью загорает, все светлячки гаснут. Днем светлячки видны? Нет. А если что-то не видно, оно не интересует. Понятно? Думайте, что вот сейчас вот вы приехали на фестиваль, меньше думается о человеке? Меньше. Вот это признак. Помещайте себя в духовную атмосферу. Больше духовной атмосферы, меньше духов. Понятно? Очень простой принцип. Помещайте себя в духовную атмосферу. Не поддавайтесь неправильному общению. Вот это вот мысли постоянные. Он меня любит, я его люблю. Но там нет честных отношений. Это неправильное общение просто. Это то, что разрушает жизнь. Уходите из этого неправильного общения. Неправильное общение – это самая большая сила, разрушающая жизнь. Уходите из этих отношений. Они вам не нужны. Любовь – это энергия Бога. Человек не может обладать любовью. Любовь возникает между людьми. Или как обман, или как награда. Вы поймите такую вещь, что любовь между людьми имеет очень поверхностную природу. Мы не можем сильно рассчитывать на любовь близких людей. Они иногда нас больше любят, иногда меньше. Это зависит от судьбы, влияния кармы. Иногда любовь разгорается между людьми, иногда остывает. Мы должны жить друг с другом просто потому, что Бог нас соединил. Мы должны служить друг другу, заботиться друг о друге, не желая награды в виде любви. Она или будет увеличиваться, или ее будет меньше в отношении. Это зависит от Бога, от судьбы. Но если люди занимаются духовной практикой, то их объединяет вера. Когда они верят, между людьми любовь никогда не будет гаснуть. Любовь между обычными людьми гаснет всегда, потому что она оскверняется тем, что мы оскорбляем друг друга неосознанно. Но когда люди верят в Бога, эта вера возжигает, всегда возгорает любовь. Потому что когда человек видит возвышенные чувства близкого человека, любовь опять в нем восстанавливается, в его сердце. Любовь означает видеть чистое и светлое в человеке. Любовь не означает просто наслаждаться им. Любовь всегда означает видеть что-то чистое и светлое. Это всегда только так. Поэтому супруги должны больше говорить о духовном, о возвышенном, о чем-то. Им надо учиться это. Причем сначала эти разговоры могут иметь чисто такую, как... Ну, эти разговоры о Боге могут просто из чувства долга происходить. Часто люди думают, нам неинтересно о Боге общаться, мы не знаем, что о Боге говорить. Нам интересно рассказывать сплетни. Можно просто общаться, вот как, допустим, дружить правильно. Обычно люди думают, что друг – это тот, с кем хорошо. Нет, это неправильно. Друг – это тот, кто идет одним и тем же путем с тобой. С ним может быть не сильно хорошо, но со временем все будет лучше и лучше. Чем выше вы будете идти вверх, тем больше и лучше будет с другом. Друг – это тот, кто идет одним путем с тобой. У него одинаковый путь с тобой в жизни. Это друг. Есть разная дружба, есть старшие, младшие, равные, и младшие, старшие. Это все дружба, понимаете, духовная. Дружба может быть только духовной. Если вы слушаете мои лекции, значит, мы с вами дружим. У нас с вами дружба. Она не такую природу имеет. Мы с вами не можем поболтать вместе рядом. Неблагоприятно, когда старший болтает с младшим. Это разрушает веру. Но слушать лекции, это как раз и то слушать, я читаю лекции, проявляю свою дружбу, вы слушаете лекции. Дружба означает идти в одном направлении всегда. Есть равные в дружбе, есть старшие, младшие, есть младшие, старшие. Это виды дружбы все. Правильные отношения. Они имеют глубокую очень природу. Они в основном в разлуке находятся. Часто бывает так, что человек близкие отношения начинает со старшим строить и разочаровывается в нем. Почему? Потому что он видит уже не то, что надо, а то, что не надо. Ну, то есть он как бы видит какие-то вещи, которые, может быть, не надо на них заострять внимание. Потому что дружба же означает присутствие Бога всегда. Допустим, если мы с вами чем-то отделены, чуть-чуть на расстоянии находимся, то вы можете через мои слова чувствовать Бога. И вы тогда радуетесь, слушаете лекции. Но если вы, допустим, ближе, вы можете видеть мои ошибки, какие-то неправильные поступки, действия. И вы уже не можете слушать мои лекции, потому что Бог уже вам не кажется в моих словах. Вы уже не видите в них Бога. Так часто, сближая дистанцию со старшими, люди теряют Бога в отношениях. Это очень опасно. Не надо пытаться к старшим приблизиться, надо приближаться к равным. Потому что в равных человек хоть меньше Бога увидит, но зато с равными можно развивать эти отношения ближе, ближе. Но когда человек духовно развит, он может и со старшим близкие отношения иметь уже. Это признак духовной силы, духовного развития. В основном люди эксплуатируют старших. я прихожу к своему духовному наставнику, что развивает мои отношения с ним, а что не развивает. Если я начну у него консультироваться, а как мне вот так вот жить, а что мне вот так в жизни делать, это называется эксплуатация. Человек эксплуатирует старшего. Он сам должен сдавать экзамены, сам должен учиться правильно жить. Но если он старшего начинает мучить, что мне сделать там, а где мне бизнес свой там установить, это эксплуатация просто старшего. Но если я прихожу старшему, говорю, как вам служить, какие наставления мне выполнять, что мне делать там, какие аскезы совершать, это уже служение. Понимаете? Нам хочется всегда эксплуатировать старших. Это так устроен этот мир. Мы всех эксплуатировать хотим. Так, ну, думаем, что я из любви это делаю. Нет, это правда. Но любовь, она может в разную сторону повернуться. Есть старшие, которые очень строго себя ведут в этом отношении. Допустим, духовный учитель, моего духовного учителя разок ехал в поезде, остановился, и к нему в вагон забежали два бизнесмена. Ученики говорят, пожалуйста, не беспокойте учителя. Те говорят, нет, мы хотим с ним поговорить. И они прорвались туда, к нему, к учителю, поставили на колени и говорят, благословите, чтобы у нас бизнес получился. Он взял вот так их руки, поставил им на голову и говорит, благословляю, чтобы ваш бизнес был полностью разрушен, чтобы вы устремились к Богу. И как дарпанули из этого поезда. Уже поздно. Благословение получено. Что видеть, бизнес закрыл им глаза. Они перед собой святого человека не заметили. Они к святому человеку подошли за всякими глупостями. И он их наказал просто, чтобы они в следующий раз были умнее, разумнее относились к старшим. Это наказание, это благословение. В ведах есть такое высказывание, что Господа называют «Мой Господь, поистине Тебя может достичь только тот, кто не желает ничего материального». Те же, кто стремятся к материальному развитию, пытаясь улучшить свое положение с помощью высокого происхождения, знатного происхождения, огромного богатства, хорошего образования и телесной красоты, не могут искренне обратиться к Тебе. Такая молитва есть в ведах Шримад-Бхагава. Молитва указывает на то, что есть четыре причины, которые разрушают возможность близкие отношения с Богом строить. Первая причина — это знатное происхождение. Этот человек очень знатный, ему нет дела до Бога. Он сам почти как Бог. Когда человек имеет очень большое, много денег, большое богатство, он обычно становится циником. Он не верит в Бога слишком сильно. Ему все купи-продай. Можете купить, можно продать. У него нет совести, нет чистоты. Это естественно так получается. Так действуют деньги, так действует знатное происхождение. Когда человек имеет очень большое образование, очень сильно образованный человек, академик, часто такие люди атеисты. У них нет Бога в сердце. Причина – образованный человек сам себя Богом считает. Он считает, что он знает все. Также причиной того, что человек не может обратиться к Богу, является красота. Красота. Красивый человек тоже ценит больше всего себя на свете. Ему больше всего интересно думать о себе. Таким образом, искренне обратиться к Богу может только тот, у кого нет слишком много всего этого. Вы сейчас с завистью сказали, это не правда ли? Вот Олег Сунцов, он монах. У него несколько одежд всего, и он не имеет денег своих. То, что ему платят, даже он отдает монастырь. Бедный. Вы презираете его, нет? Почему? Вы же сейчас с презрением сказали. Ну так и почувствовал. Да, но это презрение, зависть, это одно и то же. Конечно. Бедность означает часто богатство. если человек... Человек может добровольно отказаться от богатства. Добровольно отказаться, что я не хочу этих денег, я хочу Бога. Может выбрать Бога вместо денег. Является ли это признаком того, что он стал уродливым? Это признак благородства. Будет ли Бог больше денег давать такому человеку, который отказывается от денег? Для Бога деньги отдают. Для Бога. Будет ли Бог ему давать деньги? Будет еще больше ему денег давать. Потому что этот человек как раз тот, кому надо деньги давать. Деньги надо давать тому, кто для Бога их использует. Вот представьте, если сейчас хотя бы 1% богатых людей на земле начал для Бога деньги использовать, весь вся земля превратилась бы в рай немедленно. Представьте, сколько бы было возвышенных нравственных школ, храмов, сколько было бы чистых продуктов, которые можно было кушать и так далее. Потому что все это возникает ведь из-за желания денег. Почему люди выращивают химию? Потому что невыгодно выращивать сейчас чистые продукты. Они некрасиво выглядят, в них червячки, они быстрее портятся. А химия вся не портится. Я разок яблочко забыл на балконе. Через месяц смотрю, свеженькое, хорошее яблочко. Ничего не произошло, было летнее время. Ну вот это да. Хорошее яблочко купил. Сейчас в Европе некоторые крупы не разлагаются. Значит ли это, что они святые? Микробы брезгуют ими. Они наелись ими, микробы брезгуют.
3: Когда человека Бога больше в сердце, все, что я перечислил, его меньше интересует. Его меньше интересует знатное происхождение, богатство, образование материальное и красота. Это человек интересуется душой, душевным. Это не значит, что он будет бедным, уродливым, несчастным и безграмотным. Не факт. Не факт. Но он не будет кичиться своей грамотностью, такой человек. Был такой случай, одна духовно развитая личность. Это было в Варанаси 500 лет назад. Одна духовно развитая личность, она просто ходила и танцевала по городу и пела просто песни духовные. Как знаете, как пьяные ходят. И простые люди присоединялись тоже, танцевали, пели, плясали о Боге вместе с этим человеком. И там в Варанаси жил один великий ученый духовный. У него было к тому времени, по-моему, 50 тысяч учеников. И все жители этого города поклонялись этой личности. Все жители города поклонялись. И один священник организовал встречу, так как тот осудил, этот ученый духовный осудил этого, как он сказал, бродяга, ты ходишь. Но тот, они были духовно в одной и той же линии духовной. И поэтому ему было стыдно за свою линию духовную, что из его линии человек как бы духовный занимается такими делами. Просто ходит по улицам, поет песни о Боге, молится там и собирает толпы людей. Ему было за него стыдно. И он осуждал его со своими учениками. И тогда один священник организовал их встречу. Так сделал, чтобы пригласил их обоих на обед. И тот пришел со своими учениками, а этот сел в отхожем месте. Возвышенная личность, это необычная личность. Сел в отхожем месте, там, где омывают стопы. В древней культуре считается таким грязным местом, где омывают стопы. И он сел прямо на этом месте. И тот очень образованный человек. Он сказал, ну, зачем ты там сел, который его осуждал, он очень образованный человек. Он говорит, зачем ты там сел, садись рядом со мной. Ты все-таки из нашей культуры духовной. Он не был злым, он был очень добрым, возвышенным человеком. И тот смиренно сел рядом с ним. И от него пошло такое сияние, что все обалдели там. Он начал сиять, от него исходил свет. И тогда между ними завязалась беседа. И есть такой стих в Шримад-Бхагаватам, называется «Атмарама Шлока». Там описывается возвышенная личность. Кто такая возвышенная личность? И предметом дискуссии было изучение, кто такая возвышенная личность. И этот бродяжка, как кто-то его назвал, он скромно себя вел. И тот предложил ему, ученый ведический, великий ученый предложил ему объяснить, кто такая святая личность. Раз ты ходишь, вот как бродяжка, но ты считаешь, что это правильно, объясни, кто такая святая личность. И он этот стих объяснил 68 различными способами, на которые ни один из этих способов не было никаких возражений у того второго. Когда он это услышал, объяснение, он принял его как своего духовного учителя. И сам начал ходить по улицам, петь духовные песни. Вместе со всеми 50 тысячами своими учениками. Так что если человек ведет себя очень просто, это не значит, что он глупый. Как раз глупые люди ведут себя непросто. Все наоборот. Возвышенные, мудрые люди ведут себя очень просто. Это признак мудрости. Простота — это качество святой личности. Я разок, когда сильно изучал православную веру, я был в Сергиев Посаде и даже ночное бдение там стоял. И мне показали одного священника, монаха, и сказали, что он святой человек. И я украдкой наблюдал за ним, он давал наставления, люди стояли в очереди, он сидел на лавочке, давал наставления. Я наблюдал за ним со стороны. Я видел, что он разговаривает очень просто. У него он как ребенок, у него глаза простые, взгляд простой, жесты простые, как будто он как ребенок, этот человек. Я подумал, ну как этот человек, он выглядит как ребенок, как он может быть мудрецом? Я был просто юношей, я не понимал, кто такой святой. Но сейчас, изучая Священное Писание, понял как раз, что это и есть, и был святой человек, потому что по всем признакам он является святым. По всем признакам, как он себя ведет, как люди к нему верят, что с ними происходит потом после общения. Они выходили все просветленные и сияли. Таким образом, не все, что плавает на поверхности, является золотом. Надо глубже смотреть. Нежелательным общением также является чтение художественной литературы. Не всякой. Если в ней нет глубокой основы духовной или нравственной, а просто какие-то приключения, там, фантастика, что-то такое, что просто развлекает, дефективы, да, ну, развлекательный жанр такой, да, это означает пустая трата времени. И каждая вот эта беседа, она то ли в уме происходит, то ли наяву. Книги — это беседа в уме, можно просто разговаривать. Она имеет свое осквернение, свои типы осквернений. Например, есть 6 врагов человека в целом, запишите. Первый враг человека — это вожделение. Второй — жадность. Третий — гнев. Четвертый — иллюзия. Пятый — зависть. Шестой — безумие. Каждый предыдущий, последующий вытекает из предыдущего. Жадность возникает из вожделения. Гнев возникает из-за неудовлетворенной жадности. Если человек разгневан, он впадает в иллюзию. Если человек находится в иллюзии, у него возникает зависть. Если человек находится в зависти, ему недалеко до безумия. 6 врагов человека. Ну, там есть разные, может быть, классификации. Это описывалось в Шримад-Бхагаватам, там описывалось рождение в демоническом роде. Демоны — это божественные существа. Веды описывают, что у одного отца есть праджапати, прародители человечества, которые, ну, земля расселялась, то есть вселенная разделялась живыми существами. Понимаете? И есть прародители живых существ, они называются праджапати. У одного праджапати, его зовут Кашьяпа Муни, у него было две жены. И одна жила, жена дала рождение полубогам или деватам, как говорят. Они верили в Бога и шли духовным путем. А другая родила демонов или дановов, которые верили в себя, а не в Бога. И они шли демоническим путем. И полубоги, и демоны — это высшие живые существа. Они обладают сверхспособностями. У них очень много, они могущественнее людей, это как ангелы. Есть демонические ангелы, есть божественные. И вот в демоническом роду последовательно родились вот эти шесть личностей, которые отвечают за вот эти качества характера. Понимаете, все качества характера поддерживаются кем-то. Каждая черта характера, все, что мы имеем в жизни, оно все кем-то поддерживается, потому что мы сами не можем все это поддерживать в себе. И вожделение поддерживается одной личностью, жадность другой, гнев третий и так далее. Понятно, да? Это все личности, которые разрушают жизнь. Это враги человека, они разрушают нашу судьбу. Они являются непреодолимыми, они несут в себе непреодолимую силу. Мы очень примитивно видим этот мир. Мы видим его состоящего из природы и людей. И нам кажется, что люди — это самая высшая форма жизни. Но я еще в молодости видел признаки того, что это не так. У меня была возможность чувствовать и видеть мир по-другому. Я как-то лежал в постели, спал. И вдруг, когда человек открывает глаза, в момент пробуждения он видит тонкий мир. И я почувствовал, как какая-то сила тянет меня за центр тела. И как будто из меня жизнь вытягивает эта сила. Я почувствовал, что меня даже начало поднимать над кроватью. Когда открыл глаза, я перестал дышать, и жизнь выходила постепенно из моего тела. Такая сила. Я открыл глаза и увидел в небе голову страшную. Голову, которая была очень злой. И она своей злобой, она вытягивала из меня жизнь. Это началось тогда, когда я начал интересоваться Богом. Произошло. И у меня в сердце, вот здесь, прямо в сердце, вдруг произошла какая-то интересная вещь. Я как будто не я, но что-то сказала внутри. У тебя ничего не получится. И в этот момент я упал на постель. Ну, как бы, то ли в тонком теле это произошло, то ли в грубом, я не могу сейчас сказать, потому что я был в полусне. Но я не знал, что это за голова. Потом в Ведах я прочитал, что это за голова. Есть конкретное имя этой голове. Тараху, то есть это демон, который остался без туловища. Да, и вот так, да, тонкая невидимая планета. Я ее увидел на тонком плане, когда мне было 18 лет всего. Потом я узнал о ней через 10 лет ведических писаний. Я сейчас чувствую эту планету. Вчера, когда меня начали критиковать после лекции, она очень сильно влияла, эта планета. И еще 4 или 5 часов после этого я видел, как разные вещи нехорошие происходят и в мире, и у нас здесь на фестивале. Люди ругались между собой, злились, ссорились в это время. Это все происходит, заметил. Кому вчера испортили настроение в это время? Нет, днем где-то. Почувствовали силу какая-то такая, злобная сила влияла. Это нормально. Так бывает. У всех есть в гороскопе раку. Да, у всех есть в гороскопе раку. Это нормально. Наша жизнь. У нас есть и божественные качества в сердце, демонические у всех людей. И мы должны развивать все божественные и убирать демонические. И это все от общения зависит, от общения, понимаете? Есть благоприятное общение, есть неблагоприятное общение. Важная тема. Как видите, даже чтение просто простой литературы, которая не призывает к самосовершенствованию, в которой нет совести, чистоты, возвышенности, это пустая трата времени. Это означает, что мы разрушаем свою жизнь, свою веру. Потому что что бы мы ни делали в этой жизни, мы все равно всегда или веру усиливаем в Бога, или ее разрушаем. Одно из двух. Все, что усиливает веру, это благоприятное общение. Все, что разрушает, неблагоприятное, от которого надо отказаться. Допустим, у вас есть друг, который говорит с вами о пиве, о женщинах, о мясе, еще о чем-то. Это не та дружба, которая... Она приятная, это приятный человек. Но он не о том говорит. Это тот яд, который имеет сладкий вкус. Он разрушит вашу жизнь. Согласно ведам, от такой дружбы надо отказаться. А если это близкий человек, то надо служить ему, но не строить с ним близкие беседы. Потому что эти беседы разрушают не только вас, но также его. Человек с вами близкий говорит о сплетниче, то это разрушает вас обоих. Если мне, допустим, рассказали что-то плохое о человеке, хочу я это или нет, это плохой осадок остался об этом человеке в моем сердце. Есть такой анекдот. Еврейский анекдот. Женщина звонит своей знакомой и говорит: «Сара, помнишь, ты у нас в гостях была?» «Помню. Но у нас тогда колечко пропало». Она говорит: «Ну, я не брала ваше колечко». Так говорит: «Ну, теперь и мы знаем, что ты не брала, потому что колечко нашлось, но осадочек остался». Так осадочек не от Сары остался, а от неблагоприятного общения о ней, понимаете? То, что беседа была не та. Думали неправильно о человеке. Вот осадочек остался в результате. Надо это понять в своей голове. От чего осадочек остается? Человек часто бывает тут ни при чем. Я на своей жизни даже это наблюдал. Есть люди, которые в интернет со злобой обо мне пишут много всяких вещей. Иногда бывает так, что они берут кусочек правды и раздувают его до безумия. Иногда бывает, что они вообще просто сочиняют что-то. И все вместе получается очень хороший, правдивый рассказ, который разрушает веру. Такие вещи не надо читать. Это не поможет вам разобраться в старших.

Кто-то ему сказал, если ты хочешь, чтобы тебя не критиковали, то ты должен иметь одно из трех «Б». Первое – бездарный. Второе – безызвестный. Третье – беспомощный. Хотя бы одно из трех «Б», и тебя никто не будет замечать. Да? Очень просто, не надо от нее отказываться. Надо при встрече с ним начинать говорить о благоприятном. И он сам перед с вами станет дружить. Надо отказываться. Надо просто при встрече начать говорить: «О, был на фестивале «Благость», там так классно». Невозможно, чтобы друзей не осталось. Будет очень... У вас мало друзей? Вот, смотрите, вот все друзья. Вот. А что вы это поснимали-то, эти надписи? Знакомства-то продолжаются. Вот видите, у человека друзей нет. Поднимите руку, у кого... У вас нет друзей, поднимите руку. Мало друзей. Вот запомни девушку, что после лекции все вместе подружились с ней, немедленно. Понятно? Вам надо с ней подружиться. Потому что она не верит в Бога. Она думает, что если ее духовное развитие лишило ее друзей, значит, это неправильный путь. Вы должны с ней подружиться все здесь немедленно. Вставайте, вставайте. Как вас зовут? С Леной надо дружить, пожалуйста, подружите с Леной. Как только увидите ее на дороге, сразу вступайте с ней в знакомство. Знакомьтесь с ней, разговаривайте с ней, дайте ей чувство. Вот я вижу, чувствую, что не хватает любви. Нужно дать возможность человеку быть счастливым сейчас. Он приехал в семью, в родную семью, надо, чтобы была дружба. Вот у меня очень много друзей. Даже часто я их не видел никогда в своей жизни. Люди подходят ко мне, я вижу, что они друзья. Они с любовью разговаривают со мной. Я даже не знаю, что мне сказать, что сделать, потому что я чувствую, что я недостоин такого тепла, такой любви по отношению ко мне. Но они так себя ведут, эти люди, и... Это очень укрепляет веру в Бога. Чувствуется, что Господь заботится таким образом о тебе. Между друзьями не обязательно будет прям вот тесные какие-то отношения. Дружба может по-разному протекать. Друзья могут идти одним путем просто в жизни. Я с Владимиром Слецом несколько раз в год всего вижусь. Ну, у нас есть дружба, глубокая дружба. Вот все артисты, которые выступают здесь, я их очень люблю. Мы с ними мало общаемся так, но я смотрю на них, они показывают себя, свою любовь со сцены. Итак, смотрите, какие они удивительные, да? Как они играют необыкновенно. Это же удивительно иметь способности. Для тех, кто у нас поют, у нас многие поют авторские песни. И смотрите, как хорошо поют люди, красиво, очень талантливо. Это все дружба, она бывает разная, не обязательно сплетничать друг с другом вместе. Люди, когда начинают духовной практикой заниматься, они стараются иметь какие-то ограничения, потому что если ограничений нет, начинаются сплетни. Люди собираются, допустим, на клубах «Благость» должны быть какие-то ограничения. Когда люди собираются, они должны иметь регламент. Мы обсуждаем такую-то тему, такую-то. Если просто начинается болтовня, то заканчивается сплетнями потом. Мы не можем поддерживать правильную дружбу спонтанно. Нам этому надо учиться. Мы не знаем, как строить отношения друг с другом, с равными, со старшими, с младшими. Надо учиться этому. К младшим надо относиться очень снисходительно, прощать им недостатки. К старшим надо относиться с уважением, не эксплуатировать их, служить. С равными надо относиться чуть-чуть на дистанции, чтобы строить правильные отношения. Очень глубокая дружба возможна только у святых людей. Все остальные могут дружить только, имея общую цель, правильно дружить. Все остальные дружбы имеют очень сладкий и временный характер. Вместе покупались, понаслаждались и разошлись, как в море корабли. Что? С горшка в одной квартире. Нормально. Называется привязанность. Если вы любите человека, делайте для него что-то хорошее. Дайте ему лекции послушать. Дайте ему возможность духовно развиваться.

0: развиваться. Помогайте ему. Это хорошо, иметь привязанность к человеку, это хорошо. Думать о нем, помогать ему в своем сердце, это хорошо. Но нежелательное общение разрушит вашу жизнь в этом случае. Если вы будете с ним разговаривать о том, какие у нас плохие правители или еще что-то в этом роде, это, несомненно, разрушит вашу жизнь. Я специально этой теме уделил больше времени, чтобы она больше как бы... Если в одной квартире звучит и православная молитва в двух комнатах, и махамантра в третьей комнате одновременно, это нормально? Нормально? Чем нормально? Вот у нас же здесь на настрое, вы были же настрое, я давал настрой. Сначала звучала православная музыка, потом мусульманская, потом вайшнавская, ведическая. Нормально? Нормально. Что тут ненормально? Вы что, почувствовали осквернение какое-то? Это ваша проблема, если вы это почувствуете. В Казани стоит мусульманская мечеть великолепная, а в 150 метрах от нее собор Казанской Божьей Матери. И классно все, проблем никаких нет. И там ходят все, и те, и другие, в перемешку. Они же не могут ходить так как-то разделенно. И те, когда там ходят, эти там ходят. Нормально? Так должны, вы должны так жить. Это означает любовь. Когда умирает человек. А я никогда не видел, чтобы человек умирает вообще в жизни, никогда не видел. Видели, чтобы человек умирал? А? Кто видел, чтобы человек умирал? Поднимите руку. Вы находитесь в глубочайшем заблуждении. Никто не умирает вообще. Вот, допустим, если вы заснули, вы умерли или нет? Нет. Вы просто потеряли связь с телом. Вы его не чувствуете, не воспринимаете. Вы заснули, не чувствуете тело. Потом раз, чувствуете, что... Где я? Проснулись, в тело вошли опять. Человек каждый день испытывает это чувство. Он... покидает тело на время, потом опять входит в него. Это обычное явление. Но это не называется, что он умер. Умер — это слово неправильное. Человек может оставить тело, совсем оставить. Он думает, что оно стареет, ну сколько в нем жить? Ну в костяшках, в одних костях же не будешь ходить, да? Бывает, что люди доставают до такого возраста, что кожа и кости остаются, и все равно живет. Ну сколько можно в этом теле еще жить? Ну неудобно. Нужно другое тело. Вот смотрите, дети, они обкатывают тело. Они бегают такие, резвятся в нем. Оно новое, свеженькое, хорошенькое, мягенькое, пушистое. Такое. Классно. Хорошо же жить в таком хорошем теле, а в старом уже все. Ну, что там делать в этом старом теле? Ну, пукать ходить. Смысл какой? Атмосферу только портить. Надо менять тело. Это знание. Это знание. К этому относиться надо хорошо, нормально, спокойно. Расставание неизбежно в этом мире у всех. Все расстаются в этом мире, это нормально тоже. Мы не будем вместе всегда. Нам придется расставаться всегда. Всем придется расстаться. Но люди, которые любят друг друга, они остаются в сердце, как ангелы-хранители друг друга, даже не зная об этом. Когда уходит из жизни человек, которого ты любишь, а ты чувствуешь его любовь до сих пор, это значит, что я чувствую духа. Не духа вы чувствуете, а душу. Дух — это тонкая форма жизни, плохая. А душа — это есть и в духе тоже. Но только эта душа, она выбрала неправильный путь. Она выбрала путь злобы, сплетен, зависти, иллюзий, безумия, жадности, гнева, вожделения. А душа, которую вы любите, скорее всего, выберет правильный путь, потому что вы же правильный человек, вы молитесь за эту душу. Вы чувствуете душу? Я чувствую духа, и это плохо. Я молюсь за этого духа. Ну, представьте, что вы оставите тело, вас тоже духом будут считать. Ну, некрасиво же, правильно? Значит, у вас не хватает образования? Ну, почему человек, который остался без тела, является плохим? Почему он плохой? Он такой же, как мы, хороший. Просто он сменил тело, и все. Он же может, в конце концов, вашим ребенком родиться даже. Когда он хорошим становится, да, сразу. Если он уходит в другое место, значит, он дух. Просто нет, он не дух, он такой же, как мы. Просто в другом теле, в другой форме жизни. Да? Да, если человек не достиг совершенства в этой жизни, или он в богатой религиозной семье рождается, или в бедной религиозной. Мы неправильно перевели этот стих. Богатый человек имеет много возможностей. Это дает возможность духовно развиваться. Бедный человек религиозный тоже имеет много возможностей. Когда человек не достигает духовного прогресса в этой жизни, он рождается в следующей жизни в религиозной семье. Имеет возможность, причем вера такая же, какая у него была в прошлой жизни, чаще всего. Что вы можете сказать о душе Далай-ламы? А вы хотите, чтобы я совершил оскорбление? Просто поймите, что вы сейчас заставляете меня рассуждать о возвышенной душе, и это рассуждение очень опасно. Оно может привести меня к оскорблению. Я не имею привычки рассуждать о других верах, о людях в другой вере, их оценивать. Это правило плохого тона. У вас есть жена? Вот когда будет у вас жена, если кто-то попросит меня поговорить о вашей жене, то я не буду этого делать. Вместе. Возможно. Есть два способа быть вместе. Один способ – сильно ненавидеть друг друга. И в следующей жизни вы вместе обязательно появитесь. В теле собак будете гавкать друг на друга. То есть, ну, Бог вам поможет продолжать эти отношения. Вот. Второй способ – это сильно любить друг друга. Возвышенная любовь должна быть, духовная. Не привязанность просто к телу, а духовная любовь. Когда человек привязан к телу кого-то, он в следующей жизни получает такое же тело, как у него. Он похож на этого человека. Так он с ним встречается, с его телом. Привязан к телу, встречаешься с телом. Просто получаешь похожее тело. Жена любит мужа, получает тело, похожее на мужа. Муж же любит жену, получает тело, похожее. Но если человек душу чувствует, душу, это не тело, это разные вещи. Духовные отношения уже. Тогда люди могут в следующей жизни быть вместе. Но надо научиться душу чувствовать. Это непросто. Все самое хорошее в человеке чувствовать надо. Самое светлое, чистое. Это тогда есть возможность быть вместе. Но некоторые не хотят быть вместе. Они говорят, я, ты мне и в этой жизни уже надоел. Это значит, что они чувствуют душу. Ну, сколько вы вместе живете? Уже нормально, уже можно так говорить. Да, 8 лет нормально. Некоторые 2 года живут, говорят, мы хотим быть всегда вместе. Ну, поживите еще немного, посмотрите. Все нормально.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Многие люди думают, что духовная практика – это отсутствие эмоций. А духовная практика – это только начало настоящей эмоциональной жизни на самом деле. И поэтому человек знает, сейчас начнется большое проявление эмоций, значит, он начинает строго следовать чему? Этикет. Этикет. Например, мужчина никогда не проявляет эмоции в присутствии женщин, в присутствии детей. Так. Он может в присутствии наставника или своего товарища старшего проявить. Женщина никогда не проявляет в присутствии детей и не подавляет, если у нее есть дети, потому что знает, что все достанется детям все равно, хоть внешне, хоть внутрь. Поэтому все, что мы подавляем, дети проявляют. Вот такие качели. Чик, чик. Да? Вы что-то подавили, дети сразу проявили. Как определить, что дети проявили? Если вас какое-то поведение ребенка просто выводит из себя через 5 минут, значит, он сейчас проявляет ваши эмоции. Мама спокойно говорит, да что ж ты так, зачем же ты так? Я же тебе сколько раз говорила, что этот мальчик хороший, это тоже частичка Бога. Мама такая вообще просто, мне ноль, она света по поведению, мне нет гнева. Ребенок такой, я сейчас надаю этой частичке Бога совочком, нашлепаю ей. И он неплохой, просто ему приходится переваривать подавленные эмоции 40-летней женщины. Что он может с этим сделать? Поэтому вот медитирующая женщина, вот ее муж, который связан с ней. Он сейчас остался в Краснодаре или в Томске. Женщина желает всем счастья, он говорит «Ом». Он такой «Я, умри, умри, умри, умри». Геймер такой сумасшедший, знаете. У таких мам, у которых есть на все ответ из ведических писаний, не имеют 3 образования, они менеджеры большой компании. У них сыновья часто бывают полностью потеряны, человек такой в замешательстве. У него ни на что нет ответа, он не знает, что он хочет, куда он хочет поступать. Куда-то. То есть вся вот это чувство смятения, эмоция смятения и эмоция страха ошибиться, стыда за ошибки. У людей, которые стараются стать перфекционистами, она подавлена. Они стараются стать идеальными. Идеально вставать, идеально кушать, идеально говорить, идеально смотреть на лектора, не улыбаясь, даже если он шутит, потому что какая благость, если ты улыбаешься? Разве это благость, если мы смеемся? Это какой-то цирк, правда, смеяться? Это же цирк, это не благость, правильно? Благости люди не сидят. Поэтому, может быть так, женщина занята духовной практикой. Они говорят, братья и сестры, я желаю всем счастья. У нее вода с собой всегда. А муж такой, это не братья и сестры, это все сектанты. Ненавижу сектантов. Потому что весь ее гнев ушел мужу. Она его подавила, а муж несчастный должен его переваривать, представляете? Или детям. Бывает мужчина такой, говорит жена, ну как мы дальше будем жить? Что мы будем делать в выходные? Он такой, ну не знаю, посмотрим. Мы же не знаем, все карма. Она такая, ну поконкретнее можно чуть-чуть? Ну что поконкретнее? Я не знаю, может я выйду из дома, мне кирпич на голову упадет и все. Что я тебе могу конкретнее сказать? Жена такая, от чрезмерной мнительности спокойствия мужчины такого искусственного. У женщины истерики начинаются, паника, она чувствует себя незащищенной. Поэтому сообщающие сосуды, то, что один подавляет, другой проявляет. Так мы обмениваемся судьбой, это нужно знать. Поэтому, если родители свои эмоции не подавляют, значит, дети могут спокойно переживать свою судьбу. Не мамину судьбу переживать в свои 4 года, представляете? Мамину неустроенную судьбу должен 4-летний малыш переживать. Потому что она желает всем счастья, и она, у нее безупречные эмоции, у нее не бывает гнева, она ни о чем не скорбит, она понимает. Одна женщина говорит, я не скорблю ни о чем, я не сижусь на муже, который от меня ушел к другой. Вот. Я его давно простила. Такое лицо, что сейчас, вот прямо сейчас скажет, идиота. Я говорю, да. А как это вам удалось? Мне интересно. Я говорю, а где я понимаю, что все это карма? У меня нет никакого гнева, я поняла, что все это карма. Я говорю, и это вас бесит больше всего. Она говорит, да, да, я не понимаю, почему я должна отвечать за что-то, что в прошлой жизни кто-то делал, я сейчас должна тут с этим идиотом разбираться. Я говорю, нормально, у вас совершенно нет гнева, это очевидно. Поэтому два момента, которые надо понять. Первый, это то, что дети имеют свою природу, абсолютно отличную от вас, и их судьба приходит в форме эмоций, и самое безопасное, самое лучшее, что мы можем сделать, это помочь им их пережить. Пережить события, не просто дав денег или найдя хорошего врача. Иногда ребенок болеет, ему врач, очевидно, что ничем не помогут. У вас в России часто акции проходят по телевидению и в Украине тоже. Помогите маленькому Коле, у него там тяжелая болезнь. Не факт, что вы помогли. Об этом не объявляют, что вы не помогли. Понимаете? Когда деньги собраны и операция сделана, а результат нет, об этом вторично не сообщают на телевидении. Но что реально помогает ребенку, когда он видит, что целая страна просто нам вместе с этими деньгами любовь посылает, просто что они сочувствуют. На самом деле можно было бы сделать по-другому, сделать пожертвование этому ребенку в форме пожелания счастья. И вот просто целый зал бы ему показывали бы, да, вот вы сидите, и этому Коле маленькому там из Саратова или из Воронежа, им показывают целый зал, люди смотрят на экран, и они ему посылают, говорят, мы желаем всем счастья, посылая плоды. И что, вот это тебе. Можно было бы денег не посылать, эффект был бы больше, потому что события судьбы не остановить, надо помочь пережить их, понимаете?

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Современный человек довольно-таки часто не обращает внимания на свою внутреннюю чистоту, на свою внутреннюю красоту и уже никакими одеждами, никакими драгоценностями. Это не прикроешь. Иногда, знаете, городские помойки засаживают цветочными садами. Была помойка, его так выровняли, засадили, цветы посадили. Но все равно пахнет как-то подозрительно. Так же и человек. Если вот внутри есть немножко гнильцо какое-то, то как ни одевайся, как ни причесывайся, как украшение, не развешивай по себе, все равно будет пахнуть. И люди будут чувствовать, что-то не то, что-то не так. Вроде на вид все нормально, но как-то не так пахнет. Сознание пахнет. Мы чувствуем этот запах сознания. Говорить можно все, что угодно. А в действительности речь передает сознание человека. Поэтому мы слушаем друг друга. Задача речи, в общем-то, не информацию передать. Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже иногда встает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое что-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценное – это не информация, ценное – это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно. Чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту – это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота, красота философии, красота знаний. Как мы уже выяснили, к сожалению, сейчас человек об этом забывает, о своей внутренней красоте. Поэтому все вот так вот становится таким двойным, двойные стандарты. Сверху все хорошо, внутри есть некоторая проблема. Подгнил пирожок изнутри. И если, например, как мы начали сегодня вот этот разговор о некоторых качествах женщин, если женщине хочется блистать своей внешней красотой перед другими мужчинами, то она теряет свою ценность и исключительность. Так описывают законы кармы ценность женщины. Она становится общедоступной и превращается в такую в скамейку на базарной площади, на которую каждый может присесть, полузгать семечек. Очень интересно объявляется вот эта исключительность женщины. Говорится, женщина исключительна, когда она доступна только одному мужчине. Вот в этом ее исключительность. Вот тогда она становится очень ценной, очень дорогой, настоящим драгоценным бриллиантом, настоящей вот этой бесценной драгоценностью, которой все гордятся, вся семья гордится, муж гордится, все ее защищают, хранят, как зеницу ока. Это законы благочестия, они такие очень красивые, очень чистые. Вместо того, чтобы достигать популярности у окружающих, намного полезнее в действительности любить друг друга, заботиться друг о друге, учиться, как это делать. Причем здесь говорится, учитывая время, место, обстоятельства. Вы заметили в конце этого стиха? Были эти слова, то есть в каждом случае это будет немножко по-разному, это уже женское искусство. Каждый раз делать что-то немножко по-разному. Такая домашняя кулинария. Каждый день что-то немножко по-другому приготовить. Чтобы было вкусно, но по-другому. Может, даже из тех же продуктов, но немножко по-другому. Это забота женщины о своей семье. Потому что ум спокоен, когда есть какое-то немножко разнообразие. А продукты те же, но есть какое-то немножко разнообразие, ум успокаивается. Ух, как здорово. Это тоже проявление нашего искусства. Поэтому тут уже и специи помогают, и все, что хочешь. Это некоторое... Такое волшебное свойство женщины, она может бесконечно все насочетать, пересочетать, делать новые комбинации. У мужчины все просто. Жареная картошка, жареная картошка. Она всегда вкусная. Поэтому, ну, в принципе, с мужчинами все просто. Пожарьте ему картошку, он будет всегда доволен, что картошку пожарили, можно есть. Но этого мало. Женщина всегда выносит какой-то аромат, и что-то к ней обязательно приготовит, какую-то подливочку другую, там, салатик, что-то еще. Скажем так, вот надо уметь быть разной, но так, чтобы это соответствовало ситуации. Так, чтобы это соответствовало разуму, соответствовало логике. Тогда мужу будет интересно с такой женой, он будет все время удивляться. Ничего себе, как все необычно. Новая подливка, картошка та же, подливка новая. Интересно. Жена, которая себя всегда ведет одинаково, превращается так в какого-то робота, в куклу. Мужчина теряет интерес. То есть нужно все время что-то так немножечко менять. Вот оно искусство. Поэтому женщина ходит, ищет, новую наволочку купила. Мужчина спал, все, он привык, у него машинки на наволочке. Спал. Раз потом приходит, лег, что-то не то. Смотрит, там уже не машинки, там что-то другое. Думает, ничего себе, разглядывает наволочку, ой, интересно спать. Кажется просто, но это женское искусство, и он удивляется, да, ничего себе, машинки заменили. Где мои машинки? Причем так как мужчины привязываются ко всем вещам, то женщина должна их незаметно выкидывать все время. Иначе он их будет, ну, ходить и искать. Да, то есть вы ему купите новые носки, он будет ходить искать свои старые, рваные, и будет очень недоволен. А поэтому женщина говорит, не знаю, где они. Но все понимают, где они. Их уже выкинули давно. И он их не нашел, ну что делать, новые одевает, сначала неудобно, потом привык. Привык, и потом нужно их уже выкидывать, новые покупать. То есть, ну это уже реальности семейной жизни. Потому что в этом его свойство. У мужчины он все тут же делает вечным, пытается все сделать вечным. Ему это нравится, удобно, он к ним привык. Но и для мужа тоже есть важное правило. в законах мудрости говорится, нельзя приходить с пустыми руками к любимой жене, к близкому другу, к сыну, к астрологу и к царю. Есть такое высказывание, очень интересное. Так что, сколько бы жена не покупала себе нарядов, муж все равно должен делать ей подарки от себя лично и делать их регулярно. Это правило любви, и это правило, сохраняющее любовь. К любимому человеку нельзя приходить с пустыми руками. Нужно обязательно что-то привозить. Так что с этого фестиваля привезите там, что хотите. Чурчеву там. Что хотите. То есть что-то привезите, чтобы это было с местным колоритом. Интересно. Это обязательно нужно сделать. Тогда ваш родной человек будет понимать, что вы там не чем-то своим непонятно чем занимались. А вы реально о нем думали, ходили, но выбирали самую вкусную эту штучку. Я-то такое не ем, не знаю, но говорят вкусно. Вот и вот это вот все наше сознание, оно должно быть вот в этом немножко настроении, поэтому нужно уметь, даже когда мы отходим от своих родных и близких, а сохранять к ним это доброе настроение верности и думать о них, что-то привозить всегда. Какую-то там, видели тут, я интересно ходил, видел, доска, обыкновенная доска для резки продуктов. Там написано «С любовью тещи из Анапы». Там она стоит 50 рублей, эта доска. Но теща может и удивиться такому повороту событий, не к добру это. Че хочешь? То есть вот это умение думать о том, кто с тобой сейчас не рядом, это одно из признаков доброго сердца. Одно из признаков такого настоящего чистого сознания. Поэтому и муж уж тем более должен думать о любимой жене. И он должен ей все время что-то приносить. Он не должен к ней приходить с пустыми руками. Это плохой признак. Если муж пришел без ничего, то есть раньше так считалось. Если муж пришел без ничего, это значит проблема. И жена начинала сразу волноваться, думать, где был, что делал, что там происходит, почему ничего не принес, что такое. То есть раньше это было нонсенсом, если муж приходил к любимой жене с пустыми руками. Просто нонсенс. Сейчас это какой-то стандарт некоторый. И теперь невозможно понять, как муж относится к жене. Просто непонятно, он всегда приходит с пустыми руками. Как теперь понять-то, что происходит? А раньше это был знак, что он чем-то недоволен. Пришел без подарка, чем-то недоволен. Но понимаю, что-то я не то сделала, что-то не то надо думать. И у них начинаются эти вот намеки. Очень интересная была раньше жизнь. Сейчас так все просто. На 8 марта и на 23 февраля все, подарили там новый станок, новую пену для бритья. Все, я тебя лю, я тебя тоже лю. Все. Даже люблю уже человек не может произнести. Мужчину сейчас не заставишь слово люблю произнести. Да, да. Ты меня любишь? Да. Ну скажи, что любишь. Да, я уже сказал да. И вообще я это уже говорил на свадьбе. Зачем? Хочешь, пересмотри видеозапись. Там отснято, как я это говорю. Но там тоже лицо такое подозрительное. Да. То есть тоже он как-то, не подумав, явно говорит. Так что вот оно правило, если муж перестает делать жене подарки, то, к сожалению, отношения начинают постепенно затухать, и однажды они могут даже полностью прекратиться, потому что вот это умение делать друг другу маленькие подарки, это некоторое искусство сохранения любви. Это никакая не мелочь, это в семье очень важная вещь. То есть то, что мы стали мужем и женой, это не значит, что все, вопрос решен. Мужья так часто думают, все это, моя жена, вопрос решен, что еще? Все. Нет, вопрос вообще не решен. Нужно еще вместе 50 лет как-то провести. А 50 лет это долго. Это реально долго. И это реально трудно. Поэтому нужно продолжать улучшать отношения дальше. Сохранять отношения, улучшать отношения, делать вот эти какие-то правильные поступки. Так что мало отдать денег жене, надо еще и свои подарки какие-то совершать. А так получается, что муж просто откупается от жены, подкупает ее лояльность, чтобы она не мешала ему отдыхать, заниматься своими делами. Так что карма мужа и жены довольно-таки, в общем-то, тонкая и непростая, ее нужно очень хорошо чувствовать. Поэтому говорится, что нельзя никогда вмешиваться в дела мужа и жены, и нельзя вмешиваться в дела отца и сына. Нельзя вмешиваться. Со стороны в этом разобраться очень трудно. А значит, все свои проблемы надо решать, желательно изнутри, хорошо понимая законы дружбы и любви. То есть, грубо говоря, переводя вот эти законы на наш язык, лучше всего это не на консультации по семейной жизни ходить, а лучше всего это самому обучаться семейной жизни. Потому что, во-первых, запрещено давать консультацию мужу и жене. Нельзя вмешиваться между мужем и женой. Это нарушение законов кармы. Поэтому никто никогда этого не делал. Это сейчас придумали психологи, чтобы деньги зарабатывать. На самом деле нельзя этого делать. Мужа и жену надо обучать. То есть, если муж и жена пришли, и им нужна помощь, им нужно не совет давать, а их нужно обучать семейной жизни. Обоих. Пришли, все, занятие. Сегодня первое занятие по семейной жизни. Семейная жизнь – это запишите. Любовь – это запишите. 2 часа их учите, берете за обучение деньги. На второе занятие придете? Ну, прижмет – придете. Вот так должны проходить консультации по семейной жизни. То, что мы сейчас видим, это прямое нарушение законов кармы, поэтому очень часто потом приходят разгневанные люди к этим консультантам, пытаются их найти, даже иногда побить за эти советы, которые они дают, потому что это реальная, то, в общем-то, неспособность разобраться в ситуации. Люди вместе уже 30 лет прожили, а в ситуации нужно попытаться за 30 минут разобраться. Поэтому я все время вот на лекции говорю, не задавайте мне семейные вопросы сложные. То есть это реальная тяжелейшая ответственность, нужно попытаться понять. А есть еще такой закон, если ты выслушал одну сторону, принимать решение нельзя. Совет давать нельзя. Чтобы совет был реальный, настоящий, полноценный, нужно обязательно выслушать другую сторону. Поэтому если вы, например, общаетесь с какими-то семейными парами, то вы знаете этот эффект. Приходит, например, жена, свое рассказывает 3 часа. Но если послушать потом мужа, который придет, он вообще все другое расскажет. И если вторую сторону не выслушать, никогда правду не поймешь. А там же еще и 3-я сторона есть, и 4-я, и 5-я. Там все понапутано. А нас все время вот тащат и тащат на вот эту концепцию, пожалуйста, встань между мужем и женой, встань между мужем и женой. Почему? Потому что кто-то из них хочет протолкнуть какое-то свое решение. И он начинает искать того консультанта, который скажет то, что надо. И потом он приходит домой и говорит, астролог сказал, мы не подходим друг к другу, у нас Раху в 4-м доме, пошел вон из моей квартиры, знать тебя больше не хочу, ты портишь мне карму, все, астролог сказал. И человек понимает, астролог так сказал, понятно, что у меня Раху в 4-м доме, а он знает, что у меня охотничье ружье в чехле. А астролог не знал, что кроме Раху в 4-м доме еще и ружье в чехле охотничье. Он говорит, пойду-ка ему немножко знаний прибавлю по поводу планет в разных домах. Я немножко утрирую, но примерно так оно и происходит. Поэтому, например, у нас очень серьезное обучение по поводу вот всей этой консультативной практики. Мы изучаем все эти законы, что можно говорить, что нельзя говорить, кому можно говорить, кому нельзя. Очень сложное многолетнее обучение, чтобы хоть как-то разобраться, чтобы не стать вот этим соучастником всех этих кармических событий, в которые нас втягивают все время. Это очень сложная вещь. То есть по закону это вообще нельзя делать. То есть можно только обучать. Давать совет может только очень близкий человек. Бабушка может давать совет. Прабабушка может давать совет. Дедушка. Дедушки обычно советов не дают. Дедушки обычно кулаком по столу. И все понимают, какой совет. Что он имел в виду. Но сейчас все стало вот так очень грубо. То есть абсолютно чужие люди. Ничего не понимающие в этих 30-летних вот перипетиях. Что откуда возникло, что как шло. Начинают давать очень простые советы, да, вы не подходите друг другу, да, разводитесь, это просто греховная деятельность. Нужно быть очень аккуратным и грамотным, понимая, что если мы хотим в сложной ситуации разобраться, в ней надо долго разбираться, в ней нужно всех выслушать, нужно действительно как-то поговорить об этом, нужно какое-то время провести. То есть, чтобы операцию сделать правильно, нужно все анализы правильно взять, нужно их повторно взять на всякий случай, нужно консилиум собрать, нужно взять разрешение от родственников, согласен ли родственник на эту операцию. Довольно-таки сложная вещь. Но у нас сейчас так вот в плане семейных отношений все очень просто. Это сказал, тот сказал, здесь сказали. Нельзя так решать свою семейную жизнь. Потому что мы реально зависим друг от друга, и эти отношения у нас связаны на 50 лет. Мы должны 50 лет провести вместе. И какие-то вот такие слишком простые советы, необдуманные советы, они могут все испортить, потому что мы мнительные еще к тому же. Нам что-то кто-то сказал, мы ничего в этом не понимаем, мы ходим с этим, мучаемся, как же так? И ко мне приходят люди, говорят, астролог сказал, там период такой плохой идет, вот что. Я говорю, ты хоть что-нибудь знаешь в астрологии? Нет, почему ты мучаешься по этому поводу? Почему ты мучаешься по тому поводу, ты в котором вообще не разбираешься? Забудь об этом сразу же и живи себе дальше спокойно. Нет, нет, мне же сказали, это мнительность. Мнительность, мы мнительные люди, мы все время к чему-то прислушиваемся. Почему? У нас своих знаний мало. Поэтому, если хотим разобраться в семье, нужно реально изучить просто семейную жизнь, стать образованным человеком, а в семейной жизни все. И вопрос решен. То есть, если мы хотим говорить на английском языке, нужно как-то поучиться немножко английскому языку. Даже чтобы научиться чужому языку, нужно вон сколько времени потратить. А тут язык другого человека, язык другого пола, язык семейной жизни. Тоже нужно какое-то время на это потратить, чтобы в этом разобраться. Но зато потом всю жизнь можно жить спокойно. Все законы понятны, все правила понятны. Идеи все понятны, то есть концепции все понятны. А то мы начинаем все время вот жить советами. Нельзя жить советами, у нас страна советов, это неправильно. Нужно жить учебой. Нужно тебе в чем-то разобраться, проблема началась, все, нужно идти учиться разбираться. А жить советами это неправильно. Жить советами невозможно, потому что это надолго все равно не хватит, и все равно все советы поверхностные, потому что в действительности очень трудно разобраться, что-то внутри происходит. Любовь нам дана, в принципе, не для того, чтобы наслаждаться, любовь нам дана для того, чтобы проходить уроки. Любовь – это тоже урок. Люди ожидают от любви одного сплошного безграничного наслаждения. Это неправильное ожидание. Может, я кого-то расстроил. Но это неправильное ожидание. Любовь – это также урок. Причем, так как любовь – это очень сильное чувство, то и какой урок приходит? Очень сильный. Замечали, как потом долго? Сердечко-то болит. Если вот в любви-то обидели. Ладно, когда там незнакомый человек на улице подошел и сказал, что-то у тебя лицо тупое. Ну, не обидно. Пошел дальше, ну ладно, сказали на улице, сказали. Но если тебе любимый человек говорит, не могу больше жить с тупицей, вот тут реально обидно. Вот реально обидно. От любимого человека реально обидно. Обидно же, обидно. Действительно обидно. Поэтому мы должны знать, что если мы близкие люди, то мы должны следить за всем этим, за речью, за сознанием, за своими поступками, потому что любовь, она ранит, в ней есть боль, потому что это урок, это болезненный урок. В любви много всего веселого, конечно, но и уроков тоже ой-ой-ой сколько. Эти уроки тоже, они приходят один за одним. Все эти кризисы любви, все их нужно проходить. И эти уроки для того, чтобы расти. Для того, чтобы очистить свою любовь с материальной стадии до духовной стадии. Чтобы переходить на более высокие уровни любви. Иначе и грош цена всем этим годам, которые супруги провели вместе. Просто грош цена. Если мы не трансформировали свою любовь с материальной на духовную, то это все равно, что мы все эти годы просидели в институте, а диплома так и не получили. Так и копаемся на том же самом уровне, так и живем на тех же самых каких-то школьных мировосприятиях. Нужно быть очень аккуратным. Нужно быть действительно понимающим, что в этой жизни нас все чему-то учит, и мы должны не просто сдавать экзамены, а мы должны понимать, к чему это все ведется. К чему это все ведется. В Махабхарате рассказывается очень такая популярная история о том, как дети пандавов и кауравов получали образование у школьного учителя. И на первом уроке им преподали очень простую формулу. Дали первое задание, первое знание. Им сказали, что вы должны говорить правду и никогда не гневаться. Это начало обучения. Вы должны говорить правду и больше никогда не гневаться. Это был самый первый урок. С чего начинался урок раньше в школе. Все дети выучили его и рассказали наизусть, на санскрите. Все были довольны, счастливы. Затем начался следующий урок, и один из учеников признался, что он не смог выучить первый урок, что-то не получается у него. Прошло еще пару недель, но он опять говорил, я не могу выучить первый урок, не получается. Не могу. И учитель тогда очень рассердился, потому что другие уже прошли там половину книги. А этот ученик застрял на этом первом уроке, как это так, так же все просто, говори правду и не гневайся. И тогда учитель спросил этого мальчика, почему так отстаешь в учении, что вообще происходит? И этот ребенок ответил, что он выучил не весь урок, а он выучил только половину дальше, никак не может продвинуться. И учитель спросил, что это за половина? Сказал, ну вот как-то получается говорить правду. Вот я сейчас говорю правду, да. Но вторую часть никак не могу, вот, но научиться никак не могу сдерживать гнев. Гнев, к сожалению, появляется, и я не могу его сдерживать. Не могу держать его под контролем. И тогда учитель очень удивился. Он вдруг понял, что действительно мальчик-то по-настоящему хочет выполнить урок. Что он действительно хочет его не просто пересказать, не просто зазубрить, а он действительно понимает, что он не может выполнить этот урок, не может выполнить это домашнее задание. Ничего себе домашнее задание. Быть правдивым и не гневаться. И он был честный, первую часть он выполнил. Пришел и сказал, все, ну гневаюсь, не могу сделать, не получается. Вот что интересно. Выучить лишь слова, научиться читать или писать, это еще не значит выучиться. Мы должны свое знание подтверждать своим реальным поведением. Только тогда будет считаться, что мы выучили урок. Так что и муж, и жена должны стать мудрецами в результате своей семейной жизни. Семейная жизнь также должна приводить к мудрости, а не к опыту совместных измен друг другу. Как так изменять, чтобы никто не догадался? Они должны стать мудрыми. Только тогда можно считать, что их семейная жизнь закончилась удачно. Правильное окончание семейной жизни – это когда муж и жена превратились в мудрецов. Все уроки, все трудности, все испытания – пошли на развитие мудрости. Так что вот она. Некоторая задача. А удовлетворенность – это просто стадия мудрости. Поэтому она приходит на каком-то этапе. И действительно, муж и жена становятся удовлетворенными. Удовлетворенность – это не стадия семейной жизни. Удовлетворенность – это стадия мудрости. Поэтому если семейная жизнь делает мужа и жену мудрыми, вот тогда они становятся удовлетворенными. А если они мудрыми не становятся, удовлетворение в семейной жизни не наступает. И потом начинаются приключения. Седина в бороду, бес в ребро, 45 баба-ягодка опять, и пошло-поехало, приключения некрасивые, фу. И все родственники смотрят, думают, что же у них там вообще такое происходит. Что за чудеса. А они не стали удовлетворенными. Почему? Потому что жизнь не пошла впрок. Мы не поняли, что мы учимся. Ходили в школу жизни, а чему учимся, и даже просто то, что мы учимся, так и не осознали. Поэтому главная задача жизни – понять, что я ученик. Потом понять, что за домашние задания мне дают, а потом понять, как их выполнять и перед кем отчитываться. Вот она. Суть жизни. А для этого у нас должны быть учителя. Поэтому я себе выбираю каких-то учителей, спрашиваю этих учителей домашние задания, потом им отчитываюсь. Поэтому в любой духовной практике есть наставничество, духовные учителя, духовные наставники, отцы, которые дают свои наставления, человек им следует, и так растет в своей школе жизни. Времечко уже совсем мало осталось. Надо мне еще на пару вопросиков, я думаю, ответить окончательных, чтобы мы могли действительно удовлетворенными тоже как-то расстаться с вами. Напомню, что сегодня последняя лекция. Я сегодня уже улетаю. Поэтому, если что-то хотите на память от меня взять, там столик есть, чтобы мы могли дальше продолжить общение без личного моего участия. У меня на сайте можно зайти, там есть форма для вопросов и ответов. Если какие-то вопросы вы тут не можете задать, можно на сайте их спокойно задать у меня. Так что это вполне доступно. Сайт есть truza.fru, а телевидение это balance.tv.ru. Пока время для вопросов.
2: Говорите, пожалуйста, кто может давать семейные советы, значит, супругам, кроме там, родителей и бабушки, и дедушки еще? Не расслышал.
1: Не расслышали?
2: Да, не успел записать.
1: Фактически может давать только доверенное лицо, то есть лицо, которое отвечает за эту семью. Например, это некоторая концепция взаимоотношений того, кто дает совет, и тех, кто получает совет. То есть, если мы не можем получить совет от родного человека, который достаточно квалифицирован, раньше всегда было этого достаточно. Сейчас, к сожалению, с родственниками проблема, поэтому не все родственники могут дать хороший совет. И мы идем, скажем так, на сторону. А раз мы идем на сторону, то тут нужно быть очень аккуратным, потому что есть следующее правило успеха. То есть нам нужен успех в совете, да? Так же, как нам нужен успех в обучении, и так же, как нам нужен успех в излечении. И чтобы этот успех в этих трех направлениях наступил, мы принимаем советчика, учителя и врача на всю жизнь. То есть мы советуемся только у него и больше ни у кого другого. И он становится так частью нашей семьи. Обычно он должен жить с нами, рядышком, как минимум в этом городе. Он должен хорошо нас знать. Он должен постоянно с нами встречаться. То есть должно происходить время узнавания. Поэтому обычно, когда начинают давать советы по семейной жизни, настоящие советы, то они не даются сразу. То есть обычно нужно раза 3-4 встретиться и просто все это пообсуждать. С разными участниками конфликта, потом пригласить других каких-то людей. То есть войти в эту систему. И если всех этих людей этот человек устраивает, то они договариваются, вы будете нашим семейным консультантом. Раз и навсегда. Мы будем слушаться только вас. Помогите нам. И тогда он начинает потихонечку эту систему разрешать. Давайте попробуем первые 5 лет вот это поделать. Мне такое приходится делать, я семьи веду уже 20 лет, некоторые семьи. Они как пришли ко мне, что мы хотим развестись, так и ходят ко мне 20 лет, мы эту семью сохраняем, уже 20 лет не разводятся, но мы все сохраняем и сохраняем и сохраняем. И мне приходится говорить, я вам даю вот этот совет, давайте делать вот это, через 5 лет ко мне приходите, посмотрим, что получилось. Потому что для семьи нет быстрых советов, то есть семья это долгая система. В семье нужно что-то менять по чуть-чуть и надолго. И мы опять через 5 лет мы собираемся, смотрим, что получилось, где улучшение, где ухудшение, корректируем, даем следующий совет. То же самое медицина. То есть врач что-то подбирает, давайте вот это попробуем попить, полгодика попейте, посмотрим. Потом опять анализы проведем, посмотрим улучшение. Потому что любое лечение можно действительно считать, что оно успешным только в динамике, вы это знаете. То есть, если человек приходит к врачу, то непонятна динамика, ничего не понятно. Потому что нет предыдущих анализов, нет динамики, ничего не понятно. Это вообще сколько этой болезни лет, или она только сегодня возникла, или она с рождения вообще в нем, эта штука. Никто не знает. Поэтому что делает врач? Он назначает что-то простое, потом говорит, приходите через некоторое время, посмотрим на динамику, какие изменения, что происходит. То есть, это реальный, продолжительный, очень сложный процесс. В чем совершается ошибка? Ошибка совершается в том, что люди идут, а семья идет к незнакомым разовым консультантам, которые возникли из небытия и в небытия уйдут. То есть их просто хорошо разрекламировали, какое-то имя, там еще что-то. Но реального вот такого семейного общения с ними нет и быть не может по причине отсутствия времени. То есть нужно реально быть рядом, нужно общаться, нужно перезваниваться. Мне постоянно эти смс-ки от этих семей приходят. У меня то, у нас то. Я прямо с ними отсюда переписываюсь. То есть это некоторое ведение болезни называется, вести болезнь. Если это разовая консультация, от нее только вред, 100%, поэтому она запрещена в ведах, такая консультация. Нельзя вставать между мужем и женой. Если я становлюсь частью семьи, то я не встаю между мужем и женой, я семейный консультант. Они меня приняли, то есть я их уже брат родной, я знаю про них все. Я больше знаю про них, чем они сами знают, потому что друг другу они не говорят, а мне говорят. То есть консультант знает больше о семье, чем сами члены семьи. Но это происходит через какое-то время, то есть, скажем так, настоящая консультация где-то через год происходит. То есть, когда год общаешься с этим консультантом, с ним действительно знакомишься, а понимаешь, что он тебя понимает, ты его понимаешь, действительно все это становится близким, то вот тогда начинается настоящее консультирование. А сейчас такая, знаете, вот экспресс-операция на автобусной остановке. То есть идешь, что-то заболело, а вы случайно не хирург? Ну, я пробовал в детстве, кузнечиков оперировал. Ну, может, попробуете? Ну, в принципе, у меня вот и нож с собой есть. Давайте, ложитесь. Раз, что-то не могу разобраться, что у вас? А точно с этой стороны болит? Да нет, я же сказал, с этой стороны болит. Ну, ладно, с этой, что там? А, ну вот это, наверное, действительно плохая штука. Вырезали, все, зашили. Ну, все, спасибо вам, деньги заплатили, все, до свидания. Ну, вот не бывает такой экспресс-хирургии. То есть, здесь, действительно, иногда можно какой-то быстрый совет получить. Нужно понимать, что это быстрый совет, никакой ответственности в этом нет вообще. То есть, настоящая хирургия, это нужно месяц на обследовании полежать. То есть, все это изучить с врачом, то есть, все это переговорить, разобраться, решить. А потом еще полежать после, а потом наблюдаться, приходить на УЗИ каждый год. Все это, ну, знаете. То есть, кто знает, тот знает, кто нет, слава Богу, и не знаете пока. Еще время придет. То есть, в этом принцип, что настоящий совет – это совет заинтересованного лица. Современный консультант – не заинтересованное лицо. Поэтому его совет вообще веса не имеет. То есть, это 100% бизнес. Просто бизнес. И нужно стараться этого бизнеса либо понимать, что это бизнес, то есть близко к сердцу это не воспринимать, ну, как развлечение. Пойду скажу, проконсультируюсь. О, так интересно говорил, просто душка. Понимаете? Но нельзя это близко к сердцу воспринимать. Потому что это такая экспресс-консультация на остановке. Настоящая помощь – это всегда родственная помощь. А значит, консультант должен родственником стать фактически. Поэтому консультант всегда жил в одной деревне. Он был только для этой деревни. Все в этой деревне к нему ходили. Он их знал всех с самого рождения. Он знал их родных и близких. Он знал, как они познакомились. Он все это видел. То есть, этот человек реально вхож в систему. А система-то сложное взаимоотношение, там столько понапутано, правду никто не говорит. Как можно дать какой-то действительно серьезный совет, если правду никто не знает? Поэтому сейчас все такое, вот хирургия на коленке. И вот поэтому результаты такие тоже. И результаты тоже, к сожалению, очень поверхностные. Ну, к сожалению, вот реальность такова. Поэтому как консультант, к сожалению, вынужден эту правду констатировать, и лично что я делаю, всегда стараюсь переводить наши отношения сразу же вот в эти полноценные вечные русла, что если уж вы хотите у меня брать советы, тогда давайте договоримся, вы больше никому не ходите, ходите только ко мне, ходите постоянно, регулярно, ставите меня в известность, я пытаюсь понять, мне нужно время, чтобы разобраться, приходят все участники конфликта. Вот тогда я смогу вам помочь. А если вам просто нужен мой хороший совет, тогда, пожалуйста, мой хороший совет. Не ругайтесь. Не ругайтесь, и будете жить счастливо. Это реальный совет, но который дают астрологи и вот консультанты перед бракосочетанием. То есть, вот когда последнее слово дается астрологу, то он должен выйти со страшным лицом, посмотрев на руки мужа и жены, жениха и невесты, сказать: у вас все в карме хорошо, все вы идеально подходите друг к другу. Одно предостережение могу дать. Будете ругаться, испортите карму. Запомнили? Они: да, вперед, в семейную жизнь. Поэтому все, я уже консультацию для всех провел. Да.

0: Конечно, тоже не меньше года. Так что не торопитесь, просто не торопитесь, и все будет хорошо. Так, еще один вопрос, быстрый.
1: В лекции прозвучало, что нельзя вмешиваться в дела отца и сына. Поконкретнее скажите про
0: то же самое,
1: сына.
0: То же самое. То же самое. То же самое. Вот, вот то, что я сейчас рассказывал, абсолютно то же самое, только слово муж и жена замените на отец и сын. Ничем не отличаются. Это абсолютно то же самое.
2: Все то же самое, что вы сказали про психологические консультации, про астрологические тоже?
0: Конечно.
2: Спасибо.
0: Как астролог говорю. И матери, и дочери. Ну все не перечислишь. Понимаете?
3: Подарки жене при возвращении домой. Красивые слова и ласковые слова являются подарками?
0: Нет. Это то, что будет сопутствовать подаркам. Поэтому, ну что-то купите там, а колечко с янтарем, я не знаю, что тут такое, что-то то, что вы можете купить, кто там. Она куда-нибудь денет, она все куда он спрячет, потом решит, куда деть. Не бойтесь. Каждый день, ну не знаю, насколько вас хватит на каждый день, но...
4: А вот что-то, да.
0: Хотя бы на центральные какие-то события, когда вы встречаетесь, после отсутствия или после того, как долго не были, что-то еще. Вот тут точно это должно быть. Ну, а каждый день, уж там сами смотрите, цветочек всегда можно прикупить, почему нет. Но кольца-то золотые каждый день, я думаю, не стоит как-то все-таки дарить. А то куда их складывать? Склад будет переполнен кольцами, да. То есть будьте разумными, разум-то применяйте, конечно. Но какие-то вот такие события с отъездом-приездом, вот их точно нужно обязательно отмечать вот этим моментом возвращения, что я тебе помнил.
4: А продукты там еще что-то прокатит? Как
0: да, ну, то это продукты, все... конечно же, подойдут, если вы их именно для жены купили. То есть какие-то сладости, еще что-то. То есть вы не для себя купили круг сыра и сами его потом съели. А вы реально жене это купили, что-то там пирожные довезли, там какие-то... То есть это действительно должно быть для нее, то есть для нее... Потому что мужчина, он как-то еду для себя все время покупает. Это не очень похоже на...
5: Можно в продолжение о подарках, да? Вот если она покупает это все там недорого и со вкусом, а тебе не нравится, да? То есть она вроде как для тебя, да? Но на самом деле вроде как для себя. То есть мнение как бы не спрашивают. Оно тебе нравится, не нравится? Надо вместе тогда выбирать, если на твои деньги. Или как?
0: Ну, вы с ума не сойдете?
5: Я же о чем и говорю. Нет, ну,
0: поэтому вы должны понять, что это вам подарки. Должно нравиться. То, что она сделала для вас, вам должно нравиться.
5: Должно.
0: Конечно.
5: А ей должны нравиться мои подарки, да?
0: Вспомните о дне каком? Да, согласие и примирение. Вспомните об этом дне. То есть все, что жена примиряет... Муж с этим согласен. Она хочет, ей это нравится, она хочет вам доставить удовольствие. То, что вам это не нравится, вы не виноваты, что вы родились мужчиной. Мужчина в этом плане немножечко деревянный. Поэтому он не может понять, что в этом вообще такого особенного. Поэтому то, что мужчина не может понять, но в том, что женщина очень сильно старалась, это его проблема, но он должен делать очень радостное лицо и говорить, как красиво, ты никогда так красиво не выглядела. Если это действительно некрасиво, ей скажут другие женщины, у них там есть свои взаимоотношения, то есть там они поймут сразу же. А мужчина не должен этого говорить, мужчина всегда должен быть доволен нарядами своей жены, потому что все равно он в этом ничего не понимает. Как может понимать в женских нарядах мужчина вообще? Он же вообще из другой жизни. Все, что у него было, это всю жизнь одни и те же ботинки, одни и те же брюки. Он с этими ботинками родился. И он начинает, так сказать, там еще что-то определять. Нет, ну, главная обязанность мужчины просто обрадоваться, сказать, как здорово, замечательно. Потому что, в конце концов, его задача доставить радость своей жене. Она ему хотела доставить радость, приоделась, а он не может ей встречную радость доставить. Сказать большое спасибо, так все здорово, замечательно. Ничего не понимаю, но, наверное, красиво. Так что будьте добрыми. То есть доброта, это не значит, что нужно проявлять свою некоторую такую, знаете, оценочность. А доброта – это умение просто доставлять людям приятные моменты. То есть, ну, хотел человек вам сделать приятное, но отплатите тем же, сделайте тоже человеку приятное. Не нужно тут слишком много правды там какой-то своей. А причем эта правда, она не всегда вообще

0: правдой является, потому что, ну как мы можем оценивать так просто действия другого человека? Главное, что он хотел нам удовольствие доставить, это самое главное. А какие-то внешние факторы, это все абсолютно вторично. Хорошо, наше время, к сожалению, закончилось, но мы так просто не расстанемся.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

смотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично, для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но не важно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень человека.